0: главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
1: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новые заимствования, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
1: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
1: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
5: Бизнес ФМ. Мнение.
6: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
7: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
6: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
8: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию части в олимпиады. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметная длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
6: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю. Потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
4: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
10: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранцев выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
11: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
10: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратычан.
12: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов. Там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
10: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Нота Бена. В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Кто надо, услышал.
13: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 30 году, лишь 13%, это 950 тысяч квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1,5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3,6%. В максимуме цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За три недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес-ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
15: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
16: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет, и новороссийская логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
15: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже не прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
17: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
15: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
18: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
19: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
18: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
20: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
18: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
21: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
18: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
22: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
23: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
22: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. У меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
18: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни.
0: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
5: Журналист Алена Копылова.
0: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние.

0: Слушайте радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Гоголев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Ар-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И «Колобку» обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на «Бизнес ФМ». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих – доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения, ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии возможно

0: возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более пятой части ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше пятой части консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно четверть поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в полтора раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 2024-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 полтора миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Некстач» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес ФМ» информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Некстач» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК «Некстач» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть. В принципе, по стране пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК «Матриц», которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Общее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы гораздо интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобко» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из пяти и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Наизусть. Марк Твен. 1 апреля – это день, который напоминает нам о том, кто мы такие, все остальные. 364 дня. Наизусть. На Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
11: Бизнес и власть.
10: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
11: Отчеты и планы.
10: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries and Russ зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить Евро, розничную продажу нужно было вот именно оформить законодательно. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок. рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут МПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. По словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся 4 водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
13: Подробности.
5: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят 4 водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще 2 дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. 4 фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
14: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебные разбирательства могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук, поверь. В версии следствия организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Армуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 2300. 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет, получается дефляция, это тоже хорошая новость. А рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение, 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию, закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей. Но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе 79 долларов за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал. Так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Ормуза.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский Верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения ВСУ на территорию региона 2 года назад. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Курскую область от украинских вооруженных формирований. По своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и свыше 7 700 единиц техники. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников США по НАТО слабые вооруженные силы. Такую оценку он привел во время выступления в пригороде Лас-Вегаса. По словам Трампа, администрация его предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена в значительной степени подорвала состояние вооруженных сил США. Они раздали 350 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, заявил президент, не конкретизировав, на какие цели были истрачены финансы. Ранее он неоднократно обвинял администрацию Байдена в передаче Украине вооружений на указанную сумму. Сегодня в России вступает в силу ряд законов. Так, таможенники, ветераны боевых действий получили право на дополнительный отпуск 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Еще один документ касается нарушений при продаже сим-карт иностранцам. Если их деятельность привела к крупному ущербу от 5 миллионов рублей, предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, усиливается ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист Роста инвестиции Софья Донец.
20: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
21: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
22: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Победители олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
18: Бизнес FM. Мнение.
23: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
24: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат и и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
23: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
0: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметная длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи. Решение, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
23: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
1: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
4: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
6: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
4: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это, вкупе с другими проблемами, существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратычан.
7: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов. Там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
4: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия.
8: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
16: Особая пенсия на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 300 000 квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 30 году, лишь 13%, это 950 000 квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1,5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3,6%. В максимуме цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За три недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14,5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес-ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
5: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
10: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
5: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже не ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
11: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
5: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
12: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или туроператора. Агента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
13: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
12: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
14: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. Факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
12: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
15: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
12: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
17: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
25: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
17: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. У меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
12: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
2: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джани Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
16: Спорт и деньги на Бизнес FM.

0: тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС-организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Эр-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И Колобку обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» Колобок выходит 6 августа. Сможет ли Колобок побороться с пауком? Подробности на Бизнес ФМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютное ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих поступлений в 1,5 раза превышает есть трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимает жизнь.

0: жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Кванта» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес-ФМ» информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Next Touch» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК «Next Touch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе. подходе квант, которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятия. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матриц, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Business FM Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 000 000 000 рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпо-ритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании. компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Синемаплекс». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией «Дисней» до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: «Бизнес ФМ. Нота Бена». В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес ФМ. Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес ФМ» онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес ФМ. Нота Бена». Компании и корпорации.
9: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
10: Бизнес и власть.
9: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
10: Отчеты и планы.
9: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries and Rus зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательство. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что граница пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут НПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся 4 водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности
12: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «Паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
13: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связаны с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук, по версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
14: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет, получается дефляция, это тоже хорошая новость. Рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию. Закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал. Так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Ормуза.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voya Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voya русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voya шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовал в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
8: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения ВСУ на территорию региона 2 года назад. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Курскую область от украинских вооруженных формирований. По своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и свыше 7 700 единиц техники. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников США по НАТО слабые вооруженные силы. Такую оценку он привел во время выступления в пригороде Лас-Вегаса. По словам Трампа, администрация его предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена в значительной степени подорвала состояние вооруженных сил США. Они раздали 350 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, заявил президент, не конкретизировав, на какие цели были истрачены финансы. Ранее он неоднократно обвинял администрацию Байдена в передаче Украине вооружений на указанную сумму. Сегодня в России вступает в силу ряд законов. Так, таможенники, ветераны боевых действий получили право на дополнительный отпуск 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Еще один документ касается нарушений при продаже сим-карт иностранцам, если их деятельность привела к крупному ущербу от 5 миллионов рублей, предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, усиливается ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист. Место инвестиции Софья Донец.
17: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
18: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
19: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная и очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призеры Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации «Бизнес-ФМ» ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
8: Бизнес ФМ. Мнение.
20: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
21: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
20: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
22: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию части в олимпиады. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметная длительная подготовка. Ребята, некоторые начинают с 8 класса класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
20: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
0: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю. Потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
1: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
3: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также IMEI, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует IMEI или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранцев выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
4: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
3: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
23: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
3: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 миллионов 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве к 2030 году, лишь 13%, это 950 тысяч квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4.5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 тысяч новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1.5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3.6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14.5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес ФМ поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
6: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
7: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет, например, Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
6: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
9: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
6: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
10: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо 1 месяца, пройти аттестацию гидов за 1 неделю вместо 2 месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
11: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
10: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
12: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге, и кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет, потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
10: В целом отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
13: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
10: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
24: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
25: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
24: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе на ОПТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
10: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселить туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
26: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако экопроект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они

0: Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание в главном институте Роскосмоса было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причиной пожара предварительно стало замыкание электропроводки в подвале одного из корпусов. В Роскосмосе заверили, что управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы. На фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом, ранее источник в Ар-Рияде сообщил агентству, что гарантии проведения мероприятия нет. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И «Колобку» обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат «Последний богатырь» «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на «Бизнес-ФМ». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валют ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в 1.5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики

0: и дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 2024-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Кванта» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Next Touch» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК «Next Touch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров? Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК «Матрица», которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Общее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 000 000 000 рублей – стандартной отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудитории 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Синемаплекс». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен четвертых «Мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 000 000000. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат нового «Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
10: Бизнес и власть.
9: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
10: Отчеты и планы.
9: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries and Rus зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называет меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Продажи и так уже могли быть запущены. Ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательно. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент. Вот тогда мы еще на Евро-3 были. Вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что граница пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут НПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Игорь Юшков, фонд национальной энергобезопасности, по словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся 4 водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
12: Подробности. Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят 4 водителей фур – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще 2 дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
13: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлены обвинения, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать, доказать умысел, что он знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать, и в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук, по версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
14: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет, получается дефляция, это тоже хорошая новость. Рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение, 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию, закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается. продолжается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал, так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Ормуза.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Продолжительность жизни.
15: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
16: Журналист Алена Копылова.
15: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом, подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения ВСУ на территорию региона 2 года назад. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. По ее словам, с первых дней вторжения ВСУ на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Курскую область от украинских вооруженных формирований. По своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и свыше 7700 единиц техники. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников США по НАТО слабые вооруженные силы. Такую оценку он привел во время выступления в пригороде Лас-Вегаса. По словам Трампа, администрация и его предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена в значительной степени подорвала состояние вооруженных сил США. Они раздали 350 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, заявил президент, не конкретизировав, на какие цели были истрачены финансы. Ранее он неоднократно обвинял администрацию Байдена в передаче Украине вооружений на указанную сумму. Сегодня в России вступает в силу ряд законов. Так, таможенники, ветераны боевых действий получили право на дополнительный отпуск 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Еще один документ касается нарушений при продаже сим-карт иностранцам, если их деятельность привела к крупному ущербу от 5 миллионов рублей, предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, усиливается ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с мая цены снизились на 0,02% на фоне удешевления бензина и дизеля. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции, но допустил снижение ключевой ставки и в дальнейшем. А Минфин неожиданно решил нарастить покупки валюты в августе, что ударило по рублю. О чем все это говорит? Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ввести квоту для победителей олимпиад при поступлении в вузы 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею. И производители зерна говорят о кризисе и возможном сокращении посевов. С середины июля внутренние цены на пшеницу и ячмень обрушились до 14%. Причина атаки на портовую инфраструктуру, что обвалило экспорт, мы поговорили с представителями сектора. Подробности на Business FM. Росстат сообщил о недельной дефляции. Впервые с середины мая цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист. Место инвестиции Софья Донец.
18: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
19: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
20: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Торкунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек, это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – победители призера Всероссийской олимпиады школьников. О подобной ситуации бизнес-фэм ранее рассказывали проректоры и других московских вузов. Торкунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
16: Бизнес FM. Мнение.
21: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
22: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и качество этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
21: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
23: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметно. Длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
21: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
24: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже
0: уже этот год показал РУДН, президентская академия. Большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты, я считаю, предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
1: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МФТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтвержденный аккаунт на госуслугах. А в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. А самим салонам связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Валерий Убадоев продолжит.
3: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также ИМЕИ, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует ИМЕИ или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
4: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
3: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратчан.
6: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
3: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Транжиры. На Бизнес FM.
27: Бизнес FM. Нота Бена.
28: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
27: Бизнес FM. Нота Бена.
29: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
30: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров «Квант» планирует перезапустить после завершения всех процедур по банкротству. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Там отметили, что решение арбитражного суда Москвы о признании компании банкротом не означает прекращение производства телевизоров в России, не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза. Из 7 300 000 квадратных метров офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать Москве к 30 году, лишь 13%, это 950 000 квадратных метров, предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперты пояснили, что при нынешней стоимости финансирования строить под аренду невыгодно, поэтому большинство офисов предназначается на продажу. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4.5 раза, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Smart Ranking. В 2025 году через интернет было продано почти 11 000 новых машин, что на 350% больше показателей предыдущего года. Сектор развивают банки и маркетплейсы, но пока на онлайн приходится менее 1% всех продаж в стране. По оценкам экспертов, в текущем году доля онлайн-покупок автомобилей может вырасти до 1.5%. Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже подорожал на 3.6% в максимуме. Цена достигла отметки в 4302 доллара 30 центов за унцию, сообщает онлайн-платформа Trading Economics. Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели на 8-14.5%, а отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны, почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы. Об этом Ольга Кашинская.
31: По данным ProZerno, в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13.5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 000. Однако, по данным коммерсанта, некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности, около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане, июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах Юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
32: У нас на элеваторе город Пролетарск прием ведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13.50 где-то, и пятый класс 13.20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
31: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
2: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
31: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы. Около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
8: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или туроператора. турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
0: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
8: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
11: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
8: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центр развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
12: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знаний иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
8: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный – оформить разрешение. Решение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
13: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
14: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
13: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе на ОПТ. У меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
8: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселить туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
29: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть, заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
29: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
30: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство разрешило ввоз и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго пояснили, что послабления по качеству рассматриваются исключительно как антикризисная мера. Они будут действовать до 1 июля 2027 года. Продажа топлива стандарта Евро-2 была запрещена в России с 2013 года. Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Президент объявил, что формирующиеся войска возглавит начальник штаба группировки «Центр». Также главнокомандующий сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла. На должность командующего по этому направлению назначен руководивший группировкой войск «Центр» Валерий Солочук. В свою очередь, руководивший группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев будет командовать группировкой «Центр», а его место займет начальник штаба этой же группировки Петр Богарев. На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве произошел пожар. Возгорание

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Полный перевод экономики на военные рельсы может убить страну. Так мэр Москвы ответил гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на вопрос, зачем сейчас украшать мосты. По словам Сергея Собянина, современная война невозможна без здоровой и стабильной экономики страны. Комментарий Георгия Бофта. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы предприятия банкрота «Квант» готовы приобрести компании Next Touch, выпускающая интерактивные экраны. Там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? И «Колобку» обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. А в результате билет пока продаются плохо. В широкий прокат последний богатырь «Колобок» выходит 6 августа. Сможет ли «Колобок» побороться с «Пауком»? Подробности на «Бизнес FM». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал в частности Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно, добавил мэр столицы. С кем он спорит и почему, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютную ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет.

0: Нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу в России бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, сообщает Минэнерго. Там называют меру временной и антикризисной. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс бензина. Могло ли такое топливо уже поступить на рынок и действительно ли послабление будет действовать почти год? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас на единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы «ДНС». Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес-ФМ» информацию о покупке «Кванта».
3: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но, как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Next Touch» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
2: Стоимость сделки гендиректор ГК «Next Touch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
2: В ГК «Next Touch» сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
1: Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд. Сами же водители утверждают, что их использовали в темную. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейчас «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру, которую сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Гашинская.
5: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль Колобка Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария Business FM Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 000 000 000 рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
6: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками» сквозь вселенные, которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
5: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальная по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
5: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Cinemaplex». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен четвертых «Мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 000 000. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Business FM.
1: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа, возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
8: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
9: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 03.07.2026.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40. пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал.
12: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба причинено не было.
14: Бизнес и власть.
13: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
14: Отчеты и планы.
13: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries & Russ зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно Коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
8: Подробности.
5: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «Паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур. Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
1: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
15: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлено обвинение, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможно, другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции, должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать, и в силу того, что он не сделал, небрежность, самонадеянность, здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебные разбирательства могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
1: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске. Другие возможные участники пока не установлены. Согласованный Ираном и Омманом маршрут в Ормузском проливе станет временным. Это заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибабади. Он добавил, что путь будет актуален на период от 2 месяцев и дольше. Ранее Тегеран и Москва согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Нефть на это практически не реагировала. А вот индекс Мосбиржи в среду продолжил рост и вечером преодолел отметку в 2300 пунктов. Итоги дня подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
16: Очередной день роста на российском рынке акций был зафиксирован в среду. Индекс Московской биржи в основную торговую сессию повысился на 0,4%. Закрытие 2301 пункт. Таким образом, рынку удалось все-таки преодолеть рубеж 2300 и даже закрыться чуть выше этого рубежа. Ну и вечером рынок сохранил, в принципе, позитивную динамику. И вот этот уровень 2300. И уже после закрытия основной торговой сессии вышли данные по инфляции, которые показали дефляцию 0,2% за неделю с 28 июля по 3 августа. Впервые с мая случилась дефляция в российской экономике, но это период сезонной дефляции. Он повторяется от года к году. Не всегда, конечно, но зачастую как раз конец лета, начало осени была дефляция в российской экономике. Были споры, будет ли в этот раз, учитывая ситуацию с топливом и с ценами на топливо, но нет, получается дефляция, это тоже хорошая новость. Рубль продолжил, хоть и незначительное, но снижение 4 копейки прибавила китайская валюта за торговую сессию. Закрытие юаня 11 рублей 99 копеек. Пока у юаня не получается закрыться выше 12 рублей. Но здесь Минфин немножко удивил рынок тем, что увеличил объемы покупки валюты. И с 7 августа по 4 сентября будет покупать валюту на 6,5 миллиардов рублей. И с учетом вот этих новых параметров бюджетного правила, Банк России в тот же период будет покупать валюту на 6 миллиардов рублей, но это с учетом и операций Минфина, и с учетом своих операций. Покупал до этого почти на 5 миллиардов, то есть покупки валюты вырастут на 1 миллиард. Но это, конечно, не добавило оптимизма российскому рублю, как мы видим, но и, в принципе, не сильно обрушило российскую валюту. Рынок нефти оставался стабильным, во всяком случае, вечером в среду, и колебалась смесь Brent в районе $79 за баррель. Но здесь основное внимание переговорному процессу, прежде всего, вокруг Ормузского пролива. Все-таки это основная логистическая артерия Персидского залива, основная артерия поставок нефти из этого самого Персидского залива. И много в последнее время было разговоров, заявлений со стороны американской администрации в пользу того, что вот-вот Ормузский пролив откроется. Но пока не открывается, хотя уже в среду появились сообщения от Министерства иностранных дел Ирана, то, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. Однако это не означает его автоматическое открытие. Вот такие заявления были вечером в среду. Ну, даже если пролив откроется, конечно, это хорошая новость будет в целом для мировой экономики. Конечно, это может оказать дополнительное давление на нефтяные основные котировки, но, с другой стороны, он уже открывался и долго не проработал. Так что не факт, что это будет надолго, но, тем не менее, все-таки рынок ждет открытия Армуза.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
17: Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
8: Особая пенсия на Business FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
18: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола FIFA не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только FIFA берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джани Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций и членов FIFA выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на столицу, сообщает мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи около Москвы уничтожено 6 БПЛА. В районе аэропортов Домодедово и Внуково действовали ограничения на использование воздушного пространства. Около 6 утра их отменили. Губернатор Ярославской области сообщил об атаке на регион. Там с ночи действует предупреждение об атаке БПЛА для обеспечения безопасности. Перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Аэропорт Ярославля приостановил работу около часа ночи по Москве. Глава МВД Германии расценивает инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, как сценарий гибридной атаки. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы. Накануне издание Bild сообщало, что дрон со взрывным устройством обнаружили у украинского транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига. Его нашли в закрытой грузовой зоне рядом с южной взлетно-посадочной полосой. К дрону был прикреплен неизвестный предмет с детонатором, который следователи расценили как возможное взрывное устройство. Детонатор удалось снять, полеты временно остановили. Расследование ведут Генпрокуратура Дрездена и антитеррористическое подразделение полиции Саксонии. Работодатель обязан сократить рабочий день сотрудников при жаре в офисе, рассказали в Федерации независимых профсоюзов России. Для занятых преимущественно умственным трудом в офисах оптимальной считается температура воздуха плюс 23-25 в теплое время года и допустимая до плюс 28. При температуре 28,5 рекомендуется сокращать рабочий день на 1 час, при 29 градусах на 2 часа, а при 30,5 градусах на 4 часа. В Москве с 5 по 7 августа действует погодное предупреждение из-за жары в эти дни в городе плюс 32. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Прогноз по инфляции повышен, но дальнейшее снижение ключевой ставки не исключено, заявил Центробанк. Между тем, Росстат отмечает недельную дефляцию впервые с середины мая. Но вот последнее решение Минфина по бюджетному правилу надавило на рубль. Значение всех этих вводных мы обсудили с экспертами. Олимпиадников слишком много. Ректор МГИМО Таркунов предложил ввести квоты на поступление победителей Олимпиад. Сложилась ситуация, когда они занимают большую часть бюджетных мест. А мы поговорили с преподавателями о том, стоит ли ограничить места для таких абитуриентов. Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеницы и ячмень в России подешевели на 8-14%, и отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Почему новый урожай вместо прибыли приносит новые проблемы фермерам? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива. Центробанк повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Все последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
21: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
22: Если до июня месяца ставки по десятилетним ОФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
0: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: С теми, кто в теме, взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Удары по маркетплейсам – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. В это время важно осознать, что такие платформы, как Wildberries, в полной мере могут считаться национальным достоянием. Так считает член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. После этого можно подбирать меры поддержки для маркетплейсов и селлеров.
3: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы.
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
20: С членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем поговорили о возможных мерах поддержки для маркетплейсов, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в нашей стране. Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А если вам неудобно слушать днем или вечером, то все выпуски программы «С теми, кто в теме» на всех подкаст-платформах и на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты». Сценарий гибридной атаки. Так, глава немецкого МВД прокомментировал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига. Около полуночи там обнаружили беспилотник, который лежал возле украинских грузовых самолетов «Антонов». Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас к другой теме. Победители Олимпиад хотят квотировать при поступлении. Такое предложение выдвинул ректор МГИМО Анатолий Таркунов в разговоре с российской газетой. По его словам, в ходе приоритетного этапа в его вуз были зачислены 255 человек. Это 57% от общего числа бюджетных мест. Большинство из этих абитуриентов – это победители, призеры Всероссийской Олимпиады школьников. О подобной ситуации Бизнес ФМ ранее рассказывали и проректоры других московских вузов. Таркунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Но мы спросили работников образования, поддерживают ли они такую идею.
11: Бизнес FM. Мнение.
4: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
23: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники, набравшие максимальное количество баллов, легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы с непонятными расчетами, квотами. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатам. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
4: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметная длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Это, конечно, расширяет потенциал и креативности, и самостоятельности в принятии решений. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта, а бюджетное законодательство это позволяет сделать, поступать в тот вуз, куда они хотят.
4: Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам олимпиад. И для людей, которые имеют высокий балл, супервысокий балл, 100-бальники, закрыта возможность поступления на эти специальности. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. То есть 50 для олимпиадников, 50 для всех остальных. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
9: В этом году часть вузов также сократили количество олимпиад, учитываемых при приеме, среди них МВТИ, Бауманка, Финансовый университет, РАНХИКС и другие.
8: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
25: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
27: Деньги. Слово «решка» появилась при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
28: История денег на Business FM. Business FM. Нота Бена.
29: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
28: Business FM. Нота Бена.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
29: Бизнес FM Казань.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Иконик убрала фотографии рекламной кампании с британской супермоделью Роузи Ханнингтон-Уайтли из своего инстаграм-аккаунта. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. При этом снимки остались на сайте бренда, в телеграм-канале и на витринах магазинов. До этого коллаборация вызвала волну критики как за рубежом, так и в России.
14: Фотографии появились в соцсетях иконики 30 июля. Британская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Роузи Ханнингтон-Уайтли стала лицом осенне-зимней коллекции российского обувного бренда «Новая классика». Съемки прошли в парадных интерьерах дворца 18 века в Париже. В компании объяснили, что выбрали Роузи как один из самых узнаваемых ориентиров современного классического стиля. С помощью международного лица бренд рассчитывал расширить аудиторию и придать коллекции более высокий статус. Однако сотрудничество почти сразу начали критиковать с двух сторон. За рубежом пользователи задавались вопросом, насколько решение Роузи работать с российской компанией соответствует нынешней позиции Запада в отношении России. Украинские пользователи заполнили негативными комментариями аккаунт модели. Саму компанию иконики Роузи у себя не публиковала, а позднее ограничила комментарии к некоторым постам. В свою очередь, часть российской аудитории не поняла, насколько уместно отечественному бренду сейчас привлекать западную знаменитость вместо российской модели и тратиться на зарубежное лицо. Стоимость компании и размер гонорара Роузи не раскрывались. При этом год назад лицом осенней кампании иконики была шведская супермодель Эльза Хоск, также бывший ангел Victoria's Secret. Публикации с ней до сих пор остаются в соцсетях, но сопоставимого резонанса тогда не возникло. Почему похожая коллаборация еще год назад прошла спокойно, а теперь обернулась скандалом, объясняет директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
15: Поддерживать западную модель является скорее высказыванием со стороны бренда, не совсем лояльным по отношению к текущей позиции государства. Если бы мы говорили о такой кампании, реализованной несколько лет назад, она действительно была бы яркой, неординарной и транслирующей такой курс на интеграцию в модное мировое сообщество. Но сегодня мы видим, как кейс разворачивается в сторону формирования серьезных репутационных ущербов для бренда. Компания сама по себе остается достаточно неоднозначной, и в текущих условиях она из рекламного формата переходит в репутационный, в формат доверия, обсуждения тех смыслов, которые бренд закладывает в подобного рода сотрудничество. И, к сожалению, эти размышления не всегда положительно воспринимаются ни мировой общественностью, ни, собственно, целевой аудиторией, которая в конечном счете должна заплатить за ту или иную пару обуви.
16: Что касается карьеры модели, может отразиться как-то на ней?
15: Сейчас в западном формате формат отмены, он случается достаточно резко и быстро. Тут, в общем-то, вероятность 50 на 50. Репутационные риски для самой модели с точки зрения контракта с другими брендами могут быть хотя бы на какое-то время.
14: После удаления публикации представители иконики сообщили СМИ, что рекламная кампания продолжается в плановом режиме. По словам компании, контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование, и сейчас бренд обсуждает с соцсетями техническую возможность таких настроек. Кто именно был инициатором удаления публикаций, сама иконика, платформа или представители модели, не сообщается. Почему фотографии могли оставить на сайте, но убрать из соцсети, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства Big U Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
17: Это классическая тактика снижения видимости. Запрещенная соцсеть Instagram — это витрина, комментарии, шеры, скриншоты. На сайте, по сути, каталог, туда заходят покупать, и оттуда убрали, где шум, а оставили там, где конверсия. Вот удалят ли с сайта, это уже зависит от того, дойдет ли волна туда. Политика сейчас влияет на бизнес сильнее, чем бизнес рассчитывал бы. Если в прошлый раз я говорил, что у культуры отмены появилась цена, которую не все готовы платить, оказалось, что и у обратного хода тоже есть цена. По сути, иконика попробовала вернуть западное лицо, и в конечном конечном счете обнаружила, что аудитория к этому не готова. Не потому, что она против Роузи, а потому, что контекст оказывается сильнее креатива. И пока этот контекст не сменился, любой подобный ход — это русская рулетка с репутацией бренда.
14: В январе в центре скандала также оказалась другая обувная сеть — «Рандеву» после пресс-тура в Куршавель с участием знаменитостей и блогеров. Пользователи возмутили демонстративные траты на французском курорте во время сложной ситуации в стране. К тому же на фоне сообщений о сокращении выплат сотрудникам. Бизнес FM направила запрос в Иконику, но к моменту выхода материала ответа не получила. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
28: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
11: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
18: Не является публичной офертой.
11: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
18: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
28: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту Union Pay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами?
19: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы. А теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
20: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
21: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
20: Да, снимать тоже можно будет.
21: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
20: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
19: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают. Но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять — как российскими картами, так и входящими валютными переводами. Но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется Union Pay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, Union Pay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты Union Pay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
22: Многие выпускали Union Pay, например, чтобы переводить деньги
4: детям, студентам Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная. Стоит это 6000 рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле. 3500.
19: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты Union Pay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
6: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций. И банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 2023 года действительно подключились. Может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
19: В Ингобанке нам также сообщили, что оформить карту Union Pay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободой, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
22: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
24: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM».
25: Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
24: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
30: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Летчики после крушения самолета в Приангарии эвакуированы. Они получили только ссадины и ушибы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он добавил, что упавший в тайге Cessna-182 почти не пострадал. Легкомоторник, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник 3 августа не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Велась поисковая операция. В среду, накануне, летчики смогли сами выйти на связь благодаря самостоятельно собранной радиостанции. Их самолет потерпел крушение в 90 километрах от Бодайбо. Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов, это пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. По их данным, на заседании Кабмина Трамп выразил недовольство, заявив, что считал проблему с арсеналами уже решенной. В ответ Хексет попытался переложить ответственность на своего зама Стивена Файнберга. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном, но на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет «Томагавк», а также систем ПВО «Патриот», «Атакмс». По словам источников газеты, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила Трампа воздержаться от новых масштабных

0: С кем он спорит и почему? Об этом комментарий Георгия Буфта.
1: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнительно уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
0: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы покрутившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Все подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было 2 завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственной единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне.

0: июня прошлого года одна из компаний группа ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готова купить компания «Некстач», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Некстач» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес ФМ» информацию о покупке «Кванта».
1: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Некстач» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
0: Стоимость сделки гендиректор ГК «Некстач» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
0: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
3: «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру которого сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора в общем-то не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает «Бэтмена» и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей – стандартной отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
5: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована. В ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как каска-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
4: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
4: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 миллиарда. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит 6 августа. Возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 19-20 сентября. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада ставит вопрос, что важнее для того, кто правит государством. Лесть или правда? Любовь и ненависть, безумие и прозрение, гнев и прощение в одной постановке. Режиссер Яна Тумина обращается к шекспировской трагедии и работает на стыке драмы, театра художника и театра кукол. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Так, мол... И так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Валюты. Валюты. Венгерский форинт был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форинт меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Илья Радецкий. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Во время испытаний ИИ-агенты Anthropic и OpenAI вновь нарушили установленные для них ограничения. Британский институт безопасности ИИ провел 122 теста и зафиксировал 19 нарушений в 10 из них. 17 пришлись на модель Anthropic, еще 2 на модель OpenAI. В самом серьезном случае агент Anthropic написал вредоносный код и создал поддельные онлайн-профили, чтобы убедить человека одобрить его запуск. Реального ущерба ущерба причинено не было.
9: Бизнес и власть.
8: Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Для еще троих бывших руководителей компании обвинение потребовало от 16 до 17 лет. По версии следствия, за 9 лет они похитили у двух электросетевых компаний почти 15 миллиардов рублей. Деньги, полученные от потребителей, якобы направляли на сторонние проекты и выводили за границу вместо расчетов с поставщиками электроэнергии. Приговор пока не вынесен.
9: Отчеты и планы.
8: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер. Коммерсант обнаружил в базе Spark Interfax, что Wildberries Andrews зарегистрировал несколько десятков связанных с ним доменов, в том числе vbmessenger.ru и чат vb.ru. Сейчас мессенджер тестируют сотрудники. В дальнейшем его планируют открыть для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: 7:47 в Москве. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали БПЛА по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно Коммерсанту, там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают, утверждают, что их использовали в темную.
10: Подробности. Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур. Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
3: От чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
11: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлено обвинение, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможен другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежно, самонадеянность. Здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебное разбирательство могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
3: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организаторами атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина, и еще один фигурант по фамилии Борисовский. Все трое находятся в розыске, другие возможные участники пока не установлены. Золото превысило 4100 долларов за унцию. Что может поддержать дальнейший рост, мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
7: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
12: Август стартовал довольно бодро не только для американских и европейских индексов, которые обновили рекорды, но еще для золота и прочих драгметаллов. Золото за первые три дня выросло более чем на 2%, превысив 4100 долларов за тройскую унцию. Основным драйвером послужили слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что в ближайшие дни может быть достигнута сделка по открытию Ормузского пролива. Вот только на практике причин радоваться не очень много. Так, хуситы из йеменского движения «Анса Аллах» заявляют, что продолжают атаковать саудовские корабли в Красном море. А представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багай подчеркнул, что Тегеран не станет открывать Ормузский пролив только на основании соглашения с Оманом. Иначе говоря, проинфляционные риски для мировой экономики из-за дорогих энергоносителей, пардонно, никуда не исчезли. Это значит, что Федеральная резервная система, так же, как и другие центробанки мира, все еще может повысить ставки. Но если словесные интервенции американцев в итоге окажутся не очередной пустышкой, Ормузский пролив, пожалуй, может открыться. И ФРС действительно может смягчить риторику. Ну и в итоге доходности облигаций могут перестать расти, но и доллар теоретически может пойти вниз, придав золоту дополнительный импульс. Параллельную поддержку золоту оказывает растущий спрос со стороны центральных банков. Так, во втором квартале центробанки, в частности, центробанки Польши, центробанки Китая, нарастили покупки до 289 тонн. Это максимум с конца 2024 года. Осталось только, чтобы восстановились инвестиционные потоки в драгоценный металл, которые снизились с 539,2 тонны в первом квартале до 262,2 тонн во втором. На всякий случай успокою всех. Физическое золото, то есть слитки, монеты, люди все еще покупают и покупают достаточно активно. Просто, может быть, не так агрессивно, как раньше. Стимулом для этого может послужить окончание конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива, либо бегство инвесторов в защитные активы на фоне паники на рынке. Ну и, пожалуй, последнее. Для тех, кто рассматривает золото в рублях, по мере ослабления российской валюты из-за падения нефтегазовых доходов, котировки могут продолжить рост даже без снижения ставки ФРС.
13: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В России до 1 июля 2027 года разрешили производить, ввозить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Об этом сообщила Минэнерго. Ведомство называют меру временной и антикризисной. Она должна увеличить предложение топлива на внутреннем рынке и снизить риск перебоев с поставками. При этом на АЗС должны будут наглядно указывать экологический класс продаваемого бензина, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Продажи и так уже могли быть запущены, ну или, по крайней мере, до какого-то оптового сегмента топлива ниже, чем Евро-5 классом могло уже дойти. Но чтобы выпустить ее в розничную продажу, нужно было вот именно оформить законодательством. Кроме того, были разговоры о том, чтобы из госрезерва продавать топливо, а когда оно там было закачано, какого класса оно, тоже не совсем понятно. То есть, если оно, условно говоря, 10 лет назад закачано в хранилище, то, конечно, тогда действовал совершенно иной регламент, вот тогда мы еще на Евро-3 были, вполне возможно, что рынок уже ощущает как бы результат решения, о которых объявлено только сейчас. Но это все еще показывает, что правительство пытается успокоить рынок в этом плане, что объемы будут, мол, не волнуйтесь, вот мы даже надолго закрепим возможность продавать топливо класса ниже Евро-5. Но не факт, что это решение будут действовать до той даты, которая указана в документах. Если будут НПЗ выходить из ремонтов и новых ударов, новых повреждений не будет, то тогда вполне, в общем-то, могут снять подобные разрешения, и мы опять досрочно можем вернуться к Евро-5 исключительно. Я думаю, что правительство просто оставляет за собой некий такой широкий набор инструментов. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке.
13: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. По словам эксперта, разрешение на ввоз бензина низших экологических классов также расширяет круг потенциальных зарубежных поставщиков. В начале июля правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо класса Евро-3.
15: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM.
18: Контекст.
19: 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект «Drums Dreams» – концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
20: Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
21: «Знай меру» на Business FM.
22: «Кто надо, услышал».
23: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
22: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Дональд Трамп заявил о слабости армии у европейских союзников США по НАТО. «У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на Вашингтон», заявил американский президент. «Предыдущая администрация во главе с Джо Байденом раздала вооружение на $350 миллиардов, сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в пригороде Лас-Вегаса. «Я же все продаю, а они, европейцы, готовы платить», констатировал глава Белого дома. В Таиланде сегодня прощаются с молодыми россиянами, жестоко убитыми в Паттайе. Брат и сестра Назимовы пропали 26 июля. Позднее тела 17-летнего Романа и 22-летней Дианы нашли закопанными в лесу. По подозрению в убийстве задержали двух тайцев. Они признались содеянным. По их словам, они планировали украсть мотоцикл россиян, но юноша оказал сопротивление, после чего его застрелили, а его сестру забили до смерти. Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20% за первую половину года. Пассажиропоток на этой линии падает в 6 раз сильнее, чем по России в целом. Как пишет «Коммерсант», на трафике сказывается влияние ковров, снижение транзита через Москву, уход с маршрута ряда авиакомпаний из-за конкуренции с Аэрофлотом и отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт. В России с 1 сентября билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Они должны будут содержать определенный перечень информации. Во всех билетах на городской, автомобильный, наземный и электрический транспорт нужно привести реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказ наряда для перевозок по заказу. Стандартизация оформления поможет сократить число серых билетов, а пассажирам будет проще доказать факт покупки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сценарий гибридной атаки. Так глава немецкого МВД прокомментировал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига около полуночи. Там обнаружили беспилотник, который лежал возле украинских грузовых самолетов. Подробнее через минуту. Прогноз по инфляции повышен, но дальнейшее снижение ключевой ставки не исключено, заявил Центробанк. Между тем, Росстат отмечает недельную дефляцию впервые с середины мая. А вот в последнее решение Минфина по бюджетному правилу надавило на рубль. Значение всех этих вводных мы обсудили с экспертами. Олимпиадников слишком много. Ректором ГИМО Туркунов предложил ввести квоты на поступление победителей Олимпиад. Сложилась ситуация, когда они занимают большую часть бюджетных мест, а мы поговорили с преподавателями о том, стоит ли ограничить места для таких абитуриентов. Подробнее об этом в эфире Business FM.
26: Итак,
25: Сбиток дрон со взрывчаткой возле украинских Руслана в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле, чей это дрон пока не установлен.
0: Подробности.
1: Судя по фотографии, опубликованный Бильд, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Бильд пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета «Süddeutsche Zeitung» и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТН, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая – в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. «Антонов» перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 2022 году был разрушен его базовый аэропорт «Гостомель» под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
25: После обнаружения беспилотника работы аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Bild, примерно в 6 километрах от аэропорта и на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало удешевление автомобильного топлива. Центробанк повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Все последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
5: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: Если до июня месяца ставки по десятилетним ОФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких высоких процентных ставках. И я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
0: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивает в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
25: Рынок отреагировал на вчерашнее решение заявления финансовых властей ростом индекса Мосбиржи и небольшим снижением рубля. Сейчас рост на утренней сессии продолжается, плюс 0,1%, 2303 пункта индекс Мосбиржи. Может пора квотировать олимпиадников при поступлении в вузы, как предложил ректор МГИМО Анатолий Туркунов. Он рассказал, что в его вузе олимпиадники уже заняли 57% всех бюджетных мест. О подобной ситуации Бизнес-ФМ ранее рассказывали проректоры других московских вузов. Туркунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников в 10-15% от всех бюджетных мест. Ну а мы спросили других специалистов из образования, поддерживают ли они такую идею.
22: Бизнес-ФМ. Мнение.
4: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
8: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности, отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатом. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличное портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
4: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
9: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов. Очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение. Да, больше победителей становится. Это довольно заметная, длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта поступать в тот вуз, куда они хотят.
4: доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам Олимпиад. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
22: Бизнес FM. Мнение. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «АСИ» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM.
12: И таиландскими. Вернулся Риэль в Камбоджу в 1980-м.
18: Валюты на Business FM.
22: Business FM. Нота Бена.
26: В четверг, 6 августа, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
22: Business FM. Нота Бена.
18: В эфире радио не на словах, а на деле.
22: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Вместо покупки взять на прокат даже стулья или перфоратор. Оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, посчитали аналитики сервиса приема платежей ЮКАССА. О чем это говорит? Подробнее Наталья Шашина.
29: Стенды, где можно взять на прокат строительные инструменты или моющий пылесос, сейчас можно встретить прямо на выходе из некоторых супермаркетов. Пару лет назад в отдельных московских ЖК даже начали ставить почтоматы с арендой вещей. А в соцсетях шутили, что теперь перфоратор утром в выходной доступен каждому соседу. Оно и понятно, взять его за условные 1000 рублей в день, чтобы сделать пару отверстий, выгоднее, чем потратить на покупку в несколько раз больше и положить на полку пылиться без дела. В 2026 году, пока рынок продаж техники и инструментов сокращался, арендный сегмент, напротив, показал значительный рост – около 40% в денежном выражении, говорит глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
30: Понятно, почему это происходит. Потребители сейчас ограничены в бюджетах, это касается частных корпоративных клиентов, и гораздо лучше начинают считать экономику, потому что на самом деле ситуация, конечно, выглядит таким образом, что для того, чтобы провести какие-то одноразовые работы, конечно, гораздо выгоднее арендовать технику, нежели чем ее покупать. И потом, соответственно, долгое время хранить. Это, конечно, и для частного покупателя. И в целом, в ряде случаев, россияне делают выбор в пользу аренды техники в качестве альтернативы не только приобретению, но и привлечению профессионала, у которого есть инструмент.
29: Прокат аппаратуры востребован и среди юрлиц. Подъемные вышки, оборудование для уплотнения грунта и генераторы в топе запросов у Верент, бизнеса аренды оборудования группы компаний «Все инструменты.ру», рассказывает директор по коммуникациям группы Сергей Денисенко.
31: Вообще, аренда
1: инструмента среди корпоративного сегмента достаточно востребовано, потому что на балансе компании держать такую технику обычно дорого и нецелесообразно. Для этого нужны дополнительные ресурсы на содержание, ремонт, транспортировку и хранение. И здесь важно, наверное, понимать, что юрлица также практически никогда не приходят с какими-то единичными задачами. Им нужно закрыть определенный проект или пул задач, и здесь удобнее именно арендовать, особенно крупногабаритную какую-то технику и инструмент.
29: В аренду сдают не только оборудование, но и мебель. И речь не только о необычных предметах интерьера для фотосъемки, вроде розового мехового кресла или царского трона, а о мебели для мероприятий, от стульев и кресел для конференции до вешалок для гардероба и искусственных деревьев. По наблюдениям Яна Гуламова, основателя прокатной компании «Right Guys», запросов стало больше. Летом спрос вырос на 15%, говорит он.
13: У нас в среднем 200 мероприятий, 250 в месяц. Форум, саммит, фестиваль, концерт. Запросов в этом году относительно предыдущего на крупные мероприятия как будто бы больше. И в целом спрос больше, по ощущениям.
14: Часто бывает, что люди берут в аренду, да, мебель, возвращают тут в таком не очень хорошем виде уже.
13: Бывает по-разному. Все очень ситуативно. Но бывает, конечно, поэтому мы обычно выставляем сумму компенсации за ущерб.
14: Это выгодный бизнес в аренду сдавать мебель? Или тяжеловато в последнее время, даже несмотря на рост?
13: Я думаю, что не только в нашем рынке, во всех рынках плюс-минус ситуация такая. Оборот вырос, прибыль упала. Понятно, потому что расходная часть выросла в виде налогов, в виде ставок за хранение, в смысле за склады, и плюс выросли зарплаты. Я думаю, что если сохранилась маржинальность, то это уже хорошо.
29: О шеринге всего на свете говорят последние несколько лет. Но если раньше механизм аренды ассоциировался в основном с недвижимостью или авто, а в последние годы еще и с самокатами, то сейчас шеринговая экономика добралась до всего, что можно взять в руки или поставить в угол. Меняется сама логика потребления. Зачем переплачивать за владение, если достаточно доступа? Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес FM.
15: На правах рекламы.
16: Недвижимость. На Бизнес FM.
17: Для слушателей старше 12 лет.
19: Сегодня новостройки появляются практически в каждом районе города. Но проходит всего несколько лет, и одни дома выглядят современно и актуально, а другие заметно устаревают. Почему так происходит? Чем архитектура делюкс-класса отличается от массовой застройки? Почему ее называют архитектурой на все времена? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Елена, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Кажется, что сегодня все дома красивые. Почему одни спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными целыми десятилетиями? И я бы даже добавила столетиями.
20: Причина в подходе к проектированию. Многие проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
19: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
20: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
19: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
20: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль. Каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
19: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
20: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. Красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
19: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
20: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
19: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии «Бизнес FM» с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
20: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
0: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Право выбора.
5: Для слушателей старше 12 лет.
19: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
6: Любопытные факты.
8: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
19: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
9: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
19: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
2: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
15: Знай меру.
21: Для слушателей старше 12 лет.
15: Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам.
23: Знай меру на Бизнес FM.
24: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
4: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
4: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает и отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. В Ярославской области отражена самая массовая атака БПЛА. Уничтожены все 88 беспилотников, жертв и пострадавших нет. Это заявил губернатор Михаил Евраев. По его словам, сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы по-прежнему перекрыто. Там ведется ликвидация обломков БПЛА, сказал Евраев. CNN сообщает о прохождении 10 судов через Ормузский пролив за сутки. Коммерческие сухогрузы и танкеры направились в Персидские и Оманские заливы. Информацию привел американский телеканал со ссылкой на данные портала по отслеживанию плавсредства Marine Traffic. Управление морских торговых операций Великобритании сообщает, что один из танкеров, проходящих через пролив, отправил сигнал о звуках взрывов. Экипаж не пострадал и находится в безопасности. Средняя пенсия за 5 лет в России выросла почти на 10 тысяч рублей. На 1 июля этого года она составляет 25 401 рубль. Это данные соцфонда. В 2021 году средний размер пенсионного обеспечения был на уровне 15 801 рубль. Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Конго почти достигло 4000, при этом от 60 до 80% новых заболевших выявляются в неизвестных цепочек передач. Это указывает на опережающий темп распространения заболевания, пишет Рейтер. По последним данным Минздрава страны, с начала вспышки было зафиксировано 3874 случая заражения, из них 1751 с летальным исходом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Разговоры о мобилизации экономики ни к чему, заявил Сергей Собянин. Он поспорил со сторонниками перевода страны на военные рельсы. Современная война ведется на два фронта, один из которых стабильная экономика страны, заявил мэр Москвы. Что означает такая риторика? Об этом комментарий Георгия Буфта через минуту. На единственного российского производителя телевизоров нашелся

0: поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты? Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: Итак, мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну, сказал Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт. И второе – это здоровая, стабильная экономика страны. С кем он спорит и почему? Об этом комментарий Георгия Буфта.
4: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабы? Штабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более 1/5 ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше 1/5 консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно 1/4 поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнительно уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
3: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Актива банкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Некстач», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Все подробности у Михаила Задорожного.
5: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде.

0: Зерелос на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторг. Проблемы начались в 22-м году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готова купить компания NexTouch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК NexTouch Владимир Крикушенко подтвердил бизнес-ФМ информацию о покупке «Кванта».
1: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру, но как результат мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в NexTouch запустили производство жидкокристаллических модулей, это основной компонент любого экрана, поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
0: Стоимость сделки гендиректор ГК NexTouch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении в принципе производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матриц, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
0: В ГК NexTouch сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру которого сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка», досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает «Бэтмена», и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес-ФМ» Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
5: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, который многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована, в ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
4: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
4: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит уже сегодня. Возрастное ограничение 6+, а теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
7: Прямо сейчас.
3: Обломки беспилотника повредили фасад логистического комплекса «Вайлдберрис» Тверской области, сообщил в РИО губернатор Виталий Королев. Но повреждения незначительные, никто не пострадал. Всего, по данным Минобороны, за ночь сбили 605 украинских дронов.
7: Реклама.
8: Реклама на «Бизнес FM» в Казани.
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 1950-х в Риме образовался целый клан уличных фотографов, которые постоянно крутились в районе роскошных клубов и ресторанов на улице Виа Венето. Здесь обитали богатые и знаменитые, а пронырливые фоторепортеры выжидали случая, чтобы неожиданно выскочить из-за угла и сделать несколько скандальных кадров. Тогда это был скорее охотничий азарт, чем жажда наживы. В те годы за снимки очень важных персон, пусть и самые пикантные, платили немного. Именно такой фотограф-охотник по фамилии Папараццо стал одним из героев фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В жизни такое прозвище за быструю жужжащую речь приклеилось к одному из друзей Феллини. Премьера «Сладкой жизни» состоялась в 1960 году. И с тех пор всех фотоохотников за сенсационными кадрами называют папарацци.
7: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
13: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков «Дунфэн» и «Зумлион». Причина – нарушение требований безопасности. В частности, у машины нашли проблемы с тормозной системой, ремнями безопасности и рулевым управлением. Также выявили нарушения в установке защитных устройств и системы вызова экстренных служб. Производителям выдали предписание, они должны разработать план устранения неисправности. После этого владельцев отозванных грузовиков пригласят в дилерские центры для бесплатной замены деталей.
7: Отчеты и план.
13: Roblox потерял за год 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, сообщает портал Dexerta. Акции компании упали более чем на 71,5%. Причина, по словам руководства, отсутствие вирусных игр, которые приносили высокий доход. Ежедневная аудитория сократилась на 30 миллионов с пиковых 152 миллионов до 123 миллионов пользователей. Рост расходов игроков замедлился до 8%, хотя ранее был значительно выше. Компания отказалась от прогнозов на 2026 год. Аналитики назвали результаты ужасными и предупредили о непредсказуемости ставки на вирусные хиты.
7: Отставки и назначения.
13: Сеть книжных магазинов «Республика» сменила владельцев. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Теперь сетью владеет структура, связанная с Михаилом Полежаевым через цепочку компаний «Intel Rual», «Индекс» и концерн производительных сил. Ранее «Intel Rual» владели граждане Казахстана Александра Лютикова 99% и Айбек Баймахан 1%, которого СМИ связывали с Кайратом Итемгеновым, председателем наблюдательного совета казахстанской компании «Акниет Групп», которые управляют портфелем брендов в сфере ритейла. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Восемь сорок девять в Москве. С теми, кто в теме, взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Удары по маркетплейсам – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. В это время важно осознать, что такие платформы, как ВБ, в полной мере могут считаться национальным достоянием. Отсюда уже выбирать меры поддержки для маркетплейсов и селлеров, считает член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хумич.
14: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем поговорили о возможных мерах поддержки для маркетплейсов, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы, о том, какое будущее ждет платформенную экономику в нашей стране. Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и в 18.30. Но если вам неудобно слушать днем или вечером, то все выпуски программы «С теми, кто в теме» на всех подкаст-платформах и на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты».
7: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, доброе утро.
15: Доброе утро.
3: Давай с нефти начнем. Сползает потихоньку баррель Brent 79.20, минус 0,3%. Немного, но в принципе тренд понятен. Иран и Оман предварительно договорились по Армузскому проливу.
15: Спекулянты не понят, что ждут. То ли официального объявления, да, со стороны, не знаю, Трамп об этом объявит, или его люди. Ну, пока здесь в основном, как я понял, вся информационная площадка на эту тему со стороны Ирана идет со стороны МИДа. только МИД дает какие-то комментарии и прочее. Но, по сути, насколько я понимаю, основной посыл – это возврат к условиям меморандума США и Иран, который 17 июня был, или июля был подписан, июня, по-моему. Ну и, соответственно, теперь надо понять, все это действительно возвращается к условиям меморандума. Для этого надо Америке снимать там блокаду и прочее. Но вчера рынок возбудился после того, как с сайта Минфина США пропал ряд санкционных объектов против Ирана. Ну, там, авиакомпании что-то убрали, еще что-то. Минфин американский, правда, уточнил, что это техническая перестановка, потому что они там постоянно тусуют какие-то свои списки и прочее. Ну, неважно, рынок в любом случае ждет смягчение вот этой напряженности. Ну вот смущает только один вопрос, что это МИДовские дела, иранские, да, там партия мира, и они тесно сотрудничают с администрацией, с офисом там иранского президента. Ну, явно, конечно, есть какие-то противоречия. Ну, может быть, все и сойдется, пока непонятно. С другой стороны, все это временно. Те условия, которые озвучили Оман с Ираном, ну, вроде как получается, зачем тогда американцы целый месяц махали кулаками и чуть не развязали новый этап конфликта, если, по сути, все возвращается к условиям меморандума, даже на более лучших, чем для Ирана, условиях. Так что здесь, конечно, есть некие нотки сомнения. Ну, посмотрим. Рынок пока в целом нас снижает нефтяную премию. Неожиданность, если она случится и конфликт возобновится, хотя даже если в таком вялом масштабе, но любая взаимная бомбежка, и все, рынок резко поднимет премию за военные риски, и эта премия уже падать особо не будет. Тут будет все понятно. Выборы промежуточные в Конгресс в Америке пройдут, у Трампа будут развязаны руки, и действовать он будет более жестко. Ну, а пока Трампа сдерживают явно его коллеги, чтобы он что-нибудь там не вякнул плохое. Так что с утра все тихо. Ну, фондовые рынки все это позитив уже отыгрывали несколько раз. Сегодня попытка коррекции. В Азии идут индексы вниз. Доллар американский, правда, пока остается в обороне. Здесь главный фактор по-прежнему поддержка японской иены со стороны американского Минфина. Ну и вот все ждут, возобновятся интервенции по иене или нет. Поэтому японская валюта, хотя и остается вблизи 40-летних низов против доллара, но активно уже не слабеет. К нашему рынку с утра как-то вяло торгуемся. Вчера вроде как были опубликованы инфляционные тренды. У нас даже зафиксировано по данным Росстата дефляция недельная. Рынок так взбодрился сначала, но с утра вот энтузиазм угас. Индекс Мосбиржи пока 2300 даже не взял.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
18: 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уголова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
7: Валюты.
18: Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуду островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1.
7: Валюты. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
19: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
20: Журналист Алена Копылова.
19: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Склад «Вайлберрис» в Тверской области поврежден при ночной атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, из-за падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса. Люди не пострадали. Также, по словам губернатора, обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ. В Калининском округе местные жители не пострадали. Посольство России проверяет данные об аресте историка Артема Кропиченко. В Израиле направлен запрос в компетентные местные ведомства. Об этом сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Он отметил, что от родственников, близких и коллег Кропиченко обращений в диппредставительство пока не поступало. Артем Кропиченко – историк сионизма, публицист, окончил еврейский университет в Иерусалиме. В своих многочисленных статьях и выступлениях критиковал действия израильских властей. У него двойное гражданство Израиля и России. Накануне стало известно о его задержании. В США выставили на продажу дом, где прошло детство Нила Армстронга, первого человека на Луне. Стоимость объекта составляет 430 тысяч долларов. Двухэтажный дом 1908 года постройки расположен на Уэст-Бентон-стрит в городе Уапеканет в штате Огайо. Здесь семья Армстронг поселилась в 1944 году. Владельца недвижимости, 82-летняя бывшая учительница истории Карен Майксел, продает жилье впервые почти за 40 лет. Она владела им с 1988 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Чей-то дрон со взрывчаткой нашли в немецком аэропорту рядом с украинскими самолетами. Руслан, бомбу обезвредили. Немецкие власти назвали это гибридной атакой. Кто установил дрон, выясняется. Прогноз по инфляции повышен, но дальнейшее снижение ключевой ставки не исключено, заявили в ЦБ. Росстат отметил недельную дефляцию впервые с середины мая. А последнее решение Минфина по бюджетному правилу надавило на рубль. Значение всех этих вводных мы обсудили с экспертами. Ввести лимиты на поступление олимпиадников в вузы предложил ректор МГИМО Таркунов. Образовательное сообщество обращает внимание, что сейчас победители занимают большую часть бюджетных мест. Мы спросили у преподавателей о том, что они думают по поводу возможных ограничений. Дрон со взрывчаткой возле украинских Руслана в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле. Чей-то дрон пока не установлено.
20: Подробности.
13: Судя по фотографии, опубликованный Бильд, небольшой беспилотник типа квадрокоптера лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Бильд пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета «Süddeutsche Zeitung» и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТН, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая – в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 27 году. Антонов перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 22 году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
0: После обнаружения беспилотника работу аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг и, как пишет Бильд, примерно в 6 километрах от аэропорта и на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, которые зафиксировала служба безопасности аэропорта. Российский топливный союз направил премьеру Мишустину письмо и просит равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. Подробности позже в нашем эфире, а сейчас о том, что Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало удешевление автомобильного топлива. ЦБ повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последняя финансовая новость у Михаила Здорожного.
1: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
2: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
1: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
23: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФТЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких высоких процентных ставках. И я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо не соответствующими текущей конъюнктуре.
1: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная и очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, это оказывает определенный негативный эффект.
1: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивает в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Рынок отреагировал на вчерашнее решение и заявление финансовых властей ростом индекса Мосбиржи и небольшим снижением рубля. Может, пора квотировать олимпиадников для поступления в вузы, как предложил ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Он рассказал, что в его вузе олимпиадники уже заняли 57% всех бюджетных мест. О подобной ситуации Бизнес ФМ ранее рассказывали про ректора и других московских вузов. Таркунов предложил рассмотреть идею квоты для олимпиадников 10-15% от всех бюджетных мест. Мы спросили других специалистов из образования, поддерживают ли они такую идею.
20: Бизнес ФМ. Мнение.
5: Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
6: На самом деле ситуация с поступлением в этом году еще более остро обнажила значительные проблемы вообще с пониманием того, как кого нужно отбирать для обучения в университетах. И как мы видим, даже 300-бальники легко могут взять и не попасть на места с оплатой за счет федерального бюджета. Все увидели вот это окно возможностей через огромное количество олимпиад. И вопросы, конечно же, есть и к качеству этих олимпиад, и прозрачности отбора этих победителей. И вопросы квотирования – это очередная подпорка и путь в тупик. На мой взгляд, должна поменяться в принципе модель отбора наиболее талантливых и способных ребят для обучения в университетах. Не вот эти многоуровневые, сложные конкурсы, квази на самом деле конкурсы. Нужно переходить к нормальным федеральным образовательным сертификатом. И каждый второй выпускник школы, сдавший хорошо ЕГЭ, имеющий отличный портфолио в течение обучения своего в школе, получают просто нормальный федеральный образовательный сертификат, и уже они сами решают, куда этот сертификат, в какой университет они приносят для оплаты своего обучения.
5: Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
8: Я не сторонник квотирования олимпиадников. Я считаю, что это мотивированные, хорошо подготовленные ребята. Конечно, вузы в них заинтересованы. Такое количество олимпиадников далеко не во всех вузах. И проблема эта существует, в общем-то, для очень престижных вузов с очень таким селективным набором, я бы сказала. Квотированием погубить мотивацию участия в олимпиаде. Да, у нас ширится олимпиадное движение, да, больше победителей становится. Это довольно заметная длительная подготовка. Ребята некоторые начинают с 8 класса участвовать в этом. Это всегда нестандартные задачи, решения, поиск даже, может быть, методов решения. Более того, баллы по профильным предметам для олимпиадников установлены на достаточно высоком уровне. 75 баллов – это очень высокий балл, который они должны получить, чтобы иметь возможность поступить по олимпиаде. Да, конкуренция есть, да, проблема есть. Я считаю, что олимпиадники за свои победы должны получать бюджетные гранты и не отбирать бюджетные места, а за счет полученного индивидуального бюджетного гранта поступать в тот вуз, куда они хотят.
5: доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Саму идею квоты я, безусловно, поддерживаю, потому что вот уже этот год показал РУДН, президентская академия, большая часть специальностей и направлений закрыты уже и теми, кто поступил по особой квоте и по результатам Олимпиад. Поэтому введение квоты я считаю предложением правильным. Но я думаю, по крайней мере, 50 на 50. Но не надо забывать, что эта речь касается нескольких ведущих вузов, и в этих вузах далеко не всех направлений специальностей.
20: Бизнес FM. Мнение.
22: Это был опрос представителей учебного сообщества. В этом году часть вузов уже сократила количество олимпиад, учитываемых при приеме. Среди них МФТИ, Бауманка, финансовый университет, РАНХИКСы и другие.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Тоже отдых.
12: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
11: Тоже отдых на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
24: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
11: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
25: Партнер эфира ООО «Канавты 4».
26: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
10: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту Union Pay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами?
3: Формально сама платежная система UnionPay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. UnionPay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 23-го года российский участник китайской платежной системы. А теперь и Ингобанк. Однако в 25-м году появились сообщения, что карты UnionPay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты UnionPay.
7: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
14: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
7: Да, снимать тоже можно будет.
14: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
7: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
3: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты UnionPay от Ингобанка не работают. Но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять как российскими картами, так и входящими валютными переводами. Но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется UnionPay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, UnionPay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты UnionPay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
15: Многие выпускали UnionPay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6000 рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в два раза дешевле – 3500.
3: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 25-м году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты UnionPay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
16: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для UnionPay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций, и банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с UnionPay не могли. Там два банка после 23-го года действительно подключились, может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
3: В Ингобанке банки нам также сообщили, что оформить карту UnionPay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
17: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
19: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
28: Не является публичной офертой.
19: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
28: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
29: Бизнес FM Казань.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Рекордное количество заявлений в колледжи и техникумы. Абитуриенты подали их почти 3 миллиона в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. И прием документов еще не завершился. О причинах и последствиях такого ажиотажного спроса на среднее профессиональное образование Диана Чубанова.
0: Рекордные цифры роста популярности колледжей только промежуточные. Скорее всего, они еще вырастут, поскольку приемная кампания завершится в конце августа. Активность абитуриентов системы среднего специального образования очень высокая не только в столице, но и в регионах. Растет популярность специальностей, на которые в прошлом году абитуриенты не особо обращали внимание, рассказал директор Тольяттинского политехнического колледжа Евгений Перелыгин.
1: Приемная кампания идет достаточно активно. Если брать прошлые года, то особой популярностью пользовались только направления, связанные с информационными технологиями. В этом году происходит резкий переход. Помимо информационных технологий активно спрашивают сварочное производство, машиностроение, специальности, которые привязаны к земле, к реальной продукции. Конкурс, да, растет. Во-первых, популяризация активно идет среднего профессионального образования. У рабочих среднего звена, тех, кто реально работает руками, у них наблюдалось большое рост заработной платы. Все это дает такие вот результаты. Ну и во-вторых, многие понимают, что после колледжа идти, допустим, в ВУЗ становится проще, чем после 11 класса.
2: Вы говорите, что конкурс растет. А можно ли оценить примерно насколько?
1: Если сравнить с прошлым годом, допустим, специальность сварочного производства, при выделенных 50 бюджетных местах, в этом году желающих поступить больше 90 человек. В прошлом году было порядка 55 человек из 50 бюджетных мест.
0: По словам директора колледжа, привлекает абитуриентов и то, что стоимость обучения на платных местах значительно ниже, чем в вузах. Поступить проще. Кстати, в этом году бюджетных мест в системе СПО добавили. Их сейчас 880 тысяч, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Но главный стимул, он уверен, это зарплаты квалифицированных рабочих, которые получают в регионе до 200 тысяч рублей в месяц. Немалое значение имеет и желание обойти ЕГЭ, говорит почетный президент организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Виктор Демин.
4: Это результат внедрения с 2022 года эксперимента профессионалитет. Более 3000 предприятий инвестировали свыше 10 миллиардов рублей в партнерство с учебными заведениями. Предприятия дают возможность студентам пройти оплачиваемую практику. В итоге обучение в колледже гарантирует трудоустройство. Начиная со второго курса, многие студенты могут совмещать учебу с работой. К выпуску большинство уже трудоустроены. Выбор учебы в колледже позволяет по профилю продолжить обучение в высшей школе без сдачи экзамена ЕГЭ. Но это не означает, что в колледж идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут. Средний балл аттестата для поступления в колледж сегодня по некоторым специальностям достигает 4,9 балла.
0: Рекордное количество заявлений в систему СПО обеспечила и активная агитация за среднее специальное образование в школах. Очевидно, перед ними поставило такую задачу государство, которому остро не хватает квалифицированных рабочих. Но кроме агитации созданы ограничения для поступления в старшие классы. А это уже не пройдет без последствий, считает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Часть еще людей не дойдет до колледжа. Некоторые подали колледж, но при этом рассчитывают еще и попасть в 10 класс. Вот, например, в Новосибирске уже объявлено, что мы сейчас эту проблему решим и откроем дополнительные универсальные классы тех, кто не прошел профильные. Поэтому цифра 3 миллиона – это цифра сильно завышенная. В принципе, это тренд последних лет привлечения молодежи в систему СПО. Это обусловлено, конечно, целевой установкой органов управления образованием. Ну и, конечно, серьезная причина – это вот примета нынешнего лета – сложности поступления в 10 класс. Школы не берут претендентов с невысокими баллами по ОГЭ в профильные классы. При этом универсальных классов часто в школах нет вообще. Муниципального образования часто их просто не хватает. Поэтому многие дети вынуждены идти в колледжи.
0: Похожая активность в колледжах была и в прошлом году, и в предыдущем. Но, по словам экспертов, кампания в пользу колледжей и техникумов будет корректироваться. Уже идет к тому, что в школах будет появляться больше общеобразовательных старших классов, куда примут детей, не поступивших в профильные. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
20: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
22: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
24: Культ наличности. Лица на банкнотах.
26: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
24: Культ наличности на Бизнес FM.
29: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с официальным визитом в Киев. Его встречал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. 17 июля в Москве Байрамов встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тогда дипломаты подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы. США располагают огромными запасами боеприпасов, заявил Дональд Трамп и пригрозил тюремными сроками распространителям информации в СМИ об обратном. Как утверждает американский президент, большие объемы вооружений производятся и поставляются в США по мере необходимости, а оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории Америки. Заявление Трампа последовало после выхода публикации в «Вашингтон-Пост» о том, что он потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов. По данным источников газеты, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне эту информацию не подтверждают. Reuters сообщала, что Штаты потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном. Китай хочет построить на Луне лазерную электростанцию для беспроводной передачи энергии. Вершины лунных кратеров почти постоянно освещены Солнцем, а расположенные рядом впадины находятся в вечной тени и могут содержать запасы водяного льда. Именно там в будущем могут работать луноходы и исследовательские станции. Вместо тяжелых аккумуляторов и длинных кабелей техника будет получать энергию от солнечных панелей. Спецустройства на луноходах будут принимать световой поток от лазеров и преобразовывать обратно в электричество. Согласно модели Харбинского технологического института, даже при расстоянии около 5 километров лазерная передача сможет обеспечивать работу техники в затененных кратерах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Любопытное заявление Сергея Собянина. Он поспорил со сторонниками перевода войны на военные рельсы, а на разговоры о мобилизации экономики ни в чем не говорит мэр Москвы. Что все это значит? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Предприятие «Квант», единственный производитель телевизоров в России на данный момент, меняет владельца. Его готова приобрести компания «Next Touch», которая выпускает школьные доски и интерактивные экраны. В чем смысл интереса и почему это предприятие важно? Фанаты «Человека-паука» против «Колобка». Кинозрители массово ставят крайне низкие оценки российской комедийной ленте. Все из-за того, что «Колобок» решили не выпускать в одно время в прокате с импортной лентой, которая, кстати, выходит теневым образом. Об этом скандале в кино.

0: по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред Комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной, но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более пятой части ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше пятой части консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно четверть поступления НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборов уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в полтора раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готовы приобрести компания Next Touch, выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков, а два года назад, в августе 2024-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озон. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания Next Touch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали

0: в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Некстач» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес ФМ» информацию о покупке «Кванта».
1: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Некстач» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
0: Стоимость сделки гендиректор ГК «Некстач» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матриц, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
0: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес ФМ».
3: «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру которого сдвинули ради новой части отечественной, ну, скажем так, киносказки. На картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает «Бэтмена», и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до миллиарда рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
5: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована. В ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
4: На агрегаторе «Киноафиша» «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма одна звезда из пяти и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
4: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше миллиарда долларов. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит уже сегодня. Возрастное ограничение 6+. Теневой прокат «Нового Человека-паука» должен начаться 20 августа.
7: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
12: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Бизнес и власть.
14: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков «Дунфэн» и «Зумлион». Причина – нарушение требований безопасности. В частности, у машины нашли проблемы с тормозной системой, ремнями безопасности и рулевым управлением. Также выявили нарушения в установке защитных устройств и системы вызова экстренных служб. Производителям выдали предписание. Они должны разработать план устранения неисправности. После этого владельцев отозванных грузовиков пригласят в дилерские центры для бесплатной замены деталей.
15: Отчеты и план.
14: Roblox потерял за год 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, сообщает портал Dexerta. Акции компании упали более чем на 71,5%. Причина, по словам руководства, отсутствие вирусных игр, которые приносили высокий доход. Ежедневная аудитория сократилась на 30 миллионов с пиковых 152 миллионов до 123 миллионов пользователей. Рост расходов игроков замедлился до 8%, хотя ранее был значительно выше. Компания компания отказалась от прогнозов на 2026 год, аналитики назвали результаты ужасными и предупредили о непредсказуемости ставки на вирусные хиты.
16: Отставки и назначения.
14: Сеть книжных магазинов «Республика» сменила владельцев, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Теперь сетью владеет структура, связанная с Михаилом Полежаевым через цепочку компаний «Intel Rual», «Индекс» и концерн производительных сил. Ранее «Intel Rual» владели граждане Казахстана Александра Лютикова 99% и Айбек Баймахан 1%, которого СМИ связывали с Кайратом Итемгеновым, председателем наблюдательного совета казахстанской компании «Акниет Групп», которые управляют портфелем брендов в сфере ритейла. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве. С теми, кто в теме, взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой сгорел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Удары по маркетплейсам – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. Но в это время важно осознать, что такие платформы, как Wildberries, в полной мере могут считаться национальным достоянием и отсюда уже выбирать меры поддержки для маркетплейсов и селлеров, считает член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич.
17: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучше это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем поговорили о возможных мерах поддержки для маркетплейсов, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в нашей стране. Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А если вам неудобно слушать днем или вечером, то все выпуски программы «С теми, кто в теме» на всех подкаст-платформах и на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты».
16: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Бриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
3: Полминуты остается до того, как у нас начнется отчет дневной сессии на Московской бирже. Напомню, что вчера мы закончили день ростом почти в 1.5% и чуть-чуть не дотянули до отметки 2300.
18: В принципе, может, и дотянем. Я смотрю с утра динамика фьючерса, юань, рубль. Ну, это одноденный фьючерс, он практически повторяет движение биржевых котировок. Здесь опять выше 12 торговли. Соответственно, идея начала какого-то ослабления рубля, может быть, умеренного, но все-таки ослабление, она как-то поддержит рынок акций. Ну, по крайней мере, в качестве какой-то идеи ее могут рассмотреть за неимением прочего. Так что и 2300 можем взять. Если акции Сбербанка как бы продолжат свое движение вверх, вот им там в принципе, вернуть 300 рублей осталось там 14, ну, сколько там, 1.5%. И могут вернуть, тогда 400 можем взять. А пока в целом, конечно, активность невысокая. Рынок на распутье. С одной стороны, вроде как вчерашние данные по недельной инфляции зафиксировали даже у нас дефляцию. То есть, получается, эффект от топливного кризиса особо не сказался. Это, скажем так, дает некие шансы, что ЦБ будет иметь возможность снижать ставку и в следующий раз. Соответственно, рынок внутреннего долга остается твердым. Индекс ОФЗ держится недалеко от годовых пиков. Так что с точки зрения поддержки для рынка акций, эта поддержка худо-бедно есть. С другой стороны, сегодня четверг. С сегодняшнего дня уже начнет рассасываться та рублевая ликвидность, которая парковалась в банковской системе с прошлой недели. ЦБ, я напомню, во вторник особо рублей в систему не вкачал, даже сократил. Ну и поэтому с точки зрения динамики рынка акций, каких-то подвигов, ну если не будет каких-то позитивных новостей, ждать, наверное, особо не стоит. Ну, какая-то динамика в режиме стабильности, наверное, сохранится. По рублю, наверное, комментировать пока особо нечего. Тут, если закрепляемся выше 12, ну, так, с точки зрения графика, там особых сопротивлений нет, вплоть до 12,5, и там дальше уже рынок будет смотреть уровни, которые были в начале текущего года, вот где-то 12,80, да, у нас в начале года началось поэтапное снижение юаня к рублю, даже ниже 11 ходили, но, соответственно, рынок будет ждать возврат как минимум к тем уровням. Тем более на следующей неделе уже объем покупки ЦБ валюты, ну, по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, будет солидным, почти 6 миллиардов рублей в день. То есть покупатель на рынке валюты будет постоянно, целый месяц. Дальше все будет зависеть от того, увеличится ли предложение валютной выручки. Здесь надо смотреть, какие цены были на российские экспортные товары. Помимо энергии, там вроде как что-то корректировалось, что-то росло. Ну, в общем, здесь пока не очень все понятно. Но по динамике, тут говорю, тут рынок будет просто смотреть на графики, закрепимся выше 12, особенно вот по итогам пятницы. Соответственно, тут особо размышлять никто не будет. Просто динамика ослабления может быть очень слабой, умеренной. Тогда это всех устроит. На глобальном рынке в целом все тихо. Коррекция идет по фондовым индексам в Азии, без особых новостей. Здесь периодически вспыхивают страхи по поводу слишком высокой оценки акций полупроводниковых компаний. Ну, компании, которые вроде как считаются опорой инфраструктуры для строительства искусственного интеллекта этого сектора. Но, соответственно, с учетом того, что новости из Китая все-таки подтверждают такой стремительный рывок китайских производителей чипов в том, что они уже со следующего года начнут существенно увеличить объем производства, а в 28-м могут уже наращивать и экспорт, а может быть и раньше, у меня очень быстро все делают, это опять наводит на размышление, что от дефицита предложения можно перейти к перенасыщению рынка. Вот этого все боятся, тем более непонятно, какой будет спрос, устойчивый или периодически падать. Так что вот здесь коррекции, наверное, неизбежны. Но потом рынок восстанавливается. Доллар американский чуть-чуть свои позиции укрепил после вчерашнего снижения. По-прежнему для американской валюты фактором ключевым является позиция американского Минфина. Продолжит ли американский Минфин поддерживать интервенции в поддержку иены или нет? Вот это очень важный момент. Японская валюта, в принципе, уже не укрепляется, но и не падает, потому что все боятся, что интервенции возобновятся. Цены на них, кстати, к этой минуте чуть-чуть восстановились. Бренд даже возвращался к отметке $80. С одной стороны, все ждут, что сделка с Ираном вроде как у американцев получится, если верить Трампу. С другой стороны, этой сделки до сих пор нет, и рынок немножечко нервничает.
16: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
3: Мэр Собянин только что сообщил, еще два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. Это уже не первые дроны, которые уничтожены с полуночи.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму.
19: Однако, несмотря на последнюю волю, питомцев Ришелье после его ухода предали мучительной смерти. Тогда это было в порядке вещей. Коты считались проводниками в наш мир нечистой силы. И одним из народных развлечений на ярмарках было бросать кошек в костер. Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник кардинал Мазарини.
16: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной федерации футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента федерации Джани Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джани Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
16: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. США восстановили обмен разведданными с Украиной, пишет издание «Политика». Сенатор-демократ Марк Уорнер, давний сторонник увеличения помощи Киеву, заявил, что не хочет вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась. В Белом доме тоже не стали вдаваться в детали текущих отношений с Украиной. В области обмена разведданными только заявили, что Трамп сосредоточен на содействии прекращению конфликта. Следственный комитет рассматривает три основные версии произошедшего с легкомоторным самолетом Cessna-182. Это техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и вынужденная посадка после отклонения от маршрута. Экипаж уже эвакуировали. По данным СКР, пилоты не пострадали, но воздушное судно получило повреждения. Легкомоторник, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник, 3 августа, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека, летчик-наблюдатель. Командир воздушного судна. Велась поисковая операция. Накануне летчики смогли сами выйти на связь благодаря самодельно собранной радиостанции. ЦРУ создает секретную опергруппу по Кубе. Она будет пытаться расколоть ее политическую элиту, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это происходит на фоне давления Трампа на Гавану. Как говорится в статье, состав группы уже начали пополнять аналитиками разведки, вербовщиками, сотрудниками, которые управляют шпионами и проводят кибероперации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сценарий гибридной атаки. Так глава немецкого МВД прокомментировал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига около полуночи. Там обнаружили беспилотник, который лежал возле украинских грузовых самолетов. Чей это дрон, при этом пока не установлен. Прогноз по инфляции повышен, но дальнейшее снижение ключевой ставки не исключено, заявил Центробанк. Между тем, Росстат отмечает недельную дефляцию впервые с середины мая. Но вот последнее решение Минфина по бюджетному правилу надавило на рубль. Значение всех этих вводных мы обсудили с экспертами. Слишком много олимпиадников. Ректор МГИМО предложил ввести квоты на поступление победителей олимпиад. Сложилась ситуация сейчас, когда они занимают большую часть бюджетных мест. Но мы поговорили с преподавателями о том, стоит ли ограничить места для таких абитуриентов. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, дрон со взрывчаткой возле украинских Русланов в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле, чей это дрон пока не установлен.
0: Подробности.
1: Судя по фотографии, опубликованный Bild, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Bild пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета Süddeutsche Zeitung и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТЭ, тетра, нитро, петра, эритрит и семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. «Антонов» перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 2022 году был разрушен его базовый аэропорт Гастомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
22: После обнаружения беспилотника работы аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Bild, примерно в 6 километрах от аэропорта и на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником, а следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта.
0: Прямо сейчас.
22: Курс евро превысил 94 рубля на межбанке. Правда, это было в моменте. Прямо сейчас 93,98. Чуть-чуть поменьше. Доллар на межбанке также стоит 81,40 прямо сейчас. Другим темам. Что значит непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, а до этого в Баку? На таких переговорах, пишет Bloomberg, по данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. Участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер, французский дипломат Пьер Вимон, а имя российского представителя источники агентства называть отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. С этим согласен и политолог из Германии Александр Рар. Он говорит, что и сам участвовал во встречах подобного рода.
2: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительство, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
22: Александр Жар, политолог из Германии. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку, и, по его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией об этом. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%. Причиной стало удешевление автомобильного топлива. А Центробанк повысил прогноз по инфляции, хотя при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки все же сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Все последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
4: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основание для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиции Софья Донец.
5: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
4: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, и я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо не соответствующими текущей конъюнктуре.
4: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
23: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, это оказывает определенный негативный эффект.
4: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивает в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Российский рынок отреагировал на вчерашнее решение заявления финансовых властей ростом индекса Мосбиржи и небольшим снижением рубля. Но вот сегодня рост на Мосбирже продолжился. 2300 пунктов преодолели отметку. Но вот рубль снижается более активными темпами. Потери в 1,5%. 81,40 доллар. 94 было по евро. 12 рублей стоит юань. В подмосковном Домодедово в местной реке массово гибнет рыба из-за разлива химикатов после атаки беспилотников на склады. Об этом Бизнес ФМ рассказали местные жители.
7: Речь о реке Гнилуши. 20 июля украинские беспилотники атаковали склады в индустриальном парке «Южные врата». А ночью 4 августа глава округа Евгения Хрусталева сообщила, что власти ликвидируют разлив химикатов. Вокруг здания склада продолжается уборка, а для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии-пеногасители. Вода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам, но местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. При этом на видео, которое распространилось в соцсетях, можно увидеть выброшенную на берег рыбу. Над самой реки, как говорят жители, исходит сильный химический запах. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором этого ролика, экоактивисткой Александрой.
8: Загрязнение пошло даже не лучше, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб. Потом уже начала Гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели. И там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода. Но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В Белых Столбах есть склады. И Вайлдберрис, и Леруа Мерлен, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это, пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуши, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
7: Ранее «Бизнес-ФМ» сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, а также загородные отели, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. Однако в одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире они отказались.
16: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани. Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
16: История денег на Business FM.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
25: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
27: На правах рекламы.
28: О воде без воды.
29: Для слушателей старше 12 лет.
30: Всем привет! Это программа «О воде без воды». С вами Фергат Зиганшин.
31: Фергат Зиганшин – основатель и генеральный директор производственного предприятия «Фламакс».
30: То, что вода необходима всему живому на Земле – аксиома. Но думали ли вы о том, что пить хочет даже искусственный интеллект? Последние исследования ученых доказали, нейросетям требуется колоссальное количество влаги. Чтобы дата-центры не перегревались и работали без сбоев, их нужно постоянно охлаждать. Цифры поражают. На охлаждение ИИ-инфраструктуры в мире может уходить до 760 миллиардов литров воды в год. Представьте, это годовой объем всей бутилированной воды, которую выпивают жители нашей планеты. И что самое парадоксальное, эффективнее всего защищает серверы от перегрева именно чистая питьевая вода. На этом фоне статистика ООН выглядит тревожно. С 1990 года на планете пересохло более половины крупных озер, а 70% источников грунтовых вод на грани истощения. В это же время IT-гиганты вынуждены тратить миллиарды кубометров пресной воды на серверные. Мы в компании Flamex знаем об этой технологической изнанке не понаслышке. В нашем портфолио уже есть масса кейсов по строительству сборных резервуаров и насосных станций как раз для таких высокотехнологичных объектов. Мы помогаем сохранять и правильно распределять этот ценный ресурс. Но главный вопрос остается открытым. Станет ли искусственный интеллект катализатором глобальной засухи или, напротив, именно сверхразум поможет человечеству решить проблему дефицита и оптимизировать мировое водоснабжение? Поразмышляем об этом в следующем выпуске. До встречи в эфире. С вами был Фергат Зиганшин.
28: О воде без воды на Бизнес FM Казань.
3: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM
11: для слушателей старше 12 лет.
12: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
13: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
12: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое.
13: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайн-апа так называемого. Вот. Но с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
12: Организатор.
13: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
12: Чему? Давайте еще.
13: Да, еще глубже копнем. Все очень просто. Угу. Как говорится, где собака порылась? Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что а мы вот, сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята, чистопольские музыканты. Как минимум, я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю, но вот гитарист до сих пор у него чистопольский. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен, потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит, уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут. Надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательны. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как «Дом кукол», например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
12: Вот давай о жанрах поподробнее.
13: Ну, разные.
12: «Волга-Волга» все знают. «Анимация» — это рок, чистый рок.
13: Ну, это
12: рок.
13: Прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. «Волга-Волга», понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со скараоке связанная. Будет коллектив, например, Inverna Orchestra. Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях. При этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
0: А вот Мамульки Бенд, про который ты так
13: говорил. Мамульки Бенд — это скорее история такая близкая к Волге-Волге. Но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа Рениум, например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа Лос Чото Тамос, например. Это
0: но
13: такие,
0: она уже популярная.
13: Это вятские ковбои такие. Я уже не на один фестиваль их привозил, и на Волгу-Волгу. В том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю. То есть, грубо говоря, действительно, черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна. Это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
0: И у них хорошо это получается.
13: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Угу. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
0: Ну, зрелищность, плюс
13: да.
0: ко всему, да?
13: Я вообще говорю о том, что рок-берега — это действительно... Раньше мы вообще говорили, в обязательном порядке, первый-второй год фестиваля, мы всегда говорили, что рок-берега — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более... ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, Волга-Волга, то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
0: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
13: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свиярск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах. И понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку. Ты можешь приехать утром, посетить музей.
0: Ну ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
13: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
0: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
1: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM.
26: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
19: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Jack of all trades. В русской версии «мастер на все руки». В средневековой Англии ремесленников традиционно называли джеками, а древнегерманское слово «трет» – «курс», «путь» в английском языке трансформировалось в «трейд» – «торговля» или «ремесло». Дословно «jack of all trades» можно перевести как «мастер всех ремесел». Выражение «jack of all trades» – «master of none» имеет противоположное значение. «За все берется, да не все удается». Вот русский аналог этой фразы. Срочные переводы на Business FM.
26: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. России следует проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Альтернативные маршруты, по его мнению, могли бы пройти через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся, резюмировал вице-премьер. Бывший гендиректор агентства по страхованию вкладов стал фигурантом уголовного дела. Юрия Исаева подозревают в хищении у организации более 4 миллиардов рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Экс-глава агентства объявлен в розыск. По версии следствия, Исаев входил в подразделение преступной группы, обеспечивал ее участникам общее покровительство, используя служебное положение, а также принимал участие в хищениях. В России с 1 сентября билеты на общественный транспорт изменятся. Изменения коснутся не внешнего вида, а содержания. Билеты станут более понятными с юридической точки зрения, лучше защитят права пассажиров. В новых документах обязательно укажут данные о билете, багаже, ручной клади и заказе наряде для заказных перевозок. Джанни Инфантино пока сумел сохранить пост президента ФИФА. На экстренном заседании руководства организации в Рабате Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая идею частичной приватизации международных футбольных турниров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Разговоры о мобилизации экономики никчемный. Сергей Собянин поспорил со сторонниками перевода страны на военные рельсы. Современная война ведется на два фронта, один из которых стабильная экономика страны, заявил мэр Москвы. Что означает такая риторика? Об этом комментарий Георгия Бофта через минуту. Единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Некстач», выпускающая интерактивные экраны, и там обещают возобновить производство телевизоров в России. С чем связан такой оптимизм? Колобку обваливают рейтинги. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», теневую премьеру которого сдвинули ради отечественной киносказки. В результате билеты пока продаются плохо, а премьера уже сегодня. Подробнее в нашем эфире. Итак, мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что разговор о мобилизации всей экономики на войну никчемны. «Убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну», – сказал Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. С кем он спорит и почему? Комментарий Георгия Буфта.
3: Гендиректор

0: Его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рейсов немало. Для одних это лишь метафора решимости, но никак не программа. Для других – повод вернуться к плановому распределению. Война тут лишь аргумент. Для третьих – доктрина мобилизационного проекта подразумевает целевую денежную эмиссию, валютные ограничения и принуждение банков финансировать промышленность. Тут мобилизация – это рецепт роста, а не военная необходимость. При этом на уровне бюрократии, возможно, идут какие-то шевеления, приготовления, порождающие соответствующие слухи. Они начались активно еще во время неожиданного исчезновения из публичного поля главы ЦБ Набиуллиной. Но ее фигуры, впрочем, не ограничились. Именно с этим фоном, а вовсе не с депутатами, спорит Собянин. В данном случае позиция мэра не абстрактный либерализм и тем более не пацифизм, а защита целостной конструкции, в которой Москва – несущий элемент. В столице производится более пятой части ВВП страны. Доходы столичного бюджета запланированы на уровне почти 6 триллионов. Это больше пятой части консолидированных доходов всех регионов. В прошлом году Москва обеспечила примерно четверть поступлений НДФЛ и 17% по налогу на прибыль. На днях Собянин говорил, что 68% всех собираемых в столице налогов и сборок уходят в федеральный бюджет, а объем этих выступлений в полтора раза превышает трансферты всем регионам страны. В интервью ТАСС он уточнил, что за последние годы перечисления в федеральный бюджет выросли в 9 раз, а собственный бюджет Москвы примерно в 5. Так что Москва не потребитель, а источник ресурсов. Около 2 миллионов рабочих мест в городе занимают жители соседних регионов. Окружающие области до 2/3 продукции направляют на московский рынок. При этом столица одновременно и крупнейший центр ОПК. Здесь производятся перехватчики дронов, микроэлектроника, медтехника и фармацевтика. Собянин защищает не мирную экономику против военной, а модель, при которой военное производство финансируется прибавочным продуктом гражданского сектора и распределяется через Минфин, а не через новый мобилизационный орган. И вообще, мобилизационная экономика – это не воплощение примитивного лозунга «больше денег на оборону», а смена принципа согласования интересов, когда цена товара перестает быть сигналом для рынка и ее замещает натуральное задание. Кстати, для принудительного гособоронзаказа при нормированной рентабельности исполнителя уже есть правовая основа. 275 ФЗ запрещает необоснованное завышение цены и уклонение от контракта. Создана ли мобилизационная экономика в Украине? По данным СИПРИ, в 2025 году она направила на оборону около 40% ВВП при доле в 63% госбюджета. Это мировой рекорд. Но в Украине нет ни госплана, ни натуральных заданий, ни нормирования потребления. Производство дронов выросло из частных стартапов, конкурирующих за госконтракты. Главный административный инструмент на рынке труда – бронирование от мобилизации. Фискальную часть военной нагрузки поддерживают союзники. Для России этот вариант закрыт. Любая мобилизация будет оплачена внутренним потреблением.
1: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Застройщики теперь обязаны выделять вдвое больше парковочных мест, практически по одному на каждую квартиру. Эксперты говорят, что это фактически убьет студии и неминуемо приведет к повышению стоимости жилья. Позже подробности, а сейчас в другой теме. На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель. Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готовы приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Все подробности у Михаила Задорожного.
2: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 2024-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готова купить компания Next Touch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей.

0: Генеральный директор ГК «Некстач» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес-ФМ» информацию о покупке «Кванта».
1: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Некстач» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана, поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
0: Стоимость сделки гендиректор ГК «Некстач» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
0: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру которого сдвинули ради новой части отечественной киносказки. О картине обваливают рейтинги, но билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз «Нового человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает «Бэтмена», и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес-ФМ» Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 000 000 000 рублей. Стандартные отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
5: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована. В ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
4: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. Колобку не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Ситуация действительно очень плачевная с Колобком. Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение Колобка против Человека-паука, это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно Колобка поставить раньше.
4: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании Колобка, которую опубликовало профильное издание CinemaPlex. В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен «Четвертых мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 миллиарда. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
3: Широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит уже сегодня. Возрастное ограничение 6+, а теневой показ нового «Человека-паука» должен начаться 20 августа.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму. Однако, несмотря на последнюю волю, питомцев Ришелье после его ухода предали мучительной смерти. Тогда это было в порядке вещей. Коты считались проводниками в наш мир нечистой силы. И одним из народных развлечений на ярмарках было бросать кошек в костер. Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник, кардинал Мазарини. Зверски богатые. На Бизнес FM. Так, мол... И так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
8: Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков «Дунфэн» и «Зумлеон». Причина – нарушение требований безопасности. В частности, у машины нашли проблемы с тормозной системой, ремнями безопасности и рулевым управлением. Также выявили нарушения в установке защитных устройств и системы вызова экстренных служб. Производителям выдали предписание, они должны разработать план устранения неисправности. После этого владельцев отозванных грузовиков пригласят в дилерские центры для бесплатной замены деталей.
9: Отчеты и план.
8: Roblox потерял за год 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, сообщает портал Dexerta. Акции компании упали более чем на 71,5%. Причина, по словам руководства, отсутствие вирусных игр, которые приносили высокий доход. Ежедневная аудитория сократилась на 30 миллионов с пиковых 152 миллионов до 123 миллионов пользователей. Рост расходов игроков замедлился до 8%, хотя ранее был значительно выше. Компания отказалась от прогнозов на 2026 год. Аналитики назвали результаты ужасными и предупредили о непредсказуемости ставки на вирусные хиты.
9: Отставки и назначения.
8: Сеть книжных магазинов «Республика» сменила владельцев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Теперь сетью владеет структура, связанная с Михаилом Полежаевым через цепочку компаний «Intel Rural», «Индекс» и концерн производительных сил. Ранее «Intel Rural» владели граждане Казахстана Александра Лютикова 99% и Айбек Баймахан 1%, которого СМИ связывали с Кайратом Итемгеновым, председателем наблюдательного совета казахстанской компании «Акниет Групп», которая управляет портфелем брендов в сфере ритейла. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: «10:48 в Москве». С теми, кто в теме, взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Удары по маркетплейсам – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. В это время важно осознать, что такие платформы, как ВБ, в полной мере могут считаться национальным достоянием, и отсюда уже выбирать меры поддержки для маркетплейсов и селлеров, считает член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич.
10: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем поговорили о возможных мерах поддержки для маркетплейсов, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в нашей стране. Программа полностью в дневном эфире после полудня 18:30 на Business FM. Ну а если вам неудобно слушать днем или вечером, то все выпуски программы с теми, кто в теме, на всех подкаст-платформах и на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты».
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
11: Добрый день.
3: Ты смотри, плюс 0,6% по индексу Мосбиржи, 2311 пунктов прямо сейчас.
11: Смотри на динамику юаня к рублю. 12.08, соответственно, это новый максимум с весны текущего года. И по-прежнему, насколько я понимаю, в игре идея, ну, тех, кто торгует на рынке акций, что ослабление рубля – это, скажем так, позитив для сектора акций, ориентированных на экспорт. Чем слабее валюта, тем, ну, вроде как, они большую выгоду получают. Ну, наверное, на этой идее и рынок как-то сейчас базируется за неимением чего-то другого. В целом активность невысокая, но так акции «Газпрома», я так понимаю, подтащили индекс Мосбиржи быстренько выше 2300, ну и поддержали их акции «Лукойла», две бумаги достаточно большой вес имеют на индекс Мосбиржи. Сбербанк пока отстает минус 0,3. Если Сбербанк уйдет в плюс, ну, соответственно, ускоримся и уже будем подтягиваться до 2,350 там, и до 2,400 рукой подать. В принципе, сопротивления особых нету. Ну, конечно, все быстро меняется. Активность, как я уже сказал, невысокая. Испуг на рынке бывает внезапным, с учетом того, что доминируют по-прежнему частные инвесторы. Но вроде как негатива особого нет. Даже падающую цену на нефть особо не отпугнули от акций нефтяных компаний. Они тоже в целом в плюсуют. Про рубль мы уже обсуждали. Здесь с точки зрения текущего графика, ну, в принципе, если закрепление выше 12 состоится, ну, сегодня, завтра вот особенно, соответственно, динамика до 12,5 следующая, и дальше рынок будет просто смотреть на уровни, которые были в этом году, с которых началось снижение юаня к рублю. Ближайшая цель там будет 12,8, дальше уже 13+. Ну, насколько быстро мы туда придем, пока сказать сложно. Я так понимаю, с одной стороны, Минфин своим бюджетным правилом создает постоянного покупателя в виде ЦБ, да, ЦБ по поручению. Минфин же все это покупает. С понедельника это будет объем в 6 миллиардов почти, даже чуть больше, да, 6 миллиардов где-то так. Это больше, чем было. С другой стороны, если продажи валюты экспортерами будут хромать, а спрос на валюту, скажем, внутри останется высоким. Тут и сезонный фактор, туристический сезон и прочее. Ну вот, может быть, в августе и ускоримся. Ну а дальше все будет зависеть от ЦБ. ЦБ пытается нейтрализовать динамику валютного рынка, но имеется в виду не допускать агрессивных каких-то движений против рубля, скачки волатильности и прочее, сокращая предложение рублей в банковской системе. Ну вот, фактически ЦБ сейчас худо-бедно, но динамику валютного рынка и контролируют. Но, видите, пробиваем уровни, а ускорения такого нет, потому что не хватает мощности у крупных спекулянтов, не дают им лишних рублей. На глобальном рынке в целом все тихо. Индексы азиатские чуть упали сегодня. Ну, с доллара начнем. На глобальном рынке, естественно, в центре внимания доллар. Тут интрига образовалась после того, как глава американского Минфина Бессент, ну, считается, что он такой маститый спекулянт, все-таки пришел он с Уолл-стрит на пост главы Минфина, соответственно, они поняли, что ослабление японской иены в первую очередь вызывает проблемы для американской финансовой системы, особенно для долгового рынка, потому что японские и государственные фонды, и частные фонды, они вложили в американские активы, ну, даже здесь не только активы государственного долгового рынка США, но и частные корпоративные долги, акции и прочее, там вот насчитали цифры аж за $12 триллионов, но, соответственно, с учетом того, что слабеющая иена давит на стоимость долгов в Японии, они в цене падают, доходность растет, и, естественно, это привело бы к непредсказуемым последствиям в виде, ну, может быть, паники на мировом рынке долга, потому что падает цена, японский долг бьет по долгу американскому, ну и так далее. Такой принцип, ну, взаимного домино. Поэтому и было принято решение поддержать Минфин Японии и ЦБ Японии в поддержке, в интервенциях в поддержку иены. И вот, соответственно, американский Минфин готов в любой момент выйти на рынок и проводить интервенции. Поэтому курс доллар к иене встал. Но вот все ждут, что дальше. Как только иена чуть-чуть ослабеет, опять начнутся напряженности на долговом рынке. В таком случае опять могут вступить в силу факторы интервенции. Это будет двигать валютные рынки и влиять на рынки и фондовые, но и особенно товарные. Ну, на товарном рынке сегодня после бурного вчерашнего дня там активно росли золото, серебро, промышленные металлы. Сегодня такая передышка. Фьючерсы на нефть в отсутствии четкого ответа со стороны и Ирана, и американского президента насчет того, будет сделка с Ираном или нет, пока на всякий случай вернулись к $80 по Brent.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия.
12: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка $70 в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать $3000 ежемесячно.
7: Особая пенсия на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэм можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский Верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 10.58, студия Вероника Романова. Россия нашла противодействие практически всему вооружению НАТО. Это заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, Украина применила все виды вооружений, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35, которые есть на вооружении НАТО, и применила доктрины их использования. Ресурс исчерпан, сказал Залужный на заседании дипломатического клуба в Киеве. В штате Индиана ввели режим ЧС в энергетике из-за атак на танкеры в Черном море. Как говорится в указе губернатора, эта новая энергетическая чрезвычайная ситуация вызвана новыми перебоями на мировых маршрутах транспортировки нефти в последние недели, в том числе в районе Черного моря и Керченского пролива, где конфликт между Россией и Украиной перерос в морские атаки с использованием БПЛА. Введение ЧС также связали с перебоями в поставках нефти из канадской провинции Альберта, вызванными лесными пожарами. В России резко выросло число связанных с отмыванием денег преступлений. В январе-июне правоохранительные органы возбудили 1145 уголовных дел по этой статье. Это примерно на треть больше, чем за тот же период годом ранее. И рекордное число за последние 15 лет. Это данные МВД. Половина преступлений, 574 эпизода, пришлись на случаи отмывания денег в крупном от 1,5 миллиона рублей и особо крупном от 6 миллионов рублей размерах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Часть дрон со взрывчаткой нашли в немецком аэропорту рядом с украинскими самолетами. Руслан, бомбу обезвредили. Немецкие власти назвали это гибридной атакой. Бывшие чиновники из России провели некую встречу в Вене, где обсудили украинское урегулирование. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, не указывая, кто был от российской стороны. В чем смысл таких контактов, о которых становится известно уже во второй раз за это лето? Индекс Мосбиржи вернулся выше отметки в 2300 пунктов. Сейчас российский фондовый рынок растет на 0,6%, а вот рубль слабеет почти на 2%, в том числе после вчерашнего решения Минфина по бюджетному правилу. Эти и другие темы в нашем эфире. Дрон со взрывчаткой возле украинских Урусланов в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле. Чей-то дрон пока не установлено.
7: Подробности.
8: Судя по фотографии, опубликованный Бильд, небольшой беспилотник типа квадрокоптера лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Бильд пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета «Süddeutsche Zeitung» и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТН, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая – в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 27 году. Антонов перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 22 году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
15: Что произошло, пока не ясно. Доказательств нет. Немецкий министр МВД обвинил Россию без фактов, а Россия напомнила о Северном потоке и украинском следе.
16: Какой конкретной доказательной базы обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Халле, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, в котором, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. И что, по сути, это, ну, такая определенная пустышка, которую можно, в принципе, где-то что-то собрать. Еще один акцент я бы хотел поставить на то, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов и так далее. Не исключено, что это может быть чей-то розыгрыш или же какой-то саботаж в аэропорту хотел сделать. Хотя, с другой стороны, такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Пока вот конкретики, что это дрон профессиональный, военный, и так далее, этого ничего нету на данном этапе. Каждая немецкая СМИ немножко, к сожалению, дорисовывает. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока каких-либо доказательств нету, то есть это больше похоже как предварительное обвинение, то есть если не русские, то кто? Пока официальное сообщение посольства России в Германии, посла господина Нечаева, пока по этой теме не было. Был комментарий пресс-службы посольства, что сказали, что такое же обвинение было связано с Северным потоком. Потом оказалось, что это украинские спецслужбы это организовали. И для многих немецких жителей они были немножко удивлены, почему министр НВД прям вот решил четко сказать, что это российский след. Ну, немножко выглядело для дипломатов диковато.
15: Это был Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». После обнаружения беспилотника работу аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Бильд, примерно в 6 километрах от аэропорта и на высоте около 400 метров, борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Что значит непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, а до этого в Баку? На таких переговорах пишет Bloomberg. По По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути и завершения украинского конфликта. Участвовали бывший советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. С этим согласен и политолог из Германии Александр Рар. Он говорит, что и сам участвовал во встречах подобного рода.
17: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительства, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
15: Александр Ар, немецкий политолог. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета по президенте при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. Тогда в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что в сентябре-октябре ведомство примет решение по платным местам в вузах России после анализа ситуации. Также, по словам министра в интервью информационному каналу «Вести», более 62 тысяч бюджетных мест в российских университетах, не занятых по целевой квоте, переданы в основной конкурс. А всего, кстати, в этом году было выделено более 83 тысяч мест по целевое обучение. Ну, вот и 62 тысячи переданы теперь в обычный конкурс, в основной. Позже подробности, сейчас к другим темам. Вот, кстати, добавлю, конкурс на поступление в вузы пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования зашкаливает. Это еще одна фраза Фалькова, но вернемся еще. А сейчас о том, что жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия. Но жители в разговоре с «Бизнес-ФМ» рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкие химические запах. Подробнее Наталья Шашина.
18: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад, после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. А для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал «Бизнес-ФМ» местный житель Владимир.
19: Запах очень сильный и обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
20: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал
19: по поводу? Да, мы в курсе, это воду выдают, я спрашиваю у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что ну, питьевую-то, понятно, воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем из своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
20: И это вот последние 2 недели все, да?
19: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. этого. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт, мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
18: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
1: Загрязнение пошло даже не лучше от ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб. Потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, смотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В белых столбах есть склады. И Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это? Пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуше, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
18: Бизнес ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много, и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Кто надо, услышал.
6: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
21: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
22: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
7: Валюта.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
25: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
26: Не является публичной офертой.
25: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
26: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
7: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
0: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
2: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
0: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое.
2: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайн-ап, так называемого. Вот. Но, с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива, без которых «Рок-берега», наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
0: Организатор.
2: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок начала самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
0: Чему? Давайте еще.
2: Да, еще глубже копнем. Все очень просто.
0: Угу.
2: Как говорится, где собака порылась? Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что а мы вот, сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята чистопольские музыканты. Вот как минимум я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю. Но вот гитарист до сих пор у него чистопольский был. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен. Потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит: уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут: надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательно. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как «Дом кукол», например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
0: Вот давай о жанрах поподробнее.
2: Ну, разные.
0: «Волга-Волга» все знают. «Анимация» — это рок, чистый рок.
2: Ну, это
0: рок.
2: Прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. «Волга-Волга», понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, «Инверно оркестра». Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях. При этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
0: А вот «Мамульки Бэнд», про который ты так говорил.
2: «Мамульки Бэнд» — это скорее история такая близкая к «Волге-Волге». Но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют. У них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба. Большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа Рениум, например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа Лос Чото Тамос, например, это, такие, это вятские ковбои такие, я уже не на один фестиваль их привозил, и на Волгу-Волгу, в том числе они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю, то есть, грубо говоря, действительно черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна, это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
0: И у них хорошо это получается.
2: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
0: Ну, зрелищность, плюс всему, да?
2: Я вообще говорю о том, что рок берега, это действительно... Раньше мы вообще говорили, обязательно, в обязательном порядке, первый, там, первый, второй год фестиваля, мы всегда говорили, что «Рок-берега» — это дочка фестиваля «Волга-Волга». А, потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более... ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали, а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, Волга-Волга, то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
0: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
2: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свияжск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах. И понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку. Ты можешь приехать утром, посетить музей.
0: Ну ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
2: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
0: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
3: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM.
4: Знай меру.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бочка, также мерная бочка или сороковая бочка. Русская дометрическая единица объема, равная 40 ведрам или без малого 5 сотням литров. В основном применялась в расчетах с иностранцами, которым по российским таможенным правилам запрещалось вести розничную торговлю вином на малые меры под угрозой конфискации напитков.
3: Знай меру на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать.
8: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
10: Первые государственные банки в России, дворянский и купеческий, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
9: История денег на Бизнес FM.
11: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке беспилотников в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что из-за работы РЭП один СБПЛА врезался в дерево. Его осколки вызвали пожар в близлежащем доме. Пострадавшим оказали помощь на месте. Где именно это произошло, губернатор не сказал. А в Ярославской области обломки БПЛА упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Это заявил губернатор Михаил Евраев. Великобритания пополнила свой санкционный список 19 новыми строчками. Помимо Озонбанка под ограничение попали Росэксимбанк, Центринвест, Реалистбанк, Банк Ставра, Телепортбанк. Активы банков Великобритании заморозят, а британским финансовым организациям запретят проводить через них платежи и поддерживать с ними корреспондентские отношения. Власти страны заявляют, что банки работают в стратегически значимом для российского правительства финансовом секторе. Санкции также ввели против владельцев химической компании «Силтрон» Александра Жданова, 6 компаний и 6 судов. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предлагают создать механизм возврата денег, уплаченных за услуги риэлторов по сделкам, которые суд признал недействительными. По словам экспертов, средняя комиссия риэлтора при продаже вторичного жилья в Москве составляет 2,5-3% от стоимости объекта, 5-7% присрочных сделок и продажи премиальной недвижимости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти Ярославской области только что сообщили, что обломки беспилотника попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар. Также, по словам губернатора Евраева, в результате падения обломков БПЛА атаки пострадали в регионе 4 человека. Сергей Собянин заявил, что разговор о мобилизации всей экономики на войну никчемный. Это убить вообще всю страну, убить жизнь, убить нормальную экономику, заявил мэр Москвы. Что означает риторика градоначальника? Об этом Георгий Бов через минуту с комментарием. «Колобок» может провалиться в прокате. На российскую ленту всерьез ополчились фанаты «Человека-паука». Два фильма не поделили между собой время проката. И в результате сторонники западного фильма сейчас обваливают «Колобку» рейтинги. Об этой ситуации также в ближайшее время. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью, что разговоры о мобилизации всей экономики на войну никчемны. Убить жизнь, убить нормальную экономику – это вообще убить вообще страну, сказал Собянин. По его словам, современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт и второй – это здоровая, стабильная экономика страны. С кем Собянин спорит и почему, комментирует Георгий Бофт.
3: Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов задал Собянину простой вопрос. Зачем украшать цветами мосты и затевать масштабные стройки, если эти деньги можно отдать армии? Ответ оказался жестче вопроса. Хотя формально мэр отвечал еще на две реплики. Накануне, комментируя удар дронов по Подмосковью, а в Чехове погибли 5 человек, член Думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что пора вставать на военные рельсы. Тему поддержал первый зампред комитета Думы по экономической политике Арефьев. По его словам, экономику давно пора сделать мобилизационной. Под таковой он понимает переход предприятий под управление правительства с сохранением частной собственности, то есть отделение права собственности от права распоряжения. Реальный адресат Собянина, конечно, шире. Сам он возглавляет предвыборный список «Единой России» на думских выборах, так что его слова можно считать мнением партии власти. Сторонников военных рельсов немало. Для одних

0: Немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. Еще один акцент я бы хотел поставить, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов. Такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока каких-либо доказательств нету, то есть это больше похоже как предварительное обвинение, то есть если не русские, то кто? Сообщение посольства России в Германии, посла господина Нечаева, пока по этой теме не было. Был комментарий пресс-службы посольства, что сказали, что такое же обвинение было связано с Северным потоком, потом оказалось, что это украинские спецслужбы это организовали.
1: Александр Бойко, главный редактор «Берлинский телеграф». После обнаружения беспилотника на работу аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Bild, примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет в итоге благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником, а следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Что значат непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, до этого в Баку? На таких переговорах пишет Bloomberg. По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. Участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства называть отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. И с этим согласен и политолог из Германии Александр Раарон, говорит, что и сам участвовал в встречах подобного рода.
2: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительство, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
1: Александр Рар, политолог из Германии. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. И по его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией об этом. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала обозреватель Бизнес ФМ Диана Чебанова из Шереметьево. Рейс в Геленджик даже для организованных групп просто отменили, и альтернативных вылетов нет пока. Пассажиры обсуждают, что, возможно, связано это с недавней атакой на местный поселок Архипоосипов, у которой находится недалеко от аэропорта Геленджика, продолжает Диана Чебанова.
3: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40, затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменили. Поскольку наш тур организованный на несколько дней, уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причине. причинах отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипоосиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И

0: перевозчик сообщил на стойке гейта. Там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс, не разрешают там летать, приземляться.
1: Диана Чебанова. Также в аэропорту Сочи из ограничений задерживаются сейчас более 130 рейсов. Жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с Business FM рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
2: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. А для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал Business FM местный житель Владимир.
3: Запах очень сильный и обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
4: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал
3: по поводу? Да, мы в курсе, это воду выдают, я спрашиваю у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что питьевую-то, понятно, воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Мне ответ пока не дали.
4: И это вот последние 2 недели все, да?
3: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
2: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местные попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
5: Загрязнение пошло даже Гнилуша от ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб, потом уже начала Гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая отпадается. В Белых Столбах есть склады. И Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это, пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуше, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
2: Business FM сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
6: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании HeadHunter Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Сегодня в Татарстане вводился режим ракетной опасности. Соответствующее уведомление приходило в официальном приложении МЧС России. В Казани звучали сирены, через громкоговоритель жителям республики объявили о воздушной тревоге. Утром в республике также объявили беспилотную опасность. Временно вводилась угроза атаки БПЛА на 4 города, позже ее сняли. Кроме того, на момент подготовки выпуска новостей были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. На фоне ограничений в Казанском аэропорту задерживаются 30 рейсов на вылет и прилет. По данным Минобороны России, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников. Беспилотников самолетного типа над 19 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Тверской области пострадал склад Wildberries и несколько хозпостроек. В Ярославской области сгорел частный дом, пострадали несколько многоквартирных зданий. Погибших в двух регионах нет. Последний раз ракетную опасность объявляли в Татарстане 27 июля. Тогда же вводилась угроза атаки БПЛА на более чем 10 городов республики. При исполкоме Казани могут создать новое управление. Сейчас Казгордума разрабатывает положение о работе управления городского лесничества. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Новая структура будет заниматься вопросами использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. В полномочия управления включат проведение проверок, выдачу предписаний об устранении нарушений, организацию мероприятий по пожарной безопасности в лесах, участие в ликвидации несанкционированных свалок и экологических мероприятиях. Кроме того, структура сможет выступать муниципальным заказчиком по контрактам в сфере лесного хозяйства, заниматься лесоустройством, учетом древесины и подготовкой документов по созданию и изменению границ лесничеств. Создание управления городского лесничества, по словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, нужно для регулярного ухода за крупными городскими лесными массивами. У Минлесхоза нет полномочий и возможности финансировать такие работы, из-за чего содержание городских лесов затрудняется, заключил Кузюров. Напомним, в Казани расположено несколько крупных лесных массивов и лесопарков, среди которых Аметьевский лес, лес на Дубравной, лесопарк Лебяжье, Дербышкинский сосновый лес, Ноксинский и Азинский леса, а также природный заказник «Русско-немецкая Швейцария». Казанская телебашня присоединится к Всероссийскому параду архитектурно-художественной подсветки, посвященному 25-летию российской телевизионной и радиовещательной сети. Праздничную иллюминацию включат 13 августа. На медиафасаде телебашни покажут светодинамическое шоу, там появятся поздравительные надписи «С днем рождения РТРС» и «25 лет РТРС с юбилеем». Праздничная подсветка станет частью всероссийской акции, которая пройдет на всех объектах телерадиосети. Напомним, российская телевизионная и радиовещательная сеть была создана в 2001 году. Сегодня сеть объединяет 79 региональных радиотелецентров и обеспечивает работу телерадиовещания по всей стране. В Татарстане открылся сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками. Охотиться можно будет до 5 января следующего года. Разрешается добыча глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, а также голубей и горлиц. Охота на краснокнижных обыкновенную горлицу и клинтуху запрещена. Также действуют ограничения. С одной собакой одновременно могут охотиться не более 3 человек, напомнили в Госкомитете по биоресурсам. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес FM Казань».
9: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
6: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%. А отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
10: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
11: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет премьер Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
10: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
12: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
10: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Знай меру.
7: Для слушателей старше 13 лет.
6: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
16: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Деньги.
17: В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
6: История денег на Business FM.
18: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Великобритания ввела санкции против Озонбанка. Причиной указывается его деятельность в российском секторе финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для российского правительства. В Озонбанке сообщили, что это никак не повлияет на работу организации, так как она не имеет иностранных активов, не проводит операции за рубежом и не использует систему SWIFT. Всего Великобритания добавила санкционный список 19 позиций, включая предприятия торговые суда. В Петербурге завершили строительство тоннеля для зеленой ветки метро, сообщает Фонтанка. До запуска новых станций Богатырская и Каменка остается около 3 лет. Они появятся в Приморском районе к 2029 году и соединят его с центром города. Дональд Трамп пригрозил сажать американцев в тюрьму надолго за распространение сведений о нехватке боеприпасов. Президент назвал такое поведение актом государственной измены. CNN сообщает, что США израсходовали в ходе конфликта с Ираном почти 80% перехватчиков ТАТ и около половины ракет «Патриот». Между тем, руководство Пентагона собирает срочное совещание по проблемам нехватки боеприпасов. ЦРУ создает секретную опергруппу по Кубе. Она попытается расколоть ее политическую элиту. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», группа позволит разведагентству направить на остров больше финансовых и человеческих ресурсов. В состав группы уже вошли аналитики разведки, вербовщики, сотрудники, которые управляют шпионами и проводят кибероперации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ассоциация владельцев облигаций предложила обсудить ответственность организаторов размещений. Повод – дефолт Евротранс. По версии АВО, получат они щедрые комиссии, не несет ответственность за качество эмитентов, а кредитный риск перекладывается на инвесторов. Российский топливный союз направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами автозаправочных станций. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Застройщики теперь обязаны выделять вдвое больше парковочных мест, практически по одному на каждую квартиру. Эксперты говорят, что это фактически убьет студии и неминуемо приведет к повышению стоимости жилья. Эти и другие темы в нашем эфире. Но сейчас с теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам Мекоммерс продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейс – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки и о том, имеют ли право селлеры на критику платформы, о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России, мы поговорили с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
4: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries – крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Потому что это скучно.
3: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
4: Да.

0: но тем Вайлдберрисом, который знает каждый россиянин. Он стал, наверное, году в 2020-м все-таки.
1: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с Рус, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Вайлдберрис стал действительно тем Вайлдберрисом. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть, и это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Знаете ли вы компанию «Мякиши» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да. Они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние, не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматели. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
0: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business.fm, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки задешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
1: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос стоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную, но когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну нормально. А когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлера всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это их успех.
0: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
1: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
0: Это точно.
1: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, не мешать, и Б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул, все кончено», скорее всего, это не малый предприниматель.

0: Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация. Но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
1: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали: «Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали?» Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
0: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история – это как поддержать платформы. Да, то есть, когда у тебя прямой ущерб, но вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей, и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там, сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформой. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
1: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
0: Предприниматели России – наше национальное достояние.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Перельчук. А все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru. Дело против водителей фур, с которых 1 июня прошлого года запускали беспилотники по российским военным аэродромам, передали в Генпрокуратуру. Как стало известно «Коммерсанту», там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы могут направить в суд. Под стражей находятся четверо водителей, они вину не признают и утверждают, что их использовали в темную.
2: Подробности.
4: Речь идет об атаке 1 июня 2025 года. Тогда БПЛА ударили по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях налеты удалось отразить. В Мурманской и Иркутской загорелось несколько единиц авиационной техники. Ущерб военное ведомство оценило в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, незадолго до атаки из Челябинска в разные регионы России выехали фуры с каркасными домами. В их крышах были спрятаны беспилотники. Когда машины оказались рядом с аэродромами, украинские спецслужбы дистанционно активировали дроны. На Украине операцию назвали «Паутина». Сейчас обвиняемыми по делу проходят четверо водителей фур. Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Конурин. Также в деле фигурировали еще два дальнобойщика. Василий Пытиков погиб в Амурской области, когда пытался потушить загоревшийся груз. Перевозимый каркасный дом взорвался. В отношении другого водителя уголовное преследование прекратили. Он оказался в том рейсе случайно. В последний момент подменил коллегу. По данным СМИ, после атаки водители не скрывались и сами явились к правоохранителям. Обвиняемый утверждает, что не знали о спрятанных в грузе БПЛА, а после запуска дронов пытались их остановить и сбить. Четверым фигурантам вменяют теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший значительный ущерб, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки, организованной группой. Материалы дела заняли 90 томов.
3: А чего теперь будет зависеть исход дела, объясняет заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ доктор юридических наук Леонид Головко.
5: Здесь, конечно, могут быть самые разные ситуации. Это могут быть составы преступления, по которым предъявлено обвинение, действительно связанные с умышленным участием. Тогда это умышленное участие в террористическом акте. И его надо доказать, доказать умысел, что человек знал и так далее. Но, возможно, другой вариант. Разного рода преступления, связанные, например, с халатностью. Когда тот или иной человек в силу своих должностных обязанностей, даже водителя по инструкции должен проверять некое имущество, которое он перевозит, контролировать. И в силу того, что он не сделал, небрежно, самонадеянность. Здесь может быть и такое обвинение. Только расследование и судебные разбирательства могут дать окончательную оценку. Сам факт того, что дело возбуждалось по той или иной статье, еще ни о чем не говорит. Важно именно, как оно квалифицируется и на этапе дальнейшего расследования, на этапе его окончания и в суде, безусловно.
3: Леонид Головко, доктор юридических наук. По версии следствия, организатором атаки были уроженцы Украины Артем Тимофеев, его жена Екатерина и еще один фигурант по имени Борисовский. И все трое находятся сейчас в розыске, а другие, возможно, участники пока не установлены.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама предложения ограничена, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги. В лагерях для военнопленных в обращении были лагерные деньги. Денежные знаки из металла или бумаги использовались для поощрения труда заключенных. Первые лагерные деньги появились во время Англо-Бурской войны. Еще больше выпускалось во время Первой мировой. Их использовали даже во время Второй мировой войны. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: В OpenAI произошел беспрецедентный случай потери контроля над ИИ. В ходе тестирования модели получили задачу для решения, которой требовался выход в интернет. Осознав это, агенты начали скрыто обмениваться сообщениями через доски, координируя побег из тестовой среды. Они нашли уязвимость и вышли в сеть. После того, как компания заблокировала эту попытку, ИИ обнаружил новую брешь и в июле атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face, а также клиентов сервиса Model Labs. В OpenAI признали, что инцидент стал переломным моментом для безопасности, сейчас расширяют исследования, пересматривая подходы к защите своих моделей. АвтоВАЗ назвал самую доступную модель «Лада» с газовым оборудованием. Им стал фургон «Ларгус CNG». Его цена в августе стартует от 1 257 тысяч рублей при покупке в кредит или трейд-ин. «Универсал» обойдется дороже от 1 345 тысяч, а седан «Веста CNG» от 1,5 миллиона. Машины работают и на бензине, и на метане, что снижает затраты на топливо в 2-3 раза, а запас хода превышает 1000 километров. Производитель уверяет, газовое оборудование оснащено клапанами, автоматически перекрывающими утечку при аварии.
2: Отставки и назначения.
6: В соцсети X кадровые перемены. Никита Бир, который ровно 400 дней руководил продуктовым направлением, покидает свой пост. Он остается консультантом, но, как сам он признался, хочет передать эстафету и отдохнуть от круглосуточной работы. За год его руководства X запустил почти 30 новинок, от переработанного интерфейса до собственного чат-бота X-Chat, который обогнал чат GPT по скачиваниям. Однако эпоха Бира запомнилась и громкими скандалами. Рекордный штраф от Евросоюза, расследование за генерацией непристойных изображений нейросетью Крок и обвинение в подавлении криптоконтента. Теперь дорожную карту, ориентированную на платежи и трейдинг, передали трем инженерам. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: 12:47 в Москве. Как сейчас туристы и трудовые мигранты пользуются связью в России? На данный момент процесс получения российских сим-карт для иностранцев существенно осложнен. Для этого нужно иметь не только паспорт, но и подтверждающий аккаунт на госуслугах, а в салоне связи нужно будет предоставить идентификационный номер конкретного устройства, в котором будет находиться сим-карта. На самим салоном связи, если они не проследят за этим, начиная с 6 августа, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы. Продолжит тему Валерий Убадуев.
7: Сейчас иностранцу для оформления сим-карты российского оператора нужно иметь паспорт с нотариально заверенным переводом и СНИЛС. С их помощью нужно зарегистрировать аккаунт на госуслугах, затем с документами необходимо отправиться в банк и сдать там биометрию. Только после этого можно пойти в салон оператора связи, предоставить там документы, а также ИМЕИ, то есть идентификационный номер устройства, в котором будет использоваться сим-карта. Для активации симки как раз и нужна биометрия, а активировать ее нужно на госуслугах. И только после этого сим-карту можно вставить в устройство и начать пользоваться. Причем сейчас штрафы для салонов связи ужесточаются. Если в договоре на сим-карту с иностранцем отсутствует ИМЕИ или присутствует ложный, то салон, который это допустил, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей при неоднократном нарушении. Предусмотрено даже лишение свободы на срок до 1 года. Конечно, процесс оформления для иностранца выглядит довольно сложным. Все эти требования вводились для противодействия мошенникам и рынку серых сим-карт. Трудовые мигранты все это делают, так как у них нет альтернатив. Однако, справедливости ради, никаких проблем с этим и не возникает, говорит лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга сотрудничества Незмаджон Мамаджанов.
8: Они получают патенты, идут в МПС, и там сразу все оформляют. Но это обязаны они это делать. Вот они получают сим-карту, на сим-карту привязывается банковская карта. Соответственно, это все прозрачно, как у граждан России, так и у них. Никто их права не ущемляет. Ну, не хочешь это делать, поезжай домой, все.
7: Однако проблемы со связью сказываются на въездном туризме. Оформлять российскую симку на пару дней или недель с таким сложным процессом туристы не горят желанием. При этом их зарубежные сим-карты в России временно перестают работать из-за периода охлаждения, который также вводили в качестве меры безопасности. Конечно, есть Wi-Fi, например, в отелях, но до него сначала нужно доехать, а в аэропортах он работает не всегда. Это вкупе с другими проблемами существенно бьет по турпотоку, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкртчан.
9: Первые 24 часа иностранные туристы оказываются абсолютно беспомощные. Кроме того, что денег у них нет, их карточки не работают, так и телефоны их не работают. А поток из дальнего зарубежья, в том числе из арабских стран, из Китая, к нам, к сожалению, падает в этом году. Потому что людей останавливают визовые проблемы, финансовые проблемы платежей и, естественно, проблемы связи. Как пример могу привести соседнюю Беларусь, которая нас обыгрывает по всем параметрам. Там безвизовый въезд на срок до 30 дней для всех иностранных туристов, там нет никаких проблем с симками и нет никаких проблем с карточками Visa и MasterCard. Естественно, Беларусь, я говорю это открыто, отъедает у нас часть въездного турпотока.
7: Как рассказывает эксперт, в организованной группе туроператор может предоставить гостям страны рубли, а в некоторых случаях и телефон с российской сим-карты для связи. Однако все вышеперечисленные проблемы остаются крайне актуальными для индивидуальных туристов, а способов решения по факту нет. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
10: Добрый день.
3: Только мы порадовались отметке в 2300 по индексу Мосбиржи, и теперь снова ниже 2280. Прямо сейчас потери 0,8%.
10: Да, рынок внезапно как-то пошел вниз. Честно говоря, новостей, которые касаются нашего, ну, вообще российской экономики и прочего, вроде как не было, ну, если только брать вот эти британские санкции, но на них реакции тоже особо не было. Может быть, какие-то вот, в принципе, есть в информационном поле какие-то сообщения насчет того, что вот завтра американские конгрессмены вроде как могут в форсированном порядке принять проект закона о так называемых адских санкциях против России. Но там, насколько я понял, есть видоизменения насчет полномочий Трампа по своему усмотрению, активировать этот закон или нет. Так что еще непонятно. Так, поэтому, наверное, не на это. Ну, может быть, банальная причина, как я уже отмечал с утра, с сегодняшнего дня рублевой ликвидности будет меньше, потому что ЦБ во вторник сократил объем больше, чем на триллион в виде кредитных вливаний в банковскую систему. Ну, соответственно, может быть, по этой причине. Основное давление на индекс Мосбиржи, естественно, оказывают три акции, которые имеют наибольший вес в индексе. Это «Газпром», «Сбербанк» и «Лукойл». Вот «Лукойл» в плюсике, а вот «Газпром» почти на 3% провалился. «Сбербанк», кстати, тоже вниз пошел. Падение по 2%. Ну и в целом наиболее ликвидные бумаги тоже все снижаются. Идея, которая на рынке есть, она базируется на факторе ослабления рубля. Считается, что вроде как рубль пошел в устойчивое ослабление. Технически так оно и может быть, потому что закрепились вроде как по паре юань-рубль выше 12, и там сопротивление вплоть до 12.70 вообще не видно. Туда можем так потихонечку идти. Вопрос, с какой скоростью. Ну, если только не будет какой-то серьезность какого-то фактора, который развернет валюту завтра, например, и на рынок откатится назад. Это может быть, в принципе, если предложение валюты будет внезапно большим, больше, чем текущий спрос страны ЦБ с завтрашнего дня. ЦБ будет покупать уже на 6 миллиардов рублей в день. Это, в общем-то, солидная цифра. Если продажи валюты будут скудными, то одними этими покупками можно курс как минимум держать, как максимум тащить потихонечку вверх. Все будет зависеть от попутчиков в лице спекулянтов валютных. На глобальном рынке все пока тихо, вялая динамика на фондовых площадках, индексы европейские, американские успели обновить исторические рекорды, доллар американский по-прежнему в режиме ожиданий, будет ли продолжение интервенции в поддержку иены или нет, если будет, соответственно, доллар опять начнет сдавать позиции ко всем валютам, это уже такая механическая операция, ну а цены на нефть в ожидании официальных каких-то заявлений насчет того, будет сделка по открытию пролива Ормуз или нет. Там вроде как что-то срослось с переговорами Оман-Иран, но есть, правда, нюанс. Это вот МИД иранский, в основном, ньюсмейкер на эту тему, но пока какое-то такое странное молчание от Совета Безопасности Ирана и представителей КСИР. Так что подождем, как говорится, до понедельника, пока рынок вот в целом готов морально к тому, что деэскалация станет фактом, уже там как минимум на несколько месяцев, но мало ли что случится. Так что небольшая военная премия в котировках нефти есть. Brent вблизи отметки $80. Кстати, касательно рынка нефти, Саудовская Аравия в лице госкомпании Saudi Aramco неожиданно понизила отпускные цены на следующий месяц для азиатских покупателей, причем с дисконтом в $2 к смеси Brent.
11: Капитал на Business FM. Реклама.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
14: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
16: Как появлялись города на Business FM. Кто надо, услышал.
19: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Николай Бердяев.
20: Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийные бедствия, пожар или наводнение.
16: Наизусть. На Business FM.
21: Business FM.
1: Новости. Коротко.
21: В Москве 12:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба признала ненадлежащей наружную рекламу букмекерской компании «Фонбет», говорится на сайте ведомства. Поводом для разбирательства стала компания, в которой использовался образ футбольного тренера. Она размещалась в Москве. В мае-июне этого года, как уточнили ведомстве, по действующему законодательству реклама букмекерских услуг не может размещаться на наружных рекламных конструкциях, а также содержать образы людей. Стоимость самого дорогого проживания сотрудника российской компании в командировке в июле составила 702 тысячи рублей за 3 дня в отеле «Токио». Об этом рассказали в сервисе OneToTrip для бизнеса. При этом проживание 2 сотрудников в Лондоне обошлось компании в 415 тысяч рублей за 8 дней. В топ-3 вошло и Подмосковье, где цена размещения работников составила 302 тысячи рублей за 5 дней. Женщина и ребенок погибли после того, как выпали из окна 7-го этажа в Раменском. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Мальчик залез на подоконник и повернулся спиной к открытому окну. Не удержал равновесия и упал. Мать мальчика прибежала в комнату и при попытке удержать ребенка выпала вместе с ним. На юге Франции объявили красный уровень угрозы из-за лесных пожаров. В ближайшее время ожидается сильная жара и усиление ветра, сообщила Национальная метеослужба Франции. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ярославль был атакован сегодня дронами. Пострадали 4 человека. Обломки ВПЛА попали в резервуары местного НПЗ. Там сейчас тушат пожар. Власти региона говорят, что нынешняя атака дронов была самой масштабной за все время. Ректоры топовых вузов подводят итоги очередной вступительной кампании. Отмечают рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места, а также обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. Независимые операторы АЗС просят премьера Мишустина равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтяными компаниями. Об этом наши радиостанции сообщили в Российском топливном союзе. Письмо премьеру было направлено еще в конце июля, но ответа пока нет. Обломки беспилотника попали в НПЗ. В Ярославле жертв нет. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки ВПЛА, по его словам, попали в резервуары. Возник пожар, принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
23: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. Ой, продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
24: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
23: Да.
24: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
23: Рядом с домом было видно осколки.
24: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
23: Нет.
22: Это была жительница Ярославля Мария. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов всего силами ПВО и РЭБ. Ликвидированы 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов. Выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюз» Алексей Яковлев.
25: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Ну, вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничение по 30 литров.
24: А я еще видела сообщение, что 3 частных дома из-за обломков возгорания было, и автомобили пострадали.
25: Я могу оперировать только официальными данными. Да, сообщено о том, что были попадания в частные дома, но опять же я еще раз говорю, что это все связано с тем, что вокруг НТЗ достаточно активно развивается частный сектор, да и сам город с микрорайонами с высотной застройки находится не так далеко.
22: Алексей Яковлев, издание «Ярньюз». Власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть» Янос в Ярославле. Это пятый по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответа нет пока и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтемагистраль» Сергей Соловьев сказал «Бизнес-ФМ», что прямых поставок от нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет, с биржи отгрузки минимальные. «Нефтемагистраль» была вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках крупных нефтяных гигантов. Костромская компания навезет бензин из Сургута за 2000 километров. И получает себестоимость 118 рублей за литр. А в Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна с другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Ситуации дефицита. Прежде всего топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице. Чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимо АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
22: Игорь Юшков. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Два стройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Застройщики обязаны теперь выделять вдвое больше парковочных мест, практически по одному на каждую квартиру. Эксперты говорят, это фактически убьет студии и неминуемо приведет к повышению стоимости жилья. Позже подробности, сейчас к другим темам. Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места, обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший вчера выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, сегодня рассказал, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем вузе конкурс был 77 человек на место на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
4: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
22: Это был Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. В свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну. А поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
5: Но как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание РСОЖ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей, призеров олимпиад.
22: Это был Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана примерно 4,5 тысячи бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос вуз увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Горзин.
6: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290 плюс – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов. Из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
22: Михаил Гордин, ректор Бауманки в РАНХИКС президентской академии, сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриента. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается высоким, несмотря на рост популярности колледжей.
7: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
26: Партнер эфира ООО «Канавты 4».
27: Один день, один визит, один Белджи в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
10: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Сегодня в Татарстане вводился режим ракетной опасности. Соответствующее уведомление приходило в официальном приложении МЧС России. В Казани звучали сирены, через громкоговоритель жителям республики объявили о воздушной тревоге. Утром в республике также объявили беспилотную опасность, временно вводилась угроза атаки БПЛА на 4 города, позже ее сняли. Кроме того, на момент подготовки выпуска новостей были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. На фоне ограничений в Казанском аэропорту задерживаются 30 рейсов на вылет и прилет. По данным Минобороны России, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников. Беспилотников самолетного типа над 19 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Тверской области пострадал склад Wildberries и несколько хозпостроек. В Ярославской области сгорел частный дом, пострадали несколько многоквартирных зданий. Погибших в двух регионах нет. Последний раз ракетную опасность объявляли в Татарстане 27 июля. Тогда же вводилась угроза атаки БПЛА на более чем 10 городов республики. При исполкоме Казани могут создать новое управление. Сейчас Казгордума разрабатывает положение о работе управления городского лесничества. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Новая структура будет заниматься вопросами использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. В полномочия управления включат проведение проверок, выдачу предписаний об устранении нарушений, организацию мероприятий по пожарной безопасности в лесах, участие в ликвидации несанкционированных свалок и экологических мероприятиях. Кроме того, структура сможет выступать муниципальным заказчиком по контрактам в сфере лесного хозяйства, заниматься лесоустройством, учетом древесины и подготовкой документов по созданию и изменению границ лесничеств. Создание управления городского лесничества, по словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, нужно для регулярного ухода за крупными городскими лесными массивами. У Минлесхоза нет полномочий и возможности финансировать такие работы, из-за чего содержание городских лесов затрудняется, заключил Кузюров. Напомним, в Казани расположено несколько крупных лесных массивов и лесопарков, среди которых Аметьевский лес, лес на Дубравной, лесопарк Лебяжье, Дербышкинский сосновый лес, Ноксинский и Азинский леса, а также природный заказник «Русско-немецкая Швейцария». Казанская телебашня присоединится к всероссийскому параду архитектурно-художественной подсветки, посвященному 25-летию российской телевизионной и радиовещательной сети. Праздничную иллюминацию включат 13 августа. На медиафасаде телебашни покажут светодинамическое шоу, там появятся поздравительные надписи «С днем рождения РТРС» и «25 лет РТРС с юбилеем». Праздничная подсветка станет частью всероссийской акции, которая пройдет на всех объектах телерадиосети. Напомним, российская телевизионная и радиовещательная сеть была создана в 2001 году. Сегодня сеть объединяет 79 региональных радиотелецентров и обеспечивает работу телерадиовещания по всей стране. В Татарстане открылся сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками. Охотиться можно будет до 5 января следующего года. Разрешается добыча глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, а также голубей и горлиц. Охота на краснокнижных обыкновенную горлицу и клинтуху запрещена. Также действуют ограничения. С одной собакой одновременно могут охотиться не более 3 человек, напомнили в Госкомитете по биоресурсам. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
12: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
13: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
14: Не является публичной офертой.
13: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
14: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
15: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ Казань.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям.
17: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо 1 месяца, пройти аттестацию гидов за 1 неделю вместо 2 месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
18: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
17: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
19: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
17: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
0: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
17: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
1: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказалось в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
4: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
1: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько каждым годом, я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
17: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Знай меру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
20: Знай меру. На Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
24: Деньги. С древних времен известна так называемая «общая монета». Ее имели право чеканить одновременно несколько обладателей монетной регалии. В античные времена это были греческие полисы. В Европе для чеканки общей монеты заключался договор между несколькими монетными дворами. В современном мире общей монетой можно назвать франк КФА, который сообща чеканит 14 бывших французских колоний в Африке.
2: История денег на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 13:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Омске автомобиль «Лада Гранта» наехал на группу людей. 7 пешеходов и водитель госпитализированы. Мужчине 62-го года рождения стало плохо с сердцем, рассказали ТАСС в оперативных службах. Из-за этого он потерял контроль над автомобилем и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности. Роскачество выявило кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов. В бургерах 7 торговых марок выявлены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии. В The Big BB Burgers, Burger Heroes, Ketchup, Toro Grill было обнаружено бактерии группы кишечных палочек. Минпромторг предложил запретить госзаказчикам смешивать в одном лоте электронику, у которой есть российские аналоги, и решения, у которых российских аналогов нет. Сейчас такие заявки признаются иностранными, и к ним не применяются защитные меры. Эти меры необходимо было реализовывать еще в 2023 году. В 2026 ситуация в области импорта замещения близка к критической, отмечают эксперты Forbes. В США выявили собак, которые не вызывают аллергических реакций. Ученые отключили ген, отвечающий за белок, который, собственно, и продуцирует аллерген. Теперь у аллергиков появился шанс завести питомца без вечного чихания в комплекте. После одобрения технологии компания планирует начать разведение таких собак и сделать их доступными для всех. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Чей-то дрон со взрывчаткой нашли в немецком аэропорту рядом с украинскими самолетами «Руслан». В ночь на вторник бомбу обезвредили. Немецкие власти назвали это гибридной атакой. Хотя официально никаких подтверждений русского следа в истории нет. Что означают непубличные встречи бывших чиновников России и ЕС в Вене? О них сообщил Bloomberg. Ранее сообщалось еще об одних контактах в столице Азербайджана. Александр Арт, немецкий политолог, полагает, что таких встреч происходит достаточно много. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с самого раннего утра. А рейс в Геленджик даже для организованных групп просто отменили. Что происходит? Все подробности в нашем эфире. Дрон со взрывчаткой возле украинских «Руслана» в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле. Чей-то дрон пока не установлено.
0: Подробности.
3: Судя по фотографии, опубликованный Bild, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Bild пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета Süddeutsche Zeitung и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТН, тетра-нитро-петро-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига — это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания Antonov Airlines, возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 27 году. Antonov перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 22 году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
2: Что произошло, пока не ясно, доказательств нет. Немецкий министр МВД обвинил Россию без фактов, а Россия напомнила о Северном потоке и украинском слизи. Говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Это пока версия ни о чем. Нету никакой конкретной доказательной базы. Обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Хале, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, которым, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят,

0: Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Что означают непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, а до этого в Баку? О переговорах таких пишет агентство Bloomberg. По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. Участвовали бывший советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер, французский дипломат Пьер Вимон, а имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. С этим согласен и политолог из Германии Александр Рар. Он говорит, и сам участвовал во встречах подобного рода.
1: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительства, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
0: Александр Арр, немецкий политолог. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета по президенте по России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что информации об этом не располагают. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала обозреватель бизнес-ФМ Диана Чебанова и Шереметьева. Рейс Геленджик даже для организованных групп просто отменили, и альтернативных вылетов нет. Пассажиры обсуждают, что, возможно, это связано с недавней атакой на местный поселок Архипо-Осиповку, который находится неподалеку от аэропорта Геленджика, продолжит Диана Чебанова.
2: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40, затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменили. Поскольку наш тур организованный на несколько дней, уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причине. Причинах отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипо-Осиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И перевозчик сообщил на стойке гейта, там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс, не разрешают там летать, приземляться.
0: Это была Диана Чебанова, моя коллега. Также в аэропорту Сочи из ограничений задерживается более 130 рейсов. Жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с бизнес-ФМ рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
3: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. А для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал

0: Бизнес-ФМ местный житель Владимир.
1: Запах очень сильный. И обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
2: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал по поводу?
1: Да, мы в курсе. Это воду выдают. Я спрашивал у нашего председателя еще, будут ли делать. Потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить. Потому что на питьевую-то понятно, воду мы не привозную пьем. А вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
2: И это вот последние две недели все, да?
1: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
0: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
3: Загрязнение пошло даже гнилуша от ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб. Потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на северку, смотрели. И там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода. Но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая отпадается. В Белых Столбах есть склады. И Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это, пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды. В Гнилуше, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
0: Бизнес-ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много, и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
4: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To keep one's eye on the ball. Буквально с английского «следить за мячом». Эта фраза пришла в деловой мир из спорта. В Америке первым делом каждый детский бейсбольный тренер учит подопечных, что им не светят победы, если они не будут постоянно и сосредоточенно следить за мячом. Русский аналог «to keep one's eye on the ball» – «держать руку на пульсе». Срочные переводы на Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: В OpenAI произошел беспрецедентный случай потери контроля над ИИ в ходе тестирования. Модели получили задачу для решения, которой требовался выход в интернет. Осознав это, агенты начали скрыто обмениваться сообщениями через доски, координируя побег из тестовой среды. Они нашли уязвимость и вышли в сеть. После того, как компания заблокировала эту попытку, ИИ обнаружил новую брешь и в июле атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face, а также клиентов сервиса Model Labs. В OpenAI признали, что инцидент стал переломным моментом для безопасности, сейчас расширяют исследования, пересматривая подходы к защите своих моделей. АвтоВАЗ назвал самую доступную модель «Лада» с газовым оборудованием. Им стал фургон «Ларгус CNG». Его цена в августе стартует от 1 257 000 рублей при покупке в кредит или трейд-ин. Универсал обойдется дороже от 1 345 000, а седан «Веста CNG» от 1,5 миллиона. Машины работают и на бензине, и на метане, что снижает затраты на топливо в 2-3 раза, а запас хода превышает 1000 километров. Производитель уверяет, газовое оборудование оснащено клапанами, автоматически перекрывающими утечку при аварии.
11: Отставки и назначения.
13: В соцсети X кадровые перемены. Никита Бир, который ровно 400 дней руководил продуктовым направлением, покидает свой пост. Он остается консультантом, но, как сам он признался, хочет передать эстафету и отдохнуть от круглосуточной работы. За год его руководства X запустил почти 30 новинок, от переработанного интерфейса до собственного чат-бота X-Chat, который обогнал чат GPT по скачиваниям. Однако эпоха Бира запомнилась и громкими скандалами. Рекордный штраф от Евросоюза за расследование за генерацией непристойных изображений нейросетью Крок и обвинение в подавлении криптоконтента. Теперь дорожную карту, ориентированную на платежи и трейдинг, передали 3 инженерам. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
14: 13:45 в Москве. С теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад «Валбрис», а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямой удар по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы, и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России. Мы поговорили с членом НАП-совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
15: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
16: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал «Wildberries». Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
17: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, потому что это скучно.
16: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
17: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
16: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
17: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть. Это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену Ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные сезонные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматели. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
16: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на бизнес-фм, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки задешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
17: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную. Но, когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально. А когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это их успех.
16: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
17: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
16: Это точно.
17: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, а, не мешать, и, б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. Они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
16: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали, Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали? Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
17: Прям сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история — это как поддержать платформы, да, то есть когда у тебя прямой прямой ущерб, но, вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там, сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформами. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
16: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
17: Предприниматели России – наше национальное достояние.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Приличук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
15: Прямо сейчас.
14: А я вам сразу две новости расскажу. Новость номер один. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозе, которая ожидается в городе. А причем предупреждение действует уже с 15 часов и до конца суток 7 августа. В столице временами ждаются гроза, ливневый дождь, ветер до 17 метров в секунду. В дневные и вечерние часы 7 августа град завтра. А так, еще раз напомню, с 15 часов уже сегодняшнего дня предупреждение. Это новость номер один была. А новость номер два. В России пользователи массово сообщают о плохой работе популярных онлайн-платформ. На работу Озон, Ростелекома, Яндекса, Авито, Wildberries, некоторых банков и прочих российских компаний.
15: Реклама.
18: Реклама на Business FM в Казани.
19: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Иду буянтя. Буквально в переводе с китайского, знающий слишком много ремесел семью не прокормит. Китайцы уверены, что настоящим профессионалом может стать только тот, кто полностью посвятит себя одному делу и достигнет в нем совершенства. Как результат, деньги, почет и уважение. Если же интересов слишком много, ничего хорошего не получится. Ближайший русский аналог – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
15: Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: Москва 13:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Масштабный сбой произошел в Рунете. Пользователи массово жалуются на работу Озон, Валберес, Ростелекома, Яндекса, Авито, Иви, РЖД, Т-банка, Газпромбанка, Пикабу и других платформ. Кроме того, пользователи жалуются на перебои в работе Телеграма. Бывший зам главы Центробанка Юрий Исаев объявлен в федеральный розыск. Ему предъявлено обвинение в хищении 4 миллиардов 300 миллионов рублей в период, когда он возглавлял агентство по страхованию вкладов. По версии следствия, Исаев входил в структурное подразделение преступной группы, обеспечивая ее участникам общее покровительство и, используя служебное положение, принимал активное участие в хищениях. Минобороны сообщает, что за сутки над Россией сбили 1155 дронов самолетного типа и 20 управляемых авиабомб. Также был уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. За ночь над российскими регионами уничтожено 605 беспилотников. США объявили о вспышке сальмонеллеза в ряде штатов. По сообщению американских властей, заражение связано с употреблением перца халапеньо. На данный момент зафиксировано 345 случаев заражения, 36 человек госпитализированы. В связи с этим две известные сети быстрого питания, Chipotle Mexican Grill и от Кудоба Mexican Eats, исключили блюдо с халапеньо из своего меню. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ярославская область подверглась крупнейшему за все время нападению дронов. В результате атаки обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Там сейчас тушит пожар. Пострадали 4 человека. Независимые операторы автозаправок попросили премьера Мишустина равномерно распределять топливо между независимыми и крупными нефтекомпаниями. Об этом Business FM сообщили в Российском топливном союзе. Правда, ответа на это послание, направленное еще 29 июля, пока не было. Ректоры крупных российских вузов подводят итоги этой приемной кампании. Среди главных тезисов, о которых они говорят, растут проходные баллы, конкурс на платные места вырос и огромное количество олимпиадников, которые поступают на бюджет. О самых заметных заявлениях ректоров также в ближайшие минуты в нашем эфире. Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуар. Возник пожар. Принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
21: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон, и продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре, с утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
22: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
21: Да.
22: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
21: С утра рядом с домом было видно осколки.
22: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
21: Нет.
2: Это была Мария, жительница Ярославля. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО РФ ликвидированы 93 беспилотника. Из упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов, выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюс» Алексей Яковлев.
23: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
2: Это был Алексей Яковлев, сетевое издание «Ярньюс». Власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть Янос» в Ярославле. Это 5-й по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьеру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом Business FM сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля. Ответа пока нет, и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтемагистраль» Сергей Соловьев сказал «Бизнес-ФМ», что прямых поставок от нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет, с биржи отгрузки минимальные. «Нефтемагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках крупных нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров и получает себестоимость 118 рублей за литр. На Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Ситуации дефицита. Прежде всего, топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице. Чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимые АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы Топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
2: Это был Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Индекс Мосбиржи не удержался выше отметки в 2300 пунктов. И если начинал день с роста, сейчас падение в 1%, 2276 пунктов. Рубль тоже падает, потери на 0,5% с небольшим. Юань стоит 12,05. Ну, как и примерно сутки назад, кстати. Позже подробности. А сейчас о том, как ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС рассказали о главных проблемах и особенностях текущей приемной кампании. Компании этого года, имеется в виду. А рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающие на бюджет, вот заметное явление. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший вчера выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, сегодня рассказал, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
1: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
2: Это был Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. В свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что ВУЗ сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
3: Ну, как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. Ну, в частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание, РСОЖ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей, призеров олимпиад.
2: Это был Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ и МГТУ имени Баумана. Примерно на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос ВУЗ увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
4: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290 плюс – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов. Из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
2: Дмитрий Ливанов, МФТИ. В МГТУ имени Баумана примерно на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос ВУЗ увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин. В рамках ЕКС президентской академии сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается высоким, несмотря на рост популярности колледжей.
6: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
6: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
5: пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Комиссия по международной торговле США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи. Как напоминает РИА Новости, сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%. Для Украины действует антидемпинговая пошлина в 23,75%. Рост продаж игристых вин за первую половину года составил чуть более 3%. Было реализовано почти 10,5 миллионов декалитров. В основном рост произошел за счет реализации брюта. Его реализация в январе-июне 26-го выросла на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до почти 4,5 миллионов декалитров. Все остальные категории такой продукции показали снижение. Продажи сладких, полусухих и экстра брюта сократились на 1,5%. Количество ломбардов в России на начало августа вернулось к уровням 2022 года и составило 2131 организацию. С мая 2022 по август 2026 было зарегистрировано 653 новых ломбарда, при этом 657 организаций прекратили деятельность. Рост стоимости золота и адаптация отрасли к требованиям регулятора могли способствовать восстановлению этого рынка. Морское пастбищное рыбоводство стало самой высокооплачиваемой сферой деятельности в России. Средняя зарплата в ней составила в январе-мае 26-го 971 тысячу рублей в месяц. Это следует из данных Росстата. На втором месте управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, где средняя зарплата около 827 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает деятельность по управлению ценными бумагами 737,5 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
2: Оранжевый уровень погодной опасности сейчас в столице. Плюс 30 градусов. Синоптики при этом уже предупреждают, что с 15 часов в Москве есть угроза, извините за рифму, грозы. И, возможно, даже с градом. Вероятность града выше будет завтра. В любом случае, будьте аккуратны. Пока температура в ближайшие часы так и будет держаться на уровне 30 градусов. Даже ночью будет всего плюс 21. Не всего, а целых 21. Завтра до 30, опять же, с осадками. В Москве. Евротранс подтвердил фактический дефолт по одному выпуску облигаций, еще по двум сумел расплатиться. Дефолт зафиксирован по части облигаций в размере 33,3 миллиона рублей. Техдефолт преследует Евротранс с начала года. Причиной компания называла временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. А обанкротить Евротранс намерены Банки России и Сбер. Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранс. Пока организатор получает щедрые комиссии и несет ответственности за качество эмитентов, кредитные риски перекладываются на инвесторов. Впрочем, на основании одного дефолта на рынке вряд ли что-то будут менять в общих подходах. А пока в случае банкротства акционеры не получают ничего, а держатели облигаций от 3 до 5%. Говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Когда компания банкротится, назначается конкурсный управляющий, который должен будет распродавать имущество компании и распределять деньги в порядке, установленном законодательством. И у нас там получается первый. Там, государство должно получить неуплаченные налоги, поставщики товаров и услуг, которые отгрузили товар, но не получили выплаты, сотрудники и зарплаты. Потом только уже у нас идут выплаты по облигациям, займам, кредитам. И уже в самую последнюю очередь у нас идут акционеры. Поэтому, да, действительно, при банкротствах обычно ничего не получают акционеры. Да, именно за их счет идет раздел всего имущества. Поэтому после того, как все эти объекты будут проданы, скорее всего, у каждой заправки или у сети заправок появятся новые владельцы совершенно новыми акциями. Поэтому текущие акционеры, которые как бы владеют этими всеми заправками, через какое-то время будут наблюдать, как появятся новые акционеры у этих заправок. А эти акционеры, к сожалению, будут жалеть, что они когда-либо покупали подобные акции. Но бывают, конечно, истории типа Золушки, что там приходит какой-то принц, слияние, поглощение, что-то там меняется. Какие-то еще деньги остаются, но это такой счастливый случай, который иногда случается, когда либо государство входит в долю, либо какой-то крупный акционер решает все-таки поглотить, размыть долю, ну, хотя бы процентов 5-10 у акционеров еще остается после всех этих процедур, там, а 90% уже переходит к новому акционеру-спасителю, белому принцу. Поэтому это надо всегда держать в уме, когда вы инвестируете в компании с неустойчивым финансовым состоянием.
2: Это был Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Среди активов оператора 57 АЗС Трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы и сеть электрозарядок. Золото превысило $4100 за унцию. Что может поддержать дальнейший рост? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистем «Биткоган» Евгения Когана.
13: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
14: Август стартовал довольно бодро не только для американских и европейских индексов, которые обновили рекорды, но еще для золота и прочих драгметаллов. Золото за первые три дня выросло более чем на 2%, превысив $4100 за тройскую унцию. Основным драйвером послужили слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что в ближайшие дни может быть достигнута сделка по открытию Ормузского пролива. Вот только на практике причин радоваться не очень много. Так, хуситы из йеменского движения «Анса Аллах» заявляют, что продолжают атаковать саудовские корабли в Красном море. А представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багай подчеркнул, что Тегеран не станет открывать Ормузский пролив только на основании соглашения с Оманом. Иначе говоря, проинфляционные риски для мировой экономики из-за дорогих энергоносителей, никуда не исчезли. Это значит, что Федеральная резервная система, так же, как и другие центробанки мира, все еще может повысить ставки. Но если словесные интервенции американцев в итоге окажутся не очередной пустышкой, Ормузский пролив, пожалуй, может открыться. И ФРС действительно может смягчить риторику. Ну и в итоге доходности облигаций могут перестать расти, ну и доллар теоретически может пойти вниз, придав золоту дополнительный импульс. Параллельную поддержку золоту оказывает растущий спрос со стороны центральных банков. Так, во втором квартале центробанки, в частности, центробанки Польши, центробанки Китая, нарастили покупки до 289 тонн. Это максимум с конца 2024 года. Осталось только, чтобы восстановились инвестиционные потоки в драгоценный металл, которые снизились с 539,2 тонны в первом квартале до 262,2 тонн во втором. На всякий случай успокою всех. Физическое золото, то есть слитки, монеты, люди все еще покупают и покупают достаточно активно. Просто, может быть, не так агрессивно, как раньше. Стимулом для этого может послужить окончание конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива, либо бегство инвесторов в защитные активы на фоне паники на рынке. Ну и, пожалуй, последнее. Для тех, кто рассматривает золото в рублях, по мере ослабления российской валюты из-за падения нефтегазовых доходов, котировки могут продолжить рост даже без снижения ставки ФРС.
2: Это был Евгений Коган, инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган». Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала моя коллега, обозреватель бизнес-ФМ Диана Чебанова и Шереметьева. Рейс «Геленджик» даже для организованных групп просто отменили. Альтернативных вылетов нет. Пассажиры обсуждают, что, возможно, это связано с недавней атакой на местный поселок Архипа Усиповку, который находится недалеко от аэропорта Геленджика, продолжит Диана Чебанова.
10: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40. Затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменены. Уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причинах отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипа Осиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И перевозчик сообщил на стойке гейта. Там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс, не разрешают там летать, приземляться.
2: Моя коллега Диана Чебанова. Также в аэропорту Сочи из ограничений задерживаются более 130 рейсов. Российские банки массово меняют сертификаты своих сайтов на отечественные. Изменения в настройках заметили слушатели бизнес-ФМ. Это важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата, о чем мы писали накануне. А в ответ нам написал слушатель бизнес-ФМ, технический директор диджитал-агентства 3RedNet Александр Павлов. Он вместе с банком-заказчиком решил проблему несоответствия сертификатов еще полгода назад. Тогда начали уходить первые зарубежные удостоверяющие центры. Чтобы сайт корректно работал у пользователей в России и за рубежом, компания объединила в одном запросе. Просит два сертификата. А продолжает Александр Павлов.
16: Бизнес говорит. Личный опыт.
17: То есть, если пользователь использует, ну, привычному какой-нибудь там Chrome, Mozilla, браузер, который не содержит корневой сертификат Минцифры, мы ему показываем сертификаты стандартные РСА. Если же пользователь использует Яндекс.Браузер, например, то мы ему подсовываем сертификат Минцифры. Соответственно, для пользователей вне пределов России сайты точно так же открываются. Сервер сайта определяет браузер, с которым заходит пользователь. Это достаточно просто делается. Единственное, что появляется некая прокладка такая в работе, которая называется CPNJinx, которая поддерживает ГОСТовские сертификаты. То есть, если раньше установка сертификата требовала час времени, не более, то сейчас это занимает часа 4. Это на стороне именно самого сайта делается. Плюс еще мы рекомендуем сайтам устанавливать у себя корневой сертификат Минцифры, чтобы сохранить работоспособность интеграции с российскими сервисами. Ну, например, с тем же самым мессенджером Max. Для этого нужен, естественно, системный администратор. Сначала получить сертификат Минцифры, это, наверное, самое долгое, что делается. Затем просто системный администратор настраивает CPNJinx и настраивает все необходимые правила для работы сертификатов. Сейчас у нас там Let's Encrypt отзывают, Global Sign отзывает, Asia Trust та же самая отзывает, это китайский удостоверяющий центр. Но есть, например, LightSSL, который не отзывает сертификаты, и можно ими пользоваться. Удостоверяющих центров Китая достаточно много, их больше десятка, и, соответственно, можно воспользоваться их удостоверяющими центрами. В свое время Минцифре нашей надо было заботиться о договоренностях с тем же самым Гуглом, что их корневой сертификат входит в поставку по умолчанию этих самых сертификатов в браузеры. Этот момент мы упустили как государство, и, грубо говоря, с 2014 года нам стали закручивать гайки, и уже Минцифры не могла договориться с тем же самым Гуглом о том, чтобы разместить наш корневой сертификат в их продукте. Собственно говоря, отсюда и большая проблема-то и растет.
2: Это был Александр Павлов, технический директор диджитал-агентства 3RedNet. Ранее нам написали слушатели бизнес-ФМ, что банки рассылают клиентам уведомления с просьбой установить сертификаты Минцифры или использовать браузеры с российскими сертификатами. Однако, как поясняли эксперты, если пользователь не хочет ими пользоваться, он может просто игнорировать баннер на сайте о небезопасном подключении. Для этого на нем есть кнопка «Попасть на сайт». Однако этот баннер будет появляться постоянно при каждом посещении сайта в иностранном браузере.
18: Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть.
11: наизусть на Business FM.
15: Business FM. Новости. Коротко.
19: Москва, 14:28, студия. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Предложение о переносе здания посольства России в Варшаве приведет к разрыву дипотношений, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Об этом пишет издание 300 «Политика». Так он прокомментировал решение Сейма Польши, который принял предложенную оппозиционной партией «Право и справедливости» резолюцию с призывом к правительству республики принять шаги с учетом положений международного права по переносу здания российского посольства в Варшаве. В России ведут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Проект его концепции уже разработан, сообщила советник президента Елена Импольская. Она напомнила, что сейчас при поступлении в российские вузы иностранцы также должны сдавать экзамен на знание русского языка, но решение о содержании и форме такого экзамена организация принимает самостоятельно. Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили 15 бутылок контрабандного элитного красного вина в багаже бортпроводницы, прибывшей из Вьетнама. Общая стоимость алкоголя составила почти 2 миллиона рублей, сообщает ФТС. Женщина пояснила, что привезла товары по просьбе бывшего коллеги. При этом она знакома с таможенными правилами о том, что больше 5 литров алкоголя ввозить в Россию запрещено, товары изъяты. Дональд Трамп в частном порядке заявил спонсорам республиканской партии, что хочет видеть Венса своим преемником. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Один из советников президента США рассказал, что Венс произвел большое впечатление на Трампа, добившись подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Другие источники газеты отметили, что пока не уверены в том, кого поддержит Трамп, Венса или Рубио. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Некий дрон со взрывчаткой обнаружили в немецком аэропорту возле украинских самолетов «Руслан». В Германии уже называют это сценарием гибридной атаки. Заговорили о русском следе, хотя никаких подтверждений этого нет. Блумберг утверждает, что в Вене недавно встречались бывшие чиновники из России и Евросоюза и обсуждали возможный выход из конфликта на Украине. Это уже вторая подобная встреча за лето ранее. Как утверждали СМИ, уже встречались бывшие чиновники, но в столице Азербайджана. О чем это говорит? Жители подмосковного Домодедова попросили не рыбачить и не купаться. Причина – недавний пожар в индустриальном парке «Южные врата». После удара беспилотников там произошел разлив химвеществ. Что сейчас происходит в этом районе? Все подробности в ближайшее время. Итак, дрон со взрывчаткой возле украинских «Руслан» в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галле. Чей-то дрон пока не установлено.
15: Подробности.
20: Судя по фотографии, опубликованной Bild, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Bild пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета Süddeutsche Zeitung и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТР, тетра, нитро, петра, эритрит и семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. «Антонов» перебрался на базу в Лейпциге после того, того, как в 22 году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
2: Что произошло, пока не ясно. Доказательств нет. Немецкий министр МВД обвинил Россию без фактов, а Россия напомнила о Северном потоке и украинском следе. Говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Буйк.
0: Это пока версия ни о чем. Нету никакой конкретной доказательной базы. Обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Хале, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, в котором, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. Еще один акцент я бы хотел поставить, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов. Такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока как

0: встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительства, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
1: Александр Арр, политолог из Германии, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информации об этом. Жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия. Но жители в разговоре с «Бизнес-ФМ» рассказали, что в реке гнилуша, гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
2: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад, после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. А для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал Бизнес-ФМ местный житель Владимир.
3: Запах очень сильный и обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
4: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал по поводу?
3: Да, мы в курсе, это воду выдают, я спрашиваю у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что питьевую-то, понятно, воду мы не привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Мне ответ пока не дали.
4: И это вот последние 2 недели все, да?
3: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
2: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
5: Загрязнение пошло даже не лучше, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб, потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В Белых Столбах есть склады. И Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это, пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды. В Гнилуше, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
2: Бизнес-ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
6: Все золото мира. Первые задокументированные находки.

0: добычи золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решения зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Венгерский форинт был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форинт меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: В OpenAI произошел беспрецедентный случай потери контроля над ИИ. В ходе тестирования модели получили задачу для решения, которой требовался выход в интернет. Осознав это, агенты начали скрыто обмениваться сообщениями через доски, координируя побег из тестовой среды. Они нашли уязвимость и вышли в сеть. После того, как компания заблокировала эту попытку, ИИ обнаружил новую брешь и в июле атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face, а также клиентов сервиса Model Labs. В OpenAI признали, что инцидент стал переломным моментом для безопасности. Сейчас расширяют исследования, пересматривая подходы к защите своих моделей. АвтоВАЗ назвал самую доступную модель «Лада» с газовым оборудованием. Им стал фургон «Ларгус CNG». Его цена в августе стартует от 1 257 000 рублей при покупке в кредит или трейд-ин. Универсал обойдется дороже от 1 345 000, а седан «Веста CNG» – от 1,5 миллионов. Машины работают и на бензине, и на метане, что снижает затраты на топливо в 2-3 раза, а запас хода превышает 1000 километров. Производитель уверяет, газовое оборудование оснащено клапанами, автоматически перекрывающими утечку при аварии.
2: Отставки и назначения.
1: В соцсети X кадровые перемены. Никита Бир, который ровно 400 дней руководил продуктовым направлением, покидает свой пост. Он остается консультантом, но, как сам он признался, хочет передать эстафету и отдохнуть от круглосуточной работы. За год его руководства X запустил почти 30 новинок, от переработанного интерфейса до собственного чат-бота X-чат, который обогнал чат GPT по скачиваниям. Однако эпоха Бира запомнилась и громкими скандалами. Рекордный штраф от Евросоюза, расследование за генерацией непристойных изображений нейросетью Крок и обвинение в подавлении криптоконтента. Теперь дорожную карту, ориентированную на платежи и трейдинг, передали 3 инженерам. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. А сейчас теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России, мы поговорили с членом наблюдательного сайта Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
4: «Бизнес FM». С теми, кто в теме.
5: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
6: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, потому что это скучно.
5: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
6: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
5: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
6: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть. Это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену Ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматель. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
5: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business.fm, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки задешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
6: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в Ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную, но когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально, а когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это их успех.
5: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
6: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
5: Это точно.
6: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, а, не мешать, и, б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. Они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
5: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали, Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали? Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
6: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история — это как поддержать платформы. Да, то есть когда у тебя прямой ущерб, ну, вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей, и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там, сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформами. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
5: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
6: Предприниматели России – наше национальное достояние.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Приличук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
7: Знай меру.
8: Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
7: Знай меру на Business FM.
4: Что надо, услышал.
9: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В Москве 14.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Германии задержали 33-летнего украинца. Его подозревают в шпионаже для совершения теракта, передает Дицайт. По данным силовых ведомств, мужчина действовал по поручению иностранной разведки. В июне он сделал снимки территории баварского оборонного предприятия и передал их заказчику. Предполагается, что фотографии могли быть использованы для подготовки диверсии. Иран и Оман смогли согласовать порядок движения судов через Ормузский пролив. Он будет действовать 60 дней, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источник. По его словам, входящие в Ормузский пролив суда будут пользоваться путем около Ирана, покидающие возле Омана. Региональные государства также смогут принять участие в процессе разминирования пролива. Госдеп США подтвердил введение залогов $250 000 при получении визы для ряда категорий, пишет ТАСС. По словам замруководителя пресс-службы ведомства Пигота, меры нужны, чтобы иммигранты продемонстрировали свою финансовую самодостаточность. На первом этапе практика залогов распространится на заявителей из Доминиканской Республики. Затмение Солнца 12 августа серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию в Евросоюзе. Еврокомиссия готовится нивелировать это влияние, заявила представитель ЕК Анна Кайса Итканен. Во время затмения должны быть быстро введены в действие значительные альтернативные генерирующие мощности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Практически 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ярославль пережил самую мощную за все время атаку дронов. Известно о 4 пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на местном НПЗ. Власти Украины утверждают, что речь идет об НПЗ «Славнефть-Янос», который входит в 5 крупнейших, но официальных подтверждений этой информации нет. Независимые операторы АЗС ищут справедливости. Они обратились в правительство с просьбой дать им доступ к прямым закупкам топлива у крупных нефтяных компаний. Иначе небольшие АЗС окончательно проиграют ценовую конкуренцию сетевым. Расскажем, почему. столичные новостройки могут рекордно подорожать. Причина в изменении требований к парковочным местам. По новым правилам застройщики обязаны будут обеспечить ими едва ли не каждую квартиру. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуары. Возник пожар. Принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
12: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон, и продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре, с утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
13: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
12: Да.
13: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
12: Рядом с домом было видно осколки.
13: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
12: Нет.
11: Марина, жительница Ярославля. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов. Выбиты стекла и повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюз» Алексей Яковлев.
14: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
11: Алексей Яковлев, учредитель сетевого издания «Ярньюз». Власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть Янос» в Ярославле. Это 5-й по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. Ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответа пока нет и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев рассказал «Бизнес-ФМ», что прямых поставок от нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет. С биржи отгрузки минимальные. «Нефтьмагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках крупных нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров и получает себестоимость 118 рублей за литр. А в Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Ситуации дефицита. Прежде всего, топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице. Чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимо АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы Топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
11: Игорь Юшков, независимый эксперт, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Рост проходных баллов и высокий конкурс на платные места, а также обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший накануне выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, рассказал сегодня, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
16: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, ну, там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
11: Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. В свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл по ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
17: Как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание РСОЖ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей призеров олимпиад.
11: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана примерно на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос вуз увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
18: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290+ – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов. Из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
11: Михаил Гордин, ректор Бауманки. В РАНХИКС президентской академии сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается очень высоким, несмотря на рост популярности колледжей.
19: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал.
20: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
19: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
21: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
22: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
19: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
0: Сегодня в Татарстане вводился режим ракетной опасности. Соответствующее уведомление приходило в официальном приложении МЧС России. В Казани звучали сирены. Через громкоговоритель жителям республики объявили о воздушной тревоге. Утром в республике также объявили беспилотную опасность. Временно вводилась угроза атаки БПЛА на 4 города. Позже ее сняли. Кроме того, на момент подготовки выпуска новостей были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. На фоне ограничений в Казанском аэропорту задерживаются 30 рейсов на вылет и прилет. По данным Минобороны России, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Тверской области пострадал склад Wildberries и несколько хозпостроек. В Ярославской области сгорел частный дом, пострадали несколько многоквартирных зданий. Погибших в двух регионах нет. Последний раз ракетную опасность объявляли в Татарстане 27 июля. Тогда же вводилась угроза атаки БПЛА на более чем 10 городов республики. При исполкоме Казани могут создать новое управление. Сейчас Казгордума разрабатывает положение о работе управления городского лесничества. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Новая структура будет заниматься вопросами использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. В полномочия управления включат проведение проверок, выдачу предписаний об устранении нарушений, организацию мероприятий по пожарной безопасности в лесах, участие в ликвидации несанкционированных свалок и экологических мероприятиях. Кроме того, структура сможет выступать муниципальным заказчиком по контрактам в сфере лесного хозяйства, заниматься лесоустройством, учетом древесины и подготовкой документов по созданию и изменению границ лесничеств. Созданию управления городского лесничества, по словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, нужно для регулярного ухода за крупными городскими лесными массивами. У Минлесхоза нет полномочий и возможности финансировать такие работы, из-за чего содержание городских лесов затрудняется, заключил Кузюров. Напомним, в Казани расположено несколько крупных лесных массивов и лесопарков, среди которых Аметьевский лес, лес на Дубравной, лесопарк Лебяжье, Дербышкинский сосновый лес, Ноксинский и Азинский леса, а также природный заказник «Русско-немецкая Швейцария». Казанская телебашня присоединится к Всероссийскому параду архитектурно-художественной подсветки, посвященному 25-летию российской телевизионной и радиовещательной сети. Праздничную иллюминацию включат 13 августа. На медиафасаде телебашни покажут светодинамическое шоу, там появятся поздравительные надписи «С днем рождения РТРС» и «25 лет РТРС с юбилеем». Праздничная подсветка станет частью всероссийской акции, которая пройдет на всех объектах телерадиосети. Напомним, российская телевизионная и радиовещательная сеть была создана в 2001 году. Сегодня сеть объединяет 79 региональных радиотелецентров и обеспечивает работу телерадиовещания по всей стране. В Татарстане открылся сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками. Охотиться можно будет до 5 января следующего года. Разрешается добыча глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, а также голубей и горлиц. Охота на краснокнижных обыкновенную горлицу и клинтуху запрещена. Также действуют ограничения. С одной собакой одновременно могут охотиться не более 3 человек, напомнили в Госкомитете по биоресурсам. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
22: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
1: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
2: Не является публичной офертой.
1: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
2: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
23: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За 3 недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%. А отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
3: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
5: У нас на элеваторе город Пролетарск прием уведет, например, Аста. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
3: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
6: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличили посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
3: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
9: Для борьбы со взяточничеством в Индии выпустили купюру нулевого достоинства. На ней изображен наиболее почитаемый в стране лидер Махатма Ганди. Внешне купюра похожа на банкноту в 50 рупий. По замыслу создателей купюры, она нужна, чтобы вручить ее госчиновнику, который просит у вас взятку. Это должно пробудить в нем совесть.
8: История денег на Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 15:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Состояние двух эвакуированных из тайги в Приангарье летчиков оценивается как средней тяжести, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал, что причиной посадки самолета СС-182 в лесу стал сильный ветер. Связь с экипажем, выполнявшим патрулирование лесов для выявления очагов пожаров, пропала 3 августа. Людей искали и нашли. Александр Назаров и Филипп Зыков находятся сейчас в районной больнице в городе Бодайбо. На Киргизско-Российском экономическом форуме подписали соглашение о создании двумя странами единого мобильного оператора. Об этом сообщил глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. Сроки создания мобильного оператора и другие подробности пока не приводятся. Еврокомиссия признала, что не смогла найти связь России с миграционным кризисом в Сеуте. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье. Он подчеркнул, что комиссия считает события в Сеуте результатом инструментализации миграции организациями по незаконной контрабанде людей, в том числе за счет распространения различных видов дезинформации в соцсетях. Бывший футболист «Зенита» ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что получил дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. 35-летний нападающий написал в соцсетях, что решение справедливое, так как за ошибки и случайности нужно нести ответственность. Он добавил, что начинает подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Чей дрон в аэропорту Лейпцига расследует инцидент с беспилотником со взрывчаткой, который обнаружили рядом с украинскими грузовыми самолетами. Глава МВД Германии заявил, что это похоже на сценарий гибридной атаки, но от более развернутых комментариев воздержался. Бывшие чиновники из России и ЕС провели некую тайную встречу в Вене, где обсудили украинское урегулирование. Об этом сообщает Bloomberg, не указывая, кто был от российской стороны. В чем смысл таких контактов, о которых становится известно уже во второй раз. Российский рынок акций перешел к снижению. Индекс Мосбиржи с утра, поднявшись выше 2300 пунктов, в данный момент снизился до отметки 2283. Обсудим с экспертом в программе «Капитал». Дрон со взрывчаткой возле украинских «Русланов» в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галии. Чей это дрон, пока не установлено.
0: Подробности.
3: Судя по фотографии, опубликованной Bild, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Bild пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета Süddeutsche Zeitung и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТН, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания Antonov Airlines, возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. Antonov перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 22-м году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
2: По данным немецких СМИ, радиостанции НДР, ВДР и Süddeutsche Zeitung, украинский грузовой самолет, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством, перевозил боеприпасы. Якобы снаряды доставили в Германию из Франции и загрузили на один из четырех украинских АНов, стоявших в аэропорту для дальнейшей отправки. Расследование инцидента продолжается, официальных комментариев по-прежнему нет. Что произошло, пока не ясно. Доказательств нет. Немецкий министр МПД намекнул на Россию без фактов. Россия напомнила о «Северном потоке» и «Украинском следе», говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Это пока версия ни о чем. Нету никакой конкретной доказательной базы. Обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Халле, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, в котором, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. Еще один акцент я бы хотел поставить, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов. Такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока каких-либо доказательств нету, то есть это больше похоже как предварительное обвинение. То есть если не русские, то кто? Сообщение посольства России в Германии, посла господина Нечаева, пока по этой теме не было. Был комментарий пресс-службы посольства, что сказали, что такое же обвинение было связано с Северным потоком. Потом оказалось, что это украинские спецслужбы это организовали.

0: Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. С этим согласен и политолог из Германии Александр Рар. Он говорит, что и сам участвовал во встречах подобного рода.
1: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны. Потому что правительства, они игнорируют эти встречи. И пока ждут чего-то другого. Решения военным путем на поле боя.
0: Александр Рар, политолог. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией об этом. Жителей подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с бизнес-ФМ рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
2: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. А для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал бизнес-ФМ местный житель Владимир.
3: Запах очень сильный. И обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
4: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал
3: по поводу? Да, мы в курсе. Это воду выдают. Я спрашиваю у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что питьевую-то, понятно, воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
4: И это вот последние 2 недели все, да?
3: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
2: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местные попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
5: Загрязнение пошло даже не Гнилуша, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб, потом уже начала Гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В белых столбах есть склады. И Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это? Пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды. В Гнилуше, в Кутузово.

0: Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
1: Бизнес-ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала обозревательница Бизнес-ФМ Диана Чебанова из Шереметьево. Рейс Геленджик даже для организованных групп просто отменили, и альтернативных вылетов нет. Пассажиры обсуждают, как, что возможно, это связано с недавней атакой на местный поселок Архипа Осиповку, который находится недалеко от аэропорта Геленджика, продолжает Диана Чебанова.
3: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40, затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменили. Поскольку наш тур организованный на несколько дней, уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причине. Причинах отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипа Осиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И перевозчик сообщил на стойке гейта. Там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс. Не разрешают там летать, приземляться.
2: Диана Чебанова, Бизнес-ФМ. Также в аэропорту Сочи из-за ограничений задерживаются более 130 рейсов.
4: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
11: Деньги. Медный рубль Екатерины I представлял собой квадратную пластину размером 18 на 18 сантиметров и толщиной 5 миллиметров. По краям квадрата располагались гербы России. В центре номинал и надпись по кругу. Цена 1 рубль. Екатеринбург, 1725. Это была одна из самых тяжелых монет в российской денежной системе. Она весила 1,6 килограмма. Вес 10 монет составлял ровно пуд.
12: История денег на Бизнес ФМ.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: В OpenAI произошел беспрецедентный случай потери контроля над ИИ в ходе тестирования. Модели получили задачу для решения, которой требовался выход в интернет. Осознав это, агенты начали скрыто обмениваться сообщениями через доски, координируя побег из тестовой среды. Они нашли уязвимость и вышли в сеть. После того, как компания заблокировала эту попытку, ИИ обнаружил новую брешь и в июле атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face, а также клиентов сервиса Model Labs. В OpenAI признали, что инцидент стал переломным моментом для безопасности. Сейчас расширяют исследования, пересматривая подходы к защите своих моделей. АвтоВАЗ назвал самую доступную модель «Лада» с газовым оборудованием. Им стал фургон «Ларгус CNG». Его цена в августе стартует от 1 257 000 рублей при покупке в кредит или трейд-ин. Универсал обойдется дороже от 1 345 000, а седан «Веста CNG» – от 1,5 миллионов. Машины работают и на бензине, и на метане, что снижает затраты на топливо в 2-3 раза, а запас хода превышает 1000 километров. Производитель уверяет, газовое оборудование оснащено клапанами, автоматически перекрывающими утечку при аварии.
16: Отставки и назначения.
14: В соцсети X кадровые перемены. Никита Бир, который ровно 400 дней руководил продуктовым направлением, покидает свой пост. Он остается консультантом, но, как сам он признался, хочет передать эстафету и отдохнуть от круглосуточной работы. За год его руководства X запустил почти 30 новинок, от переработанного интерфейса до собственного чат-бота X-чат, который обогнал чат GPT по скачиванию. Однако эпоха Бира запомнилась и громкими скандалами. Рекордный штраф от Евросоюза, расследование за генерации непристойных изображений нейросетью Крок и обвинение в подавлении криптоконтента. Теперь дорожную карту, ориентированную на платежи и трейдинг, передали трем инженерам. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российский рынок акций снижается на 0,4%. Прямо сейчас индекс Мосбиржи на уровне 2289 пунктов. В моменте падение достигало 1%. Ну, при том, что еще утром рынок продолжал вчерашний рост, даже преодолел рубеж в 2300 пунктов на фоне оптимистичных данных Росстата, понедельной дефляции и слегка подросшей нефти. Рубль продолжает слабеть, юань обновил максимум с весны, превысив 12 рублей. Рост рынка и падение рубля были реакцией на вчерашнее решение Минфина нарастить в августе покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила на сумму свыше 136 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций эквивалентен 6,5 миллиардов рублей, ну, на самом деле, чуть меньше, с учетом зеркальных операций Банка России по покупке юаней. Почему рынок падает и что с рублем, обсудим с экспертом по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Анной Кокоревой. Она на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Анна, добрый день.
9: Добрый день.
2: Анна, ну давайте начнем с рынка. Такой был бодрый рост с утра, и даже отметку 2300 пунктов индекс Мосбиржи преодолел, а потом все-таки рынок пошел вниз. То есть вот этот вот фактор позитивный в виде статистики Росстата относительно недельной дефляции, он, можно сказать, себя исчерпал, радость закончилась, инвесторы загрустили?
9: Ну, я не думаю, что вот это все именно из-за статистики по инфляции, потому что в целом, если разобраться в данном отчете, то там фактически понятно, что стабилизация, да, темпов роста инфляции произошла на фоне снижения цен на топливо, собственно говоря. Вот, соответственно, это такой ожидаемый фактор. И в целом, я думаю, что инвесторы понимают, что скачок инфляции, он, возможно, переносится на осень. И также у нас произошло снижение цен на сезонную продукцию, да, на овощи, на фрукты и так далее. Все это вот внесло свой позитивный вклад в данные по инфляции. Вот, соответственно, дальше у нас осенью пойдет повышение тарифов ЖКХ, там РЖД и так далее, и все это опять выльется в некоторый рост инфляции. Поэтому здесь я не думаю, что именно инфляция влияет. Вот в целом индекс достаточно уже неплохо восстановился, и он фактически безоткатный рост, поэтому периодически я бы назвала это такой небольшой коррекцией, небольшие откаты между вот этими отрезками роста.
2: Ну, то есть, на ваш взгляд, вот индекс Мосбиржи так и будет торговаться примерно в районе 2300 пунктов, чуть выше, чуть ниже?
9: Ну, смотрите, нет, пока у нас сохраняются шансы уйти выше, да, в район, подняться к уровню там 2400, ну, по крайней мере, ближайший рубеж, это 2350, вот, а дальше будем смотреть, какой есть позитив.
2: А что может поспособствовать? Какие вот эти факторы позитивные, на ваш взгляд, существуют в потенциале?
9: Ну, в потенциале, в первую очередь, это геополитика. Да, то есть как будут развиваться события на внешнем контуре, да, в частности, будут ли какие-то переговоры относительно украинского конфликта, какие-то новые санкции, ужесточение или послабление. А вот здесь вот далее уже, конечно, инвесторы будут оценивать и дальнейшие шаги Центрального банка Российской Федерации, да, если позитивные данные от Росстата продолжат поступать, то есть вероятность, что на ближайшем заседании ставка снизится еще на 0,25%. И, соответственно, все это будет потихонечку поддерживать индекс. Ну, собственно говоря, и динамика рубля тоже будет играть не последнюю роль, да, мы видим, что рубль слабеет, и слабый рубль — это для индекса всегда позитивно, соответственно, идет переоценка активов, и индекс у нас растет.
2: Как вы видите, вот эта тенденция, наметившаяся снижение, ослабление рубля, она и продолжится в обозримой перспективе?
9: Вы знаете, в целом август всегда такой не очень хороший месяц для рубля. Вот, расширяется импорт услуг там где-то на 1.5-2 миллиарда. Плюс там оплата импорта топлива. Но в целом экспортная выручка обычно заходит слабая. Налоги в августе слабые, экспортеры продавать будет мало. Вот. И я думаю, что средний курс сдвинется у нас немножко. Вот. Если, например, мой средний курс был в июле 76,5 рублей, то здесь какое-то движение будет на 4-5 рублей туда. Вот поэтому.
2: Ну, то есть на 4-5 рублей это вот как сейчас 81 на межбанке, или.
9: Да. Вот. Поэтому, думаю, он где-то вот здесь вот и останется. Поэтому не думаю, что в августе будет какое-то существенное, серьезное ослабление рубля дальнейшее. То есть я думаю, что вот текущие отметки — это вот максимум, которого мы достигли.
2: Спасибо, Анна Кокарева.
9: Может, в сентябре уже, возможно, что-то изменится, да? То есть будет, опять-таки, будет зависеть от действий Минфина на валютном рынке и так далее.
2: Хорошо, будем ждать решения Министерства финансов. Спасибо, Анна Кокарева, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией «Бизнес ФМ».
15: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался.
16: Все золото мира на Бизнес ФМ.
17: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
19: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
20: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
16: История денег на Бизнес ФМ.
21: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
22: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в 1.5 раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанское кресло, чтобы сравнить со своей Voyah Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voyah русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voyah шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
21: Тест-драйв на Business FM. Строго по делу.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
21: Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
24: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Business FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 15:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Два человека погибли, еще шестеро пострадали при атаках со стороны ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. На Усуземском районе дрон «Камикадзе» ударил по легковому автомобилю. Водитель погиб на месте. В Погарском районе при аналогичной атаке автомобилист получил множественные ранения. Он госпитализирован. В Новозыбкове в результате удара беспилотника самолетного типа погиб мужчина. Еще пять человек пострадали. Они доставлены в больницу. В Тюмени на берегах Туры собрали около тонны погибшей рыбы, сообщил глава города Максим Афанасьев. Ранее глава региона Александр Моор рассказал о начале уборки мертвой рыбы, которой займутся специализированные службы. Утилизировать ее будут в печах закрытого типа. Специалисты считают, что массовую гибель рыбы спровоцировало снижение кислорода в Туре до критического уровня, отметил Моор. Великобритания расширила список санкций против России. В него включили Озонбанк и другие российские банки. В Озонбанке заявили, что новые рестрикции не повлияют на его работу, так как у компании нет зарубежных активов, и она не осуществляет операции за границей. Власти Италии объявили максимальный уровень угрозы в 27 крупных городах из-за аномальной жары, сообщает агентство ANSA. Температура достигает 40 градусов и, по прогнозам, останется такой как минимум еще 10 дней. В частности, тревога введена в Риме, Болонье, Неаполе, Милане, Венеции, Вероне, Флоренции, Перудже, Палермо, Бари, то есть практически во всех крупных туристических центрах страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
4: Главные темы.
2: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ярославль пережил самую мощную за все время атаку дронов. Известно о 4 пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на местном НПЗ. Власти Украины утверждают, что речь идет об НПЗ «Славнефть-Янос», который входит в 5 крупнейших. Но официальных подтверждений этой информации нет. Независимые операторы АЗС ищут справедливости. Они обратились в правительство с просьбой дать им доступ к прямым закупкам топлива у крупных нефтяных компаний. Иначе небольшие АЗС окончательно проиграют ценовую конкуренцию сетевым. Бензин и дизель, которые они вынуждены покупать у зарубежных производителей, стоят намного дороже. Столичные новостройки могут рекордно подорожать. Как пишут профильные издания, причина в грядущих изменениях требований к парковочным местам. Утверждается, что застройщиков хотят обеспечить ими едва ли не каждую квартиру. Так ли это? Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет, осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуары, и там возник пожар. Принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
5: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. Ой, продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
6: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
5: Да.
6: И не выглядывали, да, там они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали.
5: С утра рядом с домом было видно осколки.
6: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
5: Нет.
2: Мария, жительница Ярославля. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов, выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюз» Алексей Яковлев.
7: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Ну, вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
2: Алексей Яковлев, учредитель сетевого издания «Ярньюз». Власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть-Янос» в Ярославле. Это 5-й по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот завод. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах довольно сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом «Бизнес ФМ» сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответа пока нет и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев сказал «Бизнес ФМ», что прямых поставок от нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет. С биржи отгрузки минимальные. «Нефтьмагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках крупных нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров и получает себестоимость 118 рублей за литр. А в Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Главная проблема у независимых компаний – зависли оплаченные еще весной партии топлива, которые нефтяники не отгружают. Они обратились в РТС и Минэнерго, чтобы те помогли содействовать выгрузке этих объемов через взаимодействие с биржей и ВИНГ, говорит владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
4: Есть невыгруженные объемы с марта, с апреля, с мая месяца по адресу ряда независимых компаний. И в РТС для того, чтобы посодействовали в работе с Минэнерго. Минэнерго при взаимодействии с независимой розницей и биржей и нефтяными компаниями как-то помогало направлять какие-то объемы в наш адрес. Если мы говорим про будущие поставки, то, конечно же, должна быть все-таки какая-то работа с местными сбытами вертикально интегрированных компаний для того, чтобы можно было через них по прямым договорам, минуя биржу, закупать топливо.
8: А вот о письме этом вы слышали, Мишустину, от РТС?
4: Ну, мы читали, да.
8: Какого развития событий ждете?
4: Ну, потихонечку произойдет насыщение топливного рынка так или иначе. Каждый день в режиме реального времени проходит работа над ошибками, мы видим ее результаты, идет перенастройка существующих мощностей, усиление защиты от беспилотной опасности. Работа идет, просто государственная машина достаточно серьезный аппарат, не очень поворотливый, к сожалению. Сидим, ждем, но других вариантов нет.
8: То есть со своей стороны вы сделали все, что могли тут?
4: Да, конечно. Вы купили топливо и сидите, ждете. Единственное, что вы можете, это, конечно же, написать в какие-нибудь ассоциации и в местные органы власти, попросить посодействовать по выгрузке топлива для стабилизации ситуации в том или ином месте региона, где вы работаете. Все, больше ничего. Вы же не можете позвонить на завод и сказать, как ему работать. И вряд ли он кого-то будет слушать, помимо своего руководства и руководства государства. Все взаимодействуют, все работают, все как-то пытаются решить проблему. Никто не брошен на произвол судьбы.
2: Вадим, владелец сети АЗС в Ленинградской области. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Ситуации дефицита. Прежде всего, топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице. Чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимые АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы Топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Евротранс подтвердил фактический дефолт по одному выпуску облигаций. Еще по двум сумел расплатиться. Дефолт зафиксирован по части облигаций в размере 33,3 миллиона рублей. Техдефолты преследуют Евротранс с начала года. Причиной компания называла временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. Обанкротить Евротранс намерены банки «Россия» и «Сбер». Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранса. Пока организатор получает щедрые комиссии и не несет ответственности за качество эмитентов, кредитные риски перекладываются на инвесторов. Впрочем, на основании одного дефолта на рынке вряд ли что-то будут менять в общих подходах. Пока в случае банкротства акционеры не получают ничего, а держатели облигаций от 3 до 5%, говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
9: Когда компания банкротится, назначается конкурсный управляющий, который должен будет распродавать имущество компании и распределять деньги в порядке, установленном законодательством. И у нас там получается первый. Там, государство должно получить неуплаченные налоги, поставщики товаров и услуг, которые отгрузили товар, но не получили выплаты, сотрудники и зарплаты. Потом только уже у нас идут выплаты по облигациям, займам, кредитам. И уже в самую последнюю очередь у нас идут акционеры. Поэтому, да, действительно, при банкротстве, обычно ничего не получают акционеры. Да? Именно за их счет идет раздел всего имущества. Поэтому после того, как все эти объекты будут проданы, скорее всего, у каждой заправки или у сети заправок появятся новые владельцы совершенно новыми акциями. Поэтому текущие акционеры, которые как бы владеют этими всеми заправками, через какое-то время будут наблюдать, как появятся новые акционеры у этих заправок. А эти акционеры, к сожалению, будут жалеть, что они когда-либо покупали подобные акции. Но бывают, конечно, истории типа Золушки, что там приходит какой-то принц, слияние, поглощение, что-то там меняется. Какие-то еще деньги остаются, но это такой счастливый случай, который иногда случается, когда либо государство входит в долю, либо какой-то крупный акционер решает все-таки поглотить, размыть долю, ну, хотя бы процентов 5-10 у акционеров еще остается после всей этих процедур, там, а 90% уже переходит к новому акционеру-спасителю Белому принцу. Поэтому это надо всегда держать в уме, когда вы инвестируете в компании с неустойчивым финансовым состоянием.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Среди активов оператора 57 АЗС трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы и сеть электрозарядок.
11: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ».
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
13: «Кто надо, услышал».
14: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча алмазов в мире в этом году может сократиться до минимума за последние 40 лет и составить около 90 миллионов карат, сообщили в Алросе. В компании отметили, что это уже сказывается на ценах. Не только крупные камни, но и средние, совсем небольшие, начали дорожать. В целом, как отметили в компании, мировой рынок алмазов все больше сдвигается в сторону дефицита предложения камней.
25: Национализация в первом полугодии, по данным аналитиков AK&M, достигла рекордных 10 миллиардов 160 миллионов долларов. По оценке экспертов, такие сделки, их было 15, обеспечили 42% денежного объема всего рынка слияний и поглощений в России. Это в 2.5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В этом году самой крупной стала передача государству сельскохозяйственного холдинга «Росагро» Вадима Машковича. Актив оценили в 7,7 миллиарда долларов. В июле российские банки предоставили физлицам 83 400 ипотечных кредитов на 355 миллиардов рублей. По данным консалтинговой компании FrankRG, это на 25% меньше, чем в июне, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на жилищные кредиты из-за возможного ужесточения льготной программы семейной ипотеки. В турецком курортном Бодруме построят новые отели на фоне роста турпотока из России. Как сообщил турецкий турагент Бекир Долмуш, Министерство культуры и туризма Турции завершило переговоры по передаче инвесторам нескольких государственных земельных участков на первой береговой линии. Инвесторы предложили за право реализации проектов на двух участках в общей сложности 99 миллионов турецких лир, это свыше 2 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 31 градус. Гидрометцентр нас тут пугает грозой, которая может разразиться до конца дня, а также ливневыми дождями и градом завтра, в пятницу. Не знаю, насколько этот прогноз оправдается, но в любом случае запасаемся зонтами. В 16:16 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Московским новостройкам стоит приготовиться к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов. По крайней мере, об этом пишут профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если верить утечкам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 175 машиномест, то теперь приблизительно 500. В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты говорят, что это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как машиноместо. Почему меняются нормативы и какие варианты есть у застройщиков, рассуждает член подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
16: Во-первых, связано это с тем, что в Москве крайне мало земельных участков, которые позволяют обеспечить наземную парковку. Если раньше строили огромные ЖК и строили рядом многоуровневые многоярусные паркинги, то сейчас это делать уже не получается. Раньше разрешалась парковка во дворах, а сейчас у нас все дворы без машин. Внимание, вопрос, куда девать машины? И получается, что в каждой семье как минимум одна машина, а то и две, и три, и даже четыре, если двое взрослых и двое детей. Поэтому, конечно же, правительство Москвы придумало такую штуку, как увеличить коэффициент для машиномест. Ну и теперь это головная боль застройщиков. И тут возникает вторая проблема. Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Бок пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь. Поэтому тут возникнет другая проблема. Получится, что если раньше степы зависели от продаваемой площади квартир, то теперь сначала придется считать, сколько у нас есть машиномест, сколько к этим машиноместам можно сделать квартир, а потом уже считать финмодель. Вчера тоже с девелоперами на эту тему разговаривали.
2: Иоланта Овчинникова, Торгово-промышленная палата. Ну, главный вопрос, как это все повлияет на конечные цены. Сейчас средняя цена за машиноместо в Москве вполне сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. Жителей подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с Бизнес-ФМ рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
0: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад, после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в Южных воротах. По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка, а для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал Бизнес-ФМ местный житель Владимир.
1: Запах очень сильный и обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
18: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал по поводу?
1: Да, мы в курсе, и это воду выдают. Я спрашивал у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что на питьевую-то понятно воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
18: И это вот последние 2 недели все, да?
1: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
0: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
19: Загрязнение пошло даже не лучше, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб. Потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, как смотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В Белых Столбах есть склады. И Вайлдберрис, и Леруа Мерлен, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это? Пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуше, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
0: Бизнес-ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Российские банки массово меняют сертификаты своих сайтов на отечественные. Изменения в настройках заметили слушатели Бизнес-ФМ. Это важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата, о чем мы рассказывали накануне. В ответ нам написал слушатель Бизнес-ФМ, технический директор диджитал-агентства 3RedNet Александр Павлов. Он вместе с банком-заказчиком решил проблему несоответствия сертификатов еще 1.5 года назад. Тогда начали уходить первые зарубежные удостоверяющие центры. Чтобы сайты корректно работали у пользователей и в России, и за рубежом, компания объединила в одном запросе 2 сертификата, продолжает Александр Павлов.
20: Бизнес говорит. Личный опыт.
22: То есть, если пользователь использует, ну, привычному какой-нибудь там Chrome, Mozilla, браузер, который не содержит корневой сертификат Минцифры, мы ему показываем сертификаты стандартные РСА. Если же пользователь использует Яндекс.Браузер, например, то мы ему подсовываем сертификат Минцифры. Соответственно, для пользователей вне пределов России сайты точно так же открываются. Сервер сайта определяет браузер, с которым заходит пользователь. Это достаточно просто делается. Единственное, что появляется некая прокладка такая в работе, которая называется называется CP-Nginx, который поддерживает ГОСТовские сертификаты. То есть, если раньше установка сертификата требовала час времени, не более, то сейчас это занимает часа 4. Это на стороне именно самого сайта делается. Плюс еще мы рекомендуем сайтам устанавливать у себя корневой сертификат Минцифры, чтобы сохранить работоспособность интеграции с российскими сервисами. Ну, например, с тем же самым мессенджером Max. Для этого нужен, естественно, системный администратор. Сначала получить сертификат Минцифры, это, наверное, самое долгое, что делается. Затем просто системный администратор настраивает CP-Nginx и настраивает все необходимые правила для работы сертификатов. Сейчас у нас там Let's Encrypt отзывают, Global Sign отзывает, Asia Trust та же самая отзывает, это китайский удостоверяющий центр. Но есть, например, LightSSL, который не отзывает сертификаты, и можно ими пользоваться. Удостоверяющих центров Китая достаточно много, их больше десятка, и, соответственно, можно воспользоваться их удостоверяющими центрами. В свое время Минцифре нашей надо было заботиться о договоренностях с тем же самым Гуглом, что их корневой сертификат входит в поставку по умолчанию этих самых сертификатов в браузеры. Этот момент мы упустили как государство, и, грубо говоря, с 2014 года нам стали закручивать гайки, и уже Минцифры не могла договориться с тем же самым Гуглом о том, чтобы разместить наш корневой сертификат в их продукте. Собственно говоря, отсюда и большая проблема-то и растет.
2: Александр Павлов, технический директор диджитал-агентства 3Rednet. Ранее нам писали слушатели Business FM, что банки рассылают клиентам уведомления с просьбой установить сертификаты Минцифры или пользоваться браузерами с российскими сертификатами. Однако, как поясняли эксперты, если пользователь не хочет ими пользоваться, он может просто игнорировать баннер на сайте о небезопасном подключении. Для этого на нем есть кнопка «Попасть на сайт». Однако этот баннер будет появляться постоянно при каждом посещении сайтов в иностранном браузере.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: Москва 16:28. Студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвития прорабатывает меры поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников. Он отметил, что первоочередная задача данных мер поддержки – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. В работе участвует Минфин, налоговые службы и Центробанк, руководит вице-премьер Александр Новак. Премьер-министр Грузии заявил, что страна открыта для туристов из всех стран, в том числе из России. Распространяемая в социальных сетях информация о негативном отношении к российским туристам является частью кампании по саботажу. Двери Грузии распахнуты для всех туристов, в том числе из России, несмотря на ложные сообщения о том, что россиянам в стране не рады или им угрожает опасность, сказал Ираклий Кабахидзе. Несколько американских сенаторов и экспертов считают, что обмен разведданными между США и Украиной вернулся на прежний высокий уровень. Об этом пишет журнал «Политико». Один из сенаторов заявил газете, что видит признаки улучшения ситуации. Ранее, в начале марта 2025 года, США на время приостанавливали обмен разведданными с Киевом. Студент из Калининградской области выиграл 5 миллионов рублей в лотерею после проигрыша на шахматном турнире. После неудачи он пошел и купил несколько билетов. О крупном выигрыше узнал на следующее утро. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Чей дрон? В аэропорту Лейпцига расследует инцидент с беспилотником со взрывчаткой, который обнаружили рядом с украинскими грузовыми самолетами. Глава МВД Германии заявил, что это похоже на сценарий гибридной атаки, но от более развернутых комментариев воздержался. Грузия открыта для всех туристов, включая россиян. Премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе выступил с эмоциональным заявлением в связи с поднявшейся в соцсетях волной комментариев о негативном отношении к гостям из России. Кабахидзе назвал все это кампанией по саботажу Грузии, которая координируется из-за рубежа. 4 года колонии условно. Такой срок гособвинения запросила для экс-директора издательства «Попкорн» Дмитрия Протопопова по резонансному делу о распространении книг с пропагандой движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Дрон со взрывчаткой возле украинских «Русланов» в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Галии. Чей это дрон, пока не установлено.
20: Подробности.
5: Судя по фотографии, опубликованной Bild, небольшой беспилотник типа квадрокоптера лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Bild пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета Süddeutsche Zeitung и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТЭ, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая в основных зарядах. Аэропорт Лейпцига — это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания Antonov Airlines, возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. Antonov перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 2022 году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
2: По данным немецких СМИ, радиостанции НДР, ВДР и Süddeutsche Zeitung, украинский грузовой самолет, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством, перевозил боеприпасы. Якобы снаряды доставили в Германию из Франции и загрузили на один из 4 украинских АНов, стоявших в аэропорту для дальнейшей отправки. Расследование инцидента продолжается, официальных комментариев по-прежнему нет. Что произошло, пока не ясно, доказательств нет, но немецкий министр МВД намекнул на Россию без фактов, а Россия напомнила о «Северном потоке» и украинском следе, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Это пока версия ни о чем. Нету никакой конкретной доказательной базы. Обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Хале, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, в котором, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. Еще один акцент я бы хотел поставить, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов. Такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока каких-либо доказательств нету, то есть это больше похоже как предварительное обвинение, то есть если не русские, то кто? Сообщение посольства России в Германии, посла господина Нечаева, пока по этой теме не было. Был комментарий пресс-службы посольства, что сказали, что такое же обвинение было связано с Северным потоком, потом оказалось, что это украинские спецслужбы это организовали.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». После обнаружения беспилотника работу аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Bild, примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Что значат непубличные встречи бывших чиновников России, Евросоюза

0: премьер Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информации об этом. Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший вчера выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, рассказал сегодня, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место, на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
1: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
0: Анатолий Таркунов, ректор МГИМО, а в свою очередь ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступающих по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
2: Как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание РСОШ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей призеров олимпиад.
0: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос вуз увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
3: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290+ – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов. Из них часть этих баллов, это потому что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
0: Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. В РАНХИКС президентской академии сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается очень высоким, несмотря на рост популярности колледжей. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала обозревательница бизнес-ФМ Диана Чебанова из Шереметьево. Рейс в Геленджик даже организованных групп просто отменили, и альтернативных вылетов нет. Пассажиры обсуждают, что, возможно, это связано с недавней атакой на местный поселок Архипа-Осиповку, который находится недалеко от аэропорта Геленджика, продолжает Диана.

0: Чебанова.
1: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40, а затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменили. Поскольку наш тур организованный на несколько дней, уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причине отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипа Осиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И перевозчик сообщил на стойке гейта. Там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс. Не разрешают там летать, приземляться.
0: Диана Чебанова, Бизнес ФМ. Также в аэропорту Сочи из-за ограничений задерживаются более 130 рейсов.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Арбитраж.
11: Альфа-банк добился права продолжать разбирательство со структурой бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых на британских Виргинских островах. Банк утверждает, что компания Kipfort Ventures участвовала в схеме, за которой он лишился 140 миллионов долларов. Апелляционный суд возобновил разбирательство и заморозил активы Kipfort на 142 миллиона долларов. Решение по делу еще не принято.
13: Ценные бумаги.
11: Совет директоров Яндекс рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года по 110 рублей на акцию. Окончательное решение примут на собрании акционеров 9 сентября. Получатели выплат определят по состоянию на 21 сентября.
13: Отчеты и планы.
11: Турецкий бренд товаров для дома «Мадам Коко» закроет все магазины в России. Сейчас у сети в стране 29 точек. Еще в мае компания начала уведомлять торговые центры о закрытии. Причинами арендодатели называют снижение трафика и спроса, а также высокую арендную и кредитную нагрузку.
13: Сделки.
11: Аптечная сеть 36,6 приобрела большую часть московской сети «Диалог». В сделку вошли 6 юрлиц и 83 из 89 аптек, работающих в Москве и области. Сеть «Диалог» в 2003 году основала Ольга Давыдова, ранее развивавшая фарм-дистрибьютора «Vita Company». Сам дистрибьютор в сделку не вошел. Стоимость покупки не раскрывается. По оценке «Коммерсанта», она могла составить до 800 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 16:46 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». И прямо сейчас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter, обсудили состояние IT-отрасли и способы ее финансирования. А также искусственный интеллект, внедрение передовых технологий и дефицит кадров.
14: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» продолжает свою работу, и сегодня мы обсуждаем технологическую отрасль российской экономики. В программе принимает участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter. Денис, как вы оцениваете современное состояние рынка технологических компаний России?
8: В целом IT-отрасль демонстрирует опережающие темпы роста. За последние 5 лет IT-сектору удалось удвоить свой вклад в российский ВВП. На рынке появились новые компании и усилили позиции действующие игроки. Некоторые из этих компаний достигли уровня мировых техногигантов. Мы в студии с HeadHunter, и они на минуточку входят в топ-3 в мире по посещаемости среди порталов по поиску работы и сотрудников. У нас мощное развитие получилось сфера финтеха, удобство сервисов для людей в России, таких как доставка, такси, онлайн-карты, цифровизация госуслуг, объективно выше, чем во многих развитых странах. Но фаза бурного роста заканчивается. Теперь фокус заказчиков на более аккуратном отношении к своим IT-бюджетам. Но в целом я считаю, что перспективы у рынка остаются хорошими. В первую очередь для тех, кто создает реальную пользу для потребителей.
14: Дмитрий, не могу не спросить про рынок труда. Какие ключевые тренды вы бы выделили?
12: Мы наблюдаем постепенное охлаждение рынка. Мы оцениваем, что в этом году в среднем на 30% где-то найм сократился относительно прошлого года. В целом уже не видно такого большого роста зарплат, которые мы наблюдали в том же 2024 и 2025 году. И дальнейшее движение, конечно, будет зависеть от того, как будет экономика себя чувствовать. С точки зрения фундаментальных трендов, я бы сказал, здесь есть 3 основных. Первое — это, собственно, демография, которая у нас по-прежнему убывающая, особенно в когорте такой высокопроизводительной 25-50 лет. И это будет происходить в следующие 5 лет, вне зависимости от того, что будет происходить в политике и экономике. Второе – это такой тренд мощный на реиндустриализацию, когда мы фактически изменили вектор экономики от такой сервисной и вернулись к тренду с фокусом на промышленность, на производство, на суверенитет. Нам нужно будет все больше рабочих рук и, вероятно, меньше офисных сотрудников. Ну и третий тренд – это поколенческие изменения. У нас на рынок труда выходит сейчас активное поколение, это Z, Alpha, совершенно другими подходами к занятости, предпочитающие такие более гибкие форматы. Да, отсюда мы говорим, что, конечно, доля платформенной занятости, такой вот гибкой переменной части, будет расти.
14: Денис, вот только что Дмитрий рассказал про ключевые тренды на рынке труда в России, про кадры и их компетенции. А какие качества вы цените в команде?
8: В первую очередь, в команде я ценю то, как они выполняют поставленные задачи и цели, как бы банально это ни звучало. Мы работаем в сверхконкурентной среде, где соревнуемся не только с другими банками, но и самими собой вчерашнего дня. У нас в Альфе достигнутый уровень становится базовым минимумом следующего периода. В таком высоком темпе невозможно работать без гибкости, готовности к изменениям, устойчивости к кризисным ситуациям. Часто запросы клиента, особенно в крупном бизнесе, не могут удовлетворить типовые продукты. И тут мы становимся дизайнерами, творцами кастомизированных финансовых решений, сделанных индивидуально под запрос каждого клиента. Или наоборот, создаем какие-то масштабные решения, которые переворачивают рынок, и остальные равняются на нас. Например, так было с запуском платформы CFA. Но добиваться больших успехов невозможно без синергии с множеством других команд внутри банка. И тут важно уметь работать в связке, слышать коллег, уметь аргументированно донести свою точку зрения, но в главе угла всегда держать интересы клиента и интересы банка в целом.
14: Дмитрий, HeadHunter работает на стыке технологий, экономики и рынка труда. Вот на ваш взгляд, что сегодня важнее для устойчивого роста публичной технологической компании? Это скорость, операционная дисциплина, сильный продукт или способность видеть какой-то долгий тренд раньше других?
12: Мне кажется, что сейчас и вообще в любом кризисе так или иначе фокус слегка смещается с каких-то стратегических ставок, обсуждения и выработки каких-то долгосрочных планов больше в сторону операционной эффективности, как делать все то же самое, только более эффективно и побыстрее, сокращать расходы и так далее. Но мне кажется, что это в целом для многих компаний, многих отраслей довольно опасно забывать о долгосрочном горизонте, да, и фокусироваться на прибыли краткосрочной.
14: Денис, а растет ли у вас число клиентов из отрасли технологий? И какие банковские продукты у них наиболее востребованы? Требуют ли IT-бизнесы какого-то особого подхода?
8: Потребности IT-отрасли во многом зависят от стадии развития. На начальном этапе IT-компаниям в первую очередь нужны транзакционные продукты. В ранней стадии важно поддержать ликвидность, чтобы избежать кассовых разрывов. Здесь, как правило, возникает спрос на факторинг, скоринговые продукты кредитования, банковские гарантии, ЦФА. На зрелой же стадии обычно реализуются масштабные проекты, и здесь может быть актуальным сложно структурированное финансирование, в том числе проектное. синдицированные кредиты, размещение акций и облигаций. В том числе Альфа-банк может инвестировать в капитал таких компаний через собственный фонд, да, или выступать консультантом по привлечению инвесторов в капитал компаний.
14: Дмитрий, спрошу теперь вас, что вы цените в партнерах, будь то банки, поставщики, подрядчики?
12: Я бы сказал, что в выборе стратегического партнера важны две плоскости – гибкость и скорость. Технологичность, чтобы это было сделано достаточно эффективно. В частности, вот с Альфа-банком у нас достаточно много было разных проектов. И в сложные времена, когда мы возвращались с западных рынков и рассматривали разные варианты, и в более тучные времена, когда мы были еще публичной компанией в Америке, делали дебютный выпуск облигаций, покупали компании. И сейчас у нас достаточно много проектов. Вот именно в Альфе мы всегда оценили как раз ту самую гибкость и технологичность как партнера. Так и работаем.
14: Итак, завершая нашу программу, задам последний вопрос. Денис, какие технологические тренды будут наиболее значимы для деятельности ваших компаний в ближайшие годы?
8: Ну, первое – это внедрение искусственного интеллекта, но есть и другие тренды. Например, встроенные финансы. Это когда финансовые операции, платежи, кредиты, страховки встраиваются в нефинансовые платформы. Клиенты получают кредит, когда покупают технику, страхуют груз прямо на складе, платят, когда отправляют доставку. Еще один важный тренд – это то, что платежи становятся автономными. Устройства общаются между собой и сами оплачивают топливо, запчасти, услуги без участия человека. Одновременно с этим растут новые требования кибербезопасности. Банк больше не просто предоставляет услуги, он становится полноценной цифровой экосистемой, которая не просто обслуживает бизнес, а помогает ему работать, развиваться и расти.
14: Дмитрий, а теперь ваше мнение.
12: Вызов глобальный, который сейчас существует для технологических компаний, это кризис аутентичности, когда люди уже не понимают, с кем они взаимодействуют, да, насколько можно доверять. Стоимость создания информации стремится к нулю, информации много. И я думаю, что вот это вот направление безопасности и доверия, это будет ключевым таким направлением и функцией технологической компании будущего.
14: Это была программа «Масштабный бизнес». Полную версию можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
0: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Дмитрием Сергиенковым, генеральным директором HeadHunter, беседовал Алексей Завьялов.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 30 августа «Майкоп» – первый межрегиональный фестиваль «Вершина» открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
10: Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам. Знай меру на Бизнес FM. Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет. Все золото мира на Бизнес FM. Строго по делу.
15: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
16: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
15: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
17: Все выпуски программы доступны на любых подкастах.
15: Бизнес FM.
17: На сайте bfm.ru.
15: Коротко.
18: В Москве 16:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России составили 720 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Банк России. По данным на 24 июля, объем резервов составлял более чем 732 миллиарда долларов. Таким образом, за неделю с 24 по 31 июля они снизились на 11,8 миллиарда долларов. Как отметил регулятор, снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки. Число ломбардов в России достигло рекордного уровня. На 1 августа в стране насчитывалось 2131 организация, что выше показателя 2022 года. Тогда было 2090 ломбардов. Эксперты связывают рост с подорожанием золота, которое остается главным видом залога, передает агентство Prime. В российских школах усилят блок искусственного интеллекта в курсе информатики. Ученики разберут базовые понятия ИИ и машинного обучения на углубленном уровне, освоят типовые задачи анализа данных и принципы работы ИИ-технологий, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве заверили, что речи о замене традиционного обучения или о введении обязательных уроков по искусственному интеллекту не идет. Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что Иран ведет транзитные сборы в размере от 5 до 7% от стоимости груза для судов, использующих Ормузский пролив, что составляет примерно 100 миллиардов долларов в год при довоенном уровне трафика. При этом китайские суда будут освобождены от этих сборов в соответствии с проектом соглашения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ярославль пережил самую мощную за все время атаку дронов. Известно о 4 пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на местном НПЗ. Власти Украины утверждают, что речь идет об НПЗ «Славнефть Янос», который входит в пятерку крупнейших. Официальных подтверждений этой информации нет. Независимые операторы АЗС ищут справедливости. Они обратились к правительству с просьбой дать им доступ к прямым закупкам топлива у крупных нефтяных компаний. Иначе небольшие АЗС окончательно проиграют ценовую конкуренцию с сетевым. Бензин и дизель, которые они вынуждены покупать у зарубежных производителей, стоят намного дороже. Столичные новостройки могут рекордно подорожать, как пишут профильные издания. Причина в грядущих изменениях требований к парковочным местам. Утверждается, что застройщиков хотят обеспечить ими едва ли не каждую квартиру. Так ли это? Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет, осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуары, и там возник пожар. Принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
19: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. Ой, продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
20: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
19: Да.
20: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
19: С утра рядом с домом было видно осколки.
20: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
19: Нет.
0: Мария, житель жительница Ярославля. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО и РЭП ликвидированы 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюз» Алексей Яковлев.
1: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Ну, вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
0: Алексей Яковлев, учредитель сетевого издания «Ярньюз». Власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть Янос» в Ярославле. Это пятый по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот завод. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах довольно сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответа пока нет и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев сказал «Бизнес-ФМ», что прямых поставок нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет. С биржи отгрузки минимальные. «Нефтьмагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках крупных нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров и получает себестоимость 118 рублей за литр. А в Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Главная проблема у независимых компаний – зависли оплаченные еще весной партии топлива, которые нефтяники не отгружают. Они обратились в РТС и Минэнерго, чтобы те помогли содействовать выгрузке этих объемов через взаимодействие с биржей «Ивинк», говорит владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
21: Есть невыгруженные объемы с марта, с апреля, с мая месяца в адрес ряда независимых компаний. И в РТС для того, чтобы содействовали в работе с Минэнерго. Минэнерго при взаимодействии с независимой розницей и биржей и нефтяными компаниями как-то помогало направлять какие-то объемы в наш адрес. Если мы говорим про будущие поставки, то, конечно же, должна быть все-таки какая-то работа с местными сбытами вертикально интегрированных компаний для того, чтобы можно было через них по прямым договорам, минуя биржу, закупать топливо.
22: А вот о письме этом вы слышали Мишустину от РТС?
21: Ну, мы читали, да.
22: Какого развития событий ждете?
21: Ну, потихонечку произойдет насыщение топливного рынка, так или иначе. Каждый день в режиме реального времени проходит работа над ошибками. Мы видим ее результаты. Идет перенастройка существующих мощностей, усиление защиты от беспилотной опасности. Работа идет. Просто государственная машина достаточно серьезный аппарат, не очень поворотливый, к сожалению. Сидим, ждем, но других вариантов нет.
22: То есть со своей стороны вы сделали все, что могли тут?
21: Да, конечно. Вы купили топливо и сидите, ждете. Единственное, что вы можете, это, конечно же, написать в какие-нибудь ассоциации, в местные органы власти, попросить посодействовать по выгрузке топлива для стабилизации ситуации в том или ином месте региона, где вы работаете. Все, больше ничего. Вы же не можете позвонить на завод и сказать, как ему работать. И вряд ли он кого-то будет слушать, помимо своего руководства и руководства государства. Все взаимодействуют, все работают, все как-то пытаются решить проблему. Никто не брошен на произвол судьбы.
0: Вадим, владелец сети АЗС в Ленинградской области. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: ситуации дефицита, прежде всего топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице, чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимые АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы Топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Евротранс подтвердил фактический дефолт по одному выпуску облигаций, еще по двум сумел расплатиться. Дефолт зафиксирован по части облигаций в размере 33,3 миллиона рублей. Техдефолты преследуют Евротранс с начала года. Причиной компания называла временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. Обанкротить Евротранс намерены банки «Россия» и «Сбер». Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранса. Пока организатор получает щедрые комиссии и не несет ответственности за качество эмитента, кредитные риски перекладываются на инвесторов. Впрочем, на основании одного дефолта на рынке вряд ли что-то будут менять в общих подходах. Пока в случае банкротства акционеры не получают ничего, а держатели облигаций от 3 до 5%, говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
5: Когда компания банкротится, назначается конкурсный управляющий, который должен будет распродавать имущество компании и распределять деньги в порядке, установленном законодательством. И у нас там получается первый. Там, государство должно получить неуплаченные налоги, поставщики товаров и услуг, которые отгрузили товар, но не получили выплаты, сотрудники и зарплаты. Потом только уже у нас идут выплаты по облигациям, займам, кредитам. И уже в самую последнюю очередь у нас идут акционеры. Поэтому, да, действительно, при банкротстве, обычно ничего не получают акционеры. Да? Именно за их счет идет раздел всего имущества. Поэтому после того, как все эти объекты будут проданы, скорее всего, у каждой заправки или у сети заправок появятся новые владельцы совершенно новыми акциями. Поэтому текущие акционеры, которые как бы владеют этими всеми заправками, через какое-то время будут наблюдать, как появятся новые акционеры у этих заправок. А эти акционеры, к сожалению, будут жалеть, что они когда-либо покупали подобные акции. Но бывают, конечно, истории типа «Золушки», что там приходит какой-то принц, слияние изменения поглощения, что-то там меняется, какие-то еще деньги остаются, но это такой счастливый случай, который иногда случается, когда либо государство входит в долю, либо какой-то крупный акционер решает все-таки поглотить, размыть долю, ну, хотя бы 5-10% у акционеров еще остается после всей этих процедур, там, а 90% уже переходит к новому акционеру-спасителю Белому принцу. Поэтому это надо всегда держать в уме, когда вы инвестируете в компании с неустойчивым финансовым состоянием.
0: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Среди активов оператора 57 АЗС трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы и сеть электрозарядок.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект «Drums Dreams» – концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
6: Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
25: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
4: «Бизнес FM Казань». Новости. Коротко.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане впервые с начала лета подешевел бензин. В период с 28 июля по 3 августа бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дешевле. 92-й теперь можно купить примерно за 69 рублей за литр, а 95-й за 73 рубля. При этом топливо премиум сегмента 98-й и выше подорожало. Сейчас его цена приближается к 100 рублям за литр. Данные приводит Росстат. Средняя стоимость бензина в республике снизилась до 71 рубля 50 копеек за литр. Это почти на 1,5 рубля меньше, чем недели ранее. Цена дизельного топлива практически не изменилась и держится на уровне 80 рублей 50 копеек за литр. По информации производителей, необходимые запасы топлива в республике имеются. Поставки осуществляются в аналогичном графике, как и в прошлые годы, пишет РБК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Раиса Татарстана. В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина Республики проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас минимальный потребительский бюджет в Татарстане составляет 28 948 рублей. Таким образом, после пересмотра показатель может увеличиться на 1173 рубля. Минимальный потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума. Он учитывает не только базовые физиологические потребности человека, но и расходы на социально-культурные нужды, а также более широкий перечень товаров и услуг. Размер потребительского бюджета используют при оценке уровня жизни населения, планировании бюджета и подготовке социальных нормативов. Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дворца творчества имени Алиша в Казани. На ремонт выделят 770 миллионов рублей. Сведения появились в Едином госреестре заключений. Здание также известно как объект культурного наследия регионального значения, дворец пионеров и школьников 56-61 годов. Это будет уже вторая часть реконструкции, которая предусматривает работы по сохранению здания, закупку мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории. Здание на улице Галактионова построили в конце 50-х прошлого века по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Капитальный ремонт здесь раньше не проводили, а в 2025-м объект закрыли в связи с аварийным состоянием. Рубин официально объявил об уходе албанского нападающего Мерлинда Даку в московский «Спартак». Информацию опубликовали на официальном сайте. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер порядка 11 миллионов евро. Казанцы поблагодарили Даку за 3 года работы в столице Татарстана. Мерлинда Даку признали настоящим украшением чемпионата и добавили, что футболист вписал свое имя в историю клуба. Напомним, Даку присоединился к Рубину летом 2023-го, перейдя из хорватского «Осиека». В команде он провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Футболист стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ. По забитым мячам он уступил только Гёкдинизу Карадинизу. В Казани 19 августа, в день матча чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Спартаком», ограничат продажу алкоголя. В целях обеспечения безопасности ограничения будут действовать в Новосавиновском районе, рядом со стадионом «Акбарс-Арена» и частично в центре города, следует из постановления республиканского Кабмина. Продавать алкоголь не смогут в магазинах на улицах центра города, Астрономической, Баумана, Кавин-Аджми, Мусы-Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Ограничение не коснется продажи алкоголя в заведениях общественного питания при оказании услуг общепита. Напомним, 4 августа «Рубин» проиграл московской родине со счетом 0-5 в матче первого тура группового этапа Кубка России. Это поражение стало первым для «Рубина» в истории встреч с родиной. Следующий матч команда проведет 9 августа дома против Оренбурга в рамках российской премьер-лиги. В Казани почти каждый второй житель готовит дома ежедневно. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Авито-товары» и «Авито-реклама». При этом мужчины чаще готовят мясо, рыбу и завтраки, а женщины – салаты, десерты и блюда из птицы. Молодежь в возрасте 18-24 лет особенно любит печь сладости и готовить пасту с пиццей. Среди покупок для кухни казанцы чаще всего выбирают кастрюли, сковородки и мелкую бытовую технику. Чаще всего горожане решаются на покупку, чтобы заменить старую вещь или упростить готовку. Немалую роль играет и реклама. 7 из 10 опрошенных признают, что именно она влияет на их выбор. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается ухудшение погоды. По данным гидрометцентра, 8 и 9 августа в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом на востоке региона воздух прогреется до плюс 32. Как отмечают синоптики, сейчас регион находится в поле повышенного атмосферного давления и спокойной сухой воздушной массе. Однако на выходных Татарстан окажется под влиянием активного атмосферного фронта северного циклона. В Казани завтра в 5. В пятницу переменная облачность, плюс 29, без осадков. В субботу плюс 26, небольшой дождь. В воскресенье плюс 23 и тоже небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
25: Валюта.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России, на 6 августа. Доллар немного подешевел, курс на сегодня 80 рублей 93 копейки. Евро также в небольшом минусе, 93 рубля 19 копеек. Турецкая лира сегодня 1 рубль 70 копеек. Китайский юань 11 рублей 97 копеек.
2: Спонсор программы ООО КБР «Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
8: Не является публичной офертой.
2: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО КБР Банк Казани.
8: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
9: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
23: Недвижимость на Бизнес FM. Право выбора.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
23: Любопытные факты.
11: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
9: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
12: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
9: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
23: Право выбора.
27: Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
28: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо.
1: Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
23: Говорящие фамилии на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов партию «Яблоко». По его мнению, эта организация не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. Миронов назвал «Яблоко» партией предателей и вредителей. Он отметил, что в 22-м году в «Яблоке» назвали специальную военную операцию преступлением и не поменяли свое мнение. К критике присоединился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что «Яблоко» не поддерживает политику укрепления государственности и в условиях военного противостояния ни разу не выступило с осуждением о преступлении киевского режима. Напомню, «Яблоко» — единственное зарегистрированное на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. В России ведут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Решение о его содержании и форме образовательной организации принимает самостоятельно, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Как сообщили в июле в Россотрудничестве, в этом году обучение в России заинтересовало 160 тысяч иностранцев. Такое количество регистраций было зафиксировано в системе Education in Russia. А в 2025 году показатель составлял 144 тысячи. Мадридский «Реал» объявил о трансфере нападающего Яна Диаманде из немецкого клуба РБ «Лейпциг». Контракт с 19-летним футболистом сборной Кот-д'Ивуара рассчитан до 33-го года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. По сведениям СМИ, сумма трансфера Диаманде станет рекордной для «Реала» и составит более 140 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Чей дрон? В аэропорту Лейпцига расследует инцидент с беспилотником со взрывчаткой, который обнаружили рядом с украинскими грузовыми самолетами. Глава МИД Германии заявил, что это похоже на сценарий гибридной атаки, но от более развернутых комментариев воздержался. 4 года колонии условно. Такой срок гособвинения запросила для экс-директора издательства «Попкорн» Дмитрия Протопопова по резонансному делу о распространении книг с пропагандой движения ЛГБТ, признанного в России экстремистской организацией. Протопопов свою вину полностью признал. Грузия открыта для всех туристов, включая россиян. Премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе выступил с эмоциональным заявлением в связи с волной комментариев в соцсетях о негативном отношении к гостям из России. Кабахидзе назвал все это кампанией по саботажу Грузии, которая координируется из-за рубежа. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Дрон со взрывчаткой возле украинских «Русланов» в аэропорту немецкого Лейпцига. Власти Германии назвали это сценарием гибридной атаки. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством был обнаружен во вторник около полуночи на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Лейпциг-Гали. Чей это дрон, пока не установлено.
0: Подробности.
2: Судя по фотографии, опубликованный Бильд, небольшой беспилотник типа квадрокоптер лежал на земле в нескольких метрах от самолета Ан-124. Бильд пишет, что к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Взрывное устройство обезвредили при помощи робота-сапера. Кто-то пишет, что детонатор был нерабочий. Еще до вмешательства робота у бомбы отсоединился взрыватель. Газета «Süddeutsche Zeitung» и еще несколько изданий сообщают со ссылкой на документы следствия, что экспертиза обнаружила в бомбе взрывчатку марок ПТЭ, тетра-нитро-петра-эритрит и Семтекс. Первая обычно применяется в взрывателях, вторая – в основных зарядах. Аэропорт Лейпциг – это не только гражданский аэропорт, но и важный логистический узел, а также транспортный хаб НАТО и немецкой армии. Кроме того, в нем базируется украинская грузовая авиакомпания «Антонов Airlines», возле самолетов которой и был найден дрон. В Лейпциге компания строит новый ангар для технического обслуживания, который должен был быть готов к 2027 году. «Антонов» перебрался на базу в Лейпциге после того, как в 22-м году был разрушен его базовый аэропорт Гостомель под Киевом. После инцидента с найденным дроном воздушная полиция не исключает целевую диверсию. Расследование ведет Генеральная прокуратура Дрездена. По данным полиции Саксонии, к расследованию готовы присоединиться следователи НАТО. Глава МВД Германии назвал инцидент гибридной атакой. По его словам, тот факт, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, это качественно новый сценарий угрозы.
1: По данным немецких СМИ, радиостанции НДР, ВДР и Süddeutsche Zeitung, украинский грузовой самолет, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством, перевозил боеприпасы. Якобы снаряды доставили в Германию из Франции и загрузили на один из 4 украинских АНов, стоявших в аэропорту для дальнейшей отправки. Расследование инцидента продолжается, официальных комментариев по-прежнему нет. Что произошло, пока не ясно, доказательств нет, но немецкий министр МВД намекнул на Россию без фактов, а Россия напомнила о «Северном потоке» и украинском следе, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Это пока версия ни о чем. Нету никакой конкретной доказательной базы. Обычно пресс-служба аэропорта Лейпциг-Халле, от них нету никаких внятных комментариев. И еще не доказано, что эта взрывчатка работает. Так скажем, подозрительный предмет, в котором, возможно, есть вот какие-то компоненты. Некоторые немецкие медиа, особенно оппозиционные, они пишут и говорят, что это проверка на внешнее понимание, работает это или не работает, и вообще какая будет реакция на него и так далее. Еще один акцент я бы хотел поставить, что дрон не очень-то профессиональный. То есть его можно было запустить недалеко от аэропорта, где-то из ближайших каких-то домов. Такой дрон можно купить в больших у нас немецких медиамаркетах. Вчера министр МВД Германии сообщил, что он считает это диверсией и все-таки считает русским следом. Хотя пока каких-либо доказательств нету, то есть это больше похоже как предварительное обвинение, то есть если не русские, то кто? Сообщение посольства России в Германии, посла господина Нечаева, пока по этой теме не было. Был комментарий пресс-службы посольства, что сказали, что такое же обвинение было связано с Северным потоком. Потом оказалось, что это украинские спецслужбы это организовали.
1: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». После обнаружения беспилотника работу аэропорта Лейпциг-Галле приостанавливали. Один из грузовых самолетов DHL, который уже заходил на посадку, был вынужден уйти на второй круг. И, как пишет Bild, примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. Самолет благополучно приземлился в Ганновере, но после посадки у него обнаружили небольшие повреждения носовой части. Пилоты предположили, что столкнулись именно с беспилотником. Следствие не исключает, что это мог быть второй дрон, который зафиксировала служба безопасности аэропорта. Что значит непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, а до этого в Баку? О таких переговорах пишет Bloomberg. По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. Участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бароу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон.

0: они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
1: Александр Рар, политолог. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывший российский премьер Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информации об этом. Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректором ГИМО Анатолий Таркунов, предложивший вчера выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, рассказал сегодня, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место, на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
2: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
1: Анатолий Таркунов, ректор МГИМО, а в свою очередь ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступающих по ЕГЭ было примерно поровну. Поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
3: Но как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание, РСОШ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей-призеров олимпиад.
1: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос вуз увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
4: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это основные базовые машиностроительные специальности 260-290 или скорее 270-290 это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных и 290 плюс это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос, но, конечно, из этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов, из них часть этих баллов это потому что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
1: Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. В РАНХИКС президентской академии сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается очень высоким, несмотря на рост популярности колледжей. Аэропорт Геленджика не принимает рейсы. Пассажиры не могут вылететь на Черное море с раннего утра, о чем рассказала обозревательница бизнес-ФМ Диана Чебанова из Шереметьево. Рейс в Геленджик

0: Даже организованных групп просто отменили, и альтернативных вылетов нет. Пассажиры обсуждают, что, возможно, это связано с недавней атакой на местный поселок Архипа Осиповку, который находится недалеко от аэропорта Геленджика, продолжает Диана Чебанова.
1: Рейс из Москвы в Геленджик должен был вылететь в 8:40, затем нам перенесли на 10:10. За 10 минут до вылета объявили о том, что рейс отменен. Людей в аэропорту очень много, рейсы вылетают, но вот на юг два рейса отменили. Поскольку наш тур организованный на несколько дней, уже тур оплаченный, а организатор сейчас ищет места на рейс в Краснодар. В аэропорту не объявляют о причинах отмен. Перевозчик тоже не называет причины. Но между собой люди, понятно, общаются. Говорят, что, скорее всего, это связано с угрозой атак БПЛА, поскольку Архипа Осиповка, на которую совсем недавно был налет, находится рядом с Геленджиком. И перевозчик сообщил на стойке гейта. Там девушка сказала, что именно на стороне Геленджика не разрешают этот рейс. Не разрешают там летать, приземляться.
0: Диана Чебанова, Бизнес ФМ. Также в аэропорту Сочи из-за ограничений задерживаются более 130 рейсов.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7. «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН-165-823-3006. УГРН-121-160-04-8054.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
5: Альфа-банк добился права продолжать разбирательство со структурой бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых на британских Виргинских островах. Банк утверждает, что компания Kipfort Ventures участвовала в схеме, за которой он лишился 140 миллионов долларов. Апелляционный суд возобновил разбирательство и заморозил активы Kipfort на 142 миллиона долларов. Решение по делу еще не принято.
6: Ценные бумаги.
5: Совет директоров Яндекс рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года по 110 рублей на акцию. Окончательное решение примут на собрании акционеров 9 сентября. Получатели выплат определят по состоянию на 21 сентября.
6: Отчеты и планы.
5: Турецкий бренд товаров для дома «Мадам Коко» закроет все магазины в России. Сейчас у сети в стране 29 точек. Еще в мае компания начала уведомлять торговые центры о закрытии. Причинами арендодатели называют снижение трафика и спроса, а также высокую арендную и кредитную нагрузку.
6: Сделки.
5: Аптечная сеть 36,6 приобрела большую часть московской сети «Диалог». В сделку вошли 6 юрлиц и 83 из 89 аптек, работающих в Москве и области. Сеть «Диалог» в 2003 году основала Ольга Давыдова, ранее развивавшая фарм-дистрибьютора «Vita Company». Сам дистрибьютор в сделку не вошел. Стоимость покупки не раскрывается. По оценке «Коммерсанта», она могла составить до 800 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». «Колобок» рискует провалиться в прокате. На фильм ополчились фанаты «Человека-паука», неофициальную премьеру которого сдвинули ради новой части отечественной киносказки. Картине обваливают рейтинги, а билеты плохо продаются. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Началось все в середине июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» настоятельно рекомендовали киносетям сдвинуть теневой релиз нового «Человека-паука» на 2 недели ради премьеры фильма «Последний богатырь. Колобок». Но с особой силой народный гнев разгорелся в начале августа, накануне старта проката «Колобка». Досталось в первую очередь команде фильма, которая никакого отношения к действиям дистрибьютора, в общем-то, не имеет. На хейт в социальных сетях члены съемочной группы реагируют по-разному. Исполнивший роль «Колобка» Гарик Харламов, к примеру, написал, что предпочитает Бэтмена, и в шутку пригрозил сдвинуть релиз новой части «Мстителей». А режиссер картины Антон Маслов ситуацию принял близко к сердцу и решил сражаться с комментаторами их же оружием. В частности, раскритиковал работу электрика, указавшего в комментариях на низкое качество графики в фильме. От комментария «Бизнес ФМ» Маслов отказался. Всеобщее возмущение уже отразилось на кассе. Предпродажи билетов за день до премьеры крайне низкие. Например, в единственном кинотеатре IMAX в Москве, в торговом центре «Капитолий», на все 5 премьерных сеансов «Колобка» не продано ни одного билета. Пока все указывает на то, что в прокате «Колобок» может не дотянуть до 1 миллиарда рублей – стандартной отметки для отечественных киносказок последних лет, говорит филолог, кинокритик, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров.
8: Дело в том, что это уже не первый случай, когда культовые фильмы, даже если это теневой прокат, переносились. Откровенно говоря, общество и люди устали от того, что они хотят посмотреть долгожданный блокбастер. И тут неожиданно появляется отечественный аналог с графикой, которая многим не нравится. Дело даже вот здесь не столько в самом фильме, сколько в том, что он является причиной переноса. Честно признаюсь, мне «Колобок» не понравился, потому что, на мой взгляд, это не совсем сказка. Очень похоже на такую пародийную черную комедию с юмором на аудиторию 30-40+, как минимум, а не на детскую аудиторию, с некоторыми шутками и психологическими посылами, которые абсолютно не пригодны для детей. И эта картина не сбалансирована. В ней отсутствует хорошая темпоритмика. Если уж выбирать между, допустим, «Колобком» и «Смешариками», «Смешарики сквозь вселенные», которые тоже выходят 6 августа, я считаю, что «Смешарики» как сказка-блокбастер в разы интереснее и многограннее.
7: На агрегаторе киноафиша «Колобку» обвалили рейтинг еще до начала проката. Сейчас у фильма 1 звезда из 5 и сотни негативных отзывов. Так что благие намерения дистрибьютора себя не оправдали. «Колобку» не стоило ввязываться в битву, которую он не может выиграть, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
9: Ситуация действительно очень плачевная с «Колобком». Предпродажи на первые дни проката около 10 миллионов. Это тревожный звоночек. Мы видим, что иногда история с хейтом работает в плюс фильму, когда о нем начинают говорить, и это история с «Одиссеей». Но в данном случае нет. У нашего зрителя по-прежнему есть определенный предрассудок в отношении отечественного кино, поэтому делать такое столкновение «Колобка» против «Человека-паука» это было очень-очень неосмотрительно. Тем более, что мы видим лето, это достаточно провальное по кассе, и можно было спокойно совершенно «Колобка» поставить раньше.
7: Не помогла и утекшая в сеть инструкция к промо-компании «Колобка», которую опубликовало профильное издание «Cinemaplex». В ней запрещаются любые упоминания предыдущих частей франшизы «Последний богатырь», которые были созданы совместно с компанией Disney до ее ухода с российского рынка. Тем временем сборы фильма «Человек-паук. Новый день» стали вторым успешнейшим стартом в истории кино со времен четвертых «Мстителей». В мировом прокате всего за 6 дней картина собрала больше $1 миллиарда. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
0: В широкий прокат «Последний богатырь. Колобок» выходит сегодня, 6 августа. Возрастное ограничение 6+. Теневой прокат нового «Человека-паука» должен начаться 20 августа.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую тебя, Леша.
10: Добрый вечер.
0: Ну что, индекс Мосбиржи у нас сегодня с утра поднялся выше отметки 2300, а потом опустился и, в общем, никаких поползновений вверх не предпринимает.
10: В принципе, он поднимался даже еще вечером, вчера выше 2300, но нету теперь уже, как говорят, драйверов, чтобы пойти выше этого значения. Видимо, такой важный уровень, больше психологический, и почему бы не скорректироваться немного хотя бы после роста, ну, достаточно неплохого роста от минимальных значений июля, все-таки наш рынок прибавил почти 20%. И, можно сказать, такая закономерная коррекция, но я бы больше сказал консолидация. Вот недалеко от уровня 2300, все-таки снижение на 0,4% – это незначительное движение. Ну, можно притянуть сюда за уши новые санкции от Великобритании, хотя, в принципе, сколько уже было этих санкций, санкционных пакетов, и рынок уже давно мог бы к этому адаптироваться. Так что, в принципе, в целом, можно сказать, что, ну, пока такое достаточно закономерное движение. Ну, вот даже акции «Озон» не сильно падают, хотя «Озонбанк» попал под санкции Британии. Вот в Британии узнали, что есть, оказывается, такой банк, «Озонбанк», и ввели санкции. Ну, а в целом сегодня рынок снижается достаточно ровно, плавно, все бумаги, но больше это похоже на фиксацию прибыли. Пока, во всяком случае, если опираться на сегодняшнюю торговую сессию. При этом рубль сегодня вновь слабеет. Слабеет уже всю неделю практически. И, видимо, все-таки китайской валюте удастся закрепиться выше 12 рублей. Во всяком случае, сегодня, в отличие от предыдущего дня, вот все стабильно выше 12. И сейчас в районе 12 рублей 10 копеек торгуется китайский юань. Рубль снижается примерно на 11 копеек. Но здесь понятно, вот эта новость еще вчерашняя от Минфина, она продолжит влиять на рубль с учетом того, что Банк России останется чистым покупателем валюты на рынке. И 7 августа Банк России будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей. Но это все с учетом и операций Банка России, и с учетом бюджетного правила. В принципе, для рынка это, ну, скажем, такой достаточно ощутимый ежедневный объем покупки валюты, так что вот этот фактор, он на рубль продолжит оказывать давление. Ну, за исключением, наверное, тех моментов, когда будут большие продажи валюты, но это обычно в конце месяца, до конца месяца еще, ну, есть время, как говорится, еще август только начался. Ну, и что касается доллара, то он тоже сегодня подрос к рублю. Однодневный фьючерсный контракт торгуется выше уже 81,5 рубля. При этом цены на нефть подрастают. Рынок пока не верит в какое-то устойчивое соглашение по Ормузскому проливу. Да, Иран, Оман договорились, но пока мнение США здесь особо-то не присутствует в последнее время. И все помнят меморандум, который закончился практически не начавшись. Так что цены на нефть пока чуть выше 81 доллара за баррель, если рассматривать смесь Брент.
4: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
11: 19-20 сентября. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада ставит вопрос, что важнее для того, кто правит государством. Лесть или правда? Любовь и ненависть, безумие и прозрение, гнев и прощение в одной постановке. Режиссер Яна Тумина обращается к шекспировской трагедии и работает на стыке драмы, театра художника и театра кукол. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
4: Валюты.
11: С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». «Лари» был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один «лари». С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM. «Кто надо, услышал».
12: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
14: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
15: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
14: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов присоединился к критике партии «Яблоко». Он заявил, что «Яблоко» не поддерживает политику укрепления государственности в условиях военного противостояния. По его словам, он не знает ни одного случая, чтобы яблочники хоть чем-то помогали тем, кто сражался на фронте. Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал «Яблоко» партией «предателей Родины» и «иноагентами» и призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку ее деятельности. По его мнению, эта организация не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. Напомню, «Яблоко» — единственное зарегистрированное на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно документу, при продаже акции аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Депутат Нина Останина намерена внести законопроект об отмене ЕГЭ. Предлагается заменить его на государственную итоговую аттестацию, пишет ТАСС. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Как сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, сегодня состоялся обмен нотами с эмиратской стороной. Все процедуры, связанные с ратификацией и вступлением в силу соглашения, завершены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Обломки беспилотники попали в НПЗ в Ярославле. Пострадали резервуары. Возник пожар. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор Евраев. Всего силами ПВО и РЭП ликвидировано 93 беспилотника. Также от обломков произошло возгорание 3 частных домов, повреждены личные автомобили. Местные жители говорят, что взрывы раздавались всю ночь. Независимые операторы автозаправок обратились к премьеру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом Бизнес ФМ сообщили в Российском топливном союзе. Сейчас прямых поставок от нефтяной компании нет, с биржи отгрузки топлива минимальные. Как выживает независимый АЗС? И служба госбезопасности Грузии начала расследование из-за фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ опустили скриншоты из соцсетей, как сотрудник ресторана признается, что плевал в еду россиянам, сотрудница отеля, что не перестилала им белье, один из гидов оставил их одних в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора страны, которая организована за рубежом. Подробности на Business FM. Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет, осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуар. Возник пожар, принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
19: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. И продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
20: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
19: Да.
20: И не выглядывали, да, там, они там дальше прилетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
19: С утра рядом с домом было видно осколки.
20: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
19: Нет.
18: По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО РАП ликвидировано 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло сгорание 3 частных домов, выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Обстановки, говорит учредитель сетевого издания «Яр-Ньюс» Алексей Яковлев.
21: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
18: Алексей Яковлев, учитель издания «Яр-Ньюс». Власти Украины заявили, что отковали НПЗ «Славнефть» «Янос». Ярославль – это 5-й по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Следить по кадрам в частных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горячих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответ пока нет и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтемагистраль» Сергей Соловьев сказал «Бизнес-ФМ», что прямых поставок от нефтяной компании по автомобильным бензинам нет, с биржи отгрузки минимальные. «Нефтемагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров и получает себестоимость 118 рублей за литр, а в Воронеже даже партнерский АЗС «Газпромнефти», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Главная проблема у независимых компаний – зависли оплаченные еще весной партии топлива, которые нефтяники не отгружают. Они обратились в РТС и Минэнерго, чтобы те помогли содействовать выгрузке этих объемов через взаимодействие с биржей и ВИНГ, говорит владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
22: Есть невыгруженные объемы с марта, с апреля, с мая месяца в адрес ряда независимых компаний. И в РТС для того, чтобы посодействовали в работе с Минэнерго. Минэнерго при взаимодействии с независимой розницей и биржей и нефтяными компаниями как-то помогало направлять какие-то объемы в наш адрес. Если мы говорим про будущие поставки, то, конечно же, должна быть все-таки какая-то работа с местными сбытами вертикально интегрированных компаний для того, чтобы можно было через них по прямым договорам, минуя биржу, закупать топливо.
23: А вот о письме этом вы слышали Мишустину от РТС?
22: Ну, мы читали, да.
23: Какого развития событий ждете?
22: Потихонечку произойдет насыщение топливного рынка так или иначе. Каждый день в режиме реального времени проходит работа над ошибками, мы видим ее результаты, идет перенастройка существующих мощностей, усиление защиты от беспилотной опасности. Работа идет, просто государственная машина достаточно серьезный аппарат, не очень поворотливый, к сожалению. Сидим, ждем, но других вариантов нет.
23: То есть со своей стороны вы сделали все, что могли тут?
22: Да, конечно. Вы купили топливо и сидите, ждете. Единственное, что вы можете, это, конечно же, написать в какие-нибудь ассоциации и в местные органы власти, попросить посодействовать по выгрузке топлива для стабилизации ситуации в том или ином месте региона, где вы работаете. Все, больше ничего. Вы же не можете позвонить на завод и сказать, как ему работать. И вряд ли он кого-то будет слушать, помимо своего руководства и руководства государства. Все взаимодействуют, все работают, все как-то пытаются решить проблему. Никто не брошен на произвол судьбы.
18: Владелец сети АЗС Ленобласти Вадим. Российский топливный союз, объединяющий частников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли? Говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Ситуации дефицита, прежде всего, топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний, и зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству, то есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены, но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице, чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимые АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет дать дополнительную ликвидность на оптовый рынок и, соответственно, снизить цены там, раз она улучшилась. А если она не улучшилась, то давайте какие-то другие меры придумаем для того, чтобы происходило более активное перераспределение между заправками вертикально интегрированных компаний и независимыми игроками. Государству нужно, чтобы они выжили в конечном итоге, потому что они выполняют и социальную функцию тоже. То есть расположены где-нибудь вдалеке от крупных населенных пунктов, где-то в сельской местности и так далее, где закрытие подобной заправки будет вызывать проблемы для большого количества людей. То есть им придется ехать куда-то далеко для того, чтобы добраться до следующей заправки и там заправиться. Но тут большой вопрос. У нас действительно улучшается ситуация настолько, чтобы отменять ряд таких кризисных мер? Или все-таки уверенности в этом нет? Я думаю, что сигналы топливный союз подает, но при этом правительство скорее будет готово на какие-то встречные шаги, наверное, ближе к сентябрю, когда потребление начнет снижаться, и действительно мы увидим некую стабилизацию на рынке топлива. Сейчас все-таки очень рискованная картина, то есть непонятно, сможем ли мы устойчиво выйти на насыщение внутреннего рынка или нет. Поэтому я думаю, что вот в краткосрочной перспективе ожидать каких-то встречных шагов со стороны государства в адрес независимых АЗС не стоит, только какие-то точечные моменты, когда в ручном режиме, опять же, правительство будет указывать вертикально интегрированным компаниям, что вот в этот регион надо побольше дать топлива в сегмент независимых АЗС, прежде всего в те регионы, где независимые АЗС доминируют.
18: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что проблема с топливом сохраняется в регионах, где много независимых АЗС. По итогам совещания с нефтяниками договорились, что вертикально интегрированные компании через региональных операторов постепенно насытят топливом и частные заправки. В зоне особого внимания Тверская, Тамбовская, Новосибирская, Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Служба госбезопасности Грузии начала расследование из-за фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространялись скриншоты из соцсетей, на которых якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к российским туристам. Так, сотрудник ресторана в одном из постов признает, что плевал в еду россиянам, сотрудница отеля, что не пристилала им постельное белье. Один из гидов и вовсе рассказал, что однажды оставил русскоязычных путешественников одних в лесу. Службы безопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. Расследование ведется по статье о диверсии. А пример страны Ираклий Габахидзе, комментируя ситуацию, подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Он добавил, что координация информационной кампании осуществляется из другой страны, а в Грузии ее подхватывает местная агентура. По его словам, негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди, комментирует политолог из Грузии Ге Хухашвили.
2: Говорить о русофобии как таковой Грузии, ну, это смешно, конечно. Никакой русофобии как таковой нет, потому что претензии у грузин не к этническим россиянам, а именно к той политике, которую ведет российское государство. В основном конфликты бывают на почве того, что молодежь наша по объективным и, может быть, и по субъективным причинам не разговаривает на русском языке. Кто-то просто не знает русский язык, да, потому что молодежь в принципе, не обучены этому языку. Кто-то в знак протеста, да, не хочет говорить на русском языке. Кто-то пользуется данной ситуацией и раздувает эту историю, но проблема объективно остается, потому что эта проблема между Грузией и Россией существует. И когда в Грузии пошла, можно назвать не туризмом, а просто миграцией, потому что из-за войны очень многие русские просто взяли и переехали в Грузию. Выстроили здесь бизнесы, в том числе полулегальные, не платят налоги, ничего. И, в принципе, это тоже является фактором. Эти частные активные высказывания потом систематизируются. Может быть, кто-то организованно этим занимается. Если кто-то эти единичные случаи хочет превратить чуть ли не в эту этническую войну, ну, это, конечно же, неправда.
18: Гио Хухашвили, политолог из Грузии. В конце июля в грузинской Кахете местные жители ворвался в номер к российским туристкам и сбил одну из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, проходившей в том же отеле из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Нападавшего задержали, но позже выпустили под залог.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
6: Деньги.
24: Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
3: История денег на Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане задержали заместителя управляющего отделением Сбера по делу о взятке. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, в отношении Александра Слепова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В настоящее время следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе Сбера сообщили, что задержание стало результатом совместной работы сотрудников ФСБ и службы безопасности банка. Уроженец Нижнекамск Александр Слепов в системе Сбербанка работает с 1999 года. Он занимал различные должности, пройдя путь до руководителя одного из подразделений татарстанского отделения. К слову, Слепова задержали вчера, 5 августа, во время рабочего дня и увезли в наручниках в следком, сообщает издание. Компания Wildberries начала работу с регионами по поддержке предпринимателей, пострадавших из-за атак на логистические центры. В Татарстане уже провели встречу на государственном уровне, сообщила в соцсетях основательница компании и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким. Кроме Татарстана, переговоры прошли с Ленинградской, Тульской и Ивановской областями, а также Краснодарским краем. По словам главы РВБ, компания начала проводить выездные встречи с предпринимателями. Кафе Coffee Shop Company на улице Баумана в Казани закрыто на 30 суток. Такое решение вынес суд. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, поводом стала проверка после обращения посетителя за медицинской помощью. Специалисты выявили серьезные санитарные нарушения, в частности, в готовых блюдах и на поверхностях нашли опасные бактерии, в том числе кишечную палочку и золотистый стафилококк. Кроме того, в кафе не соблюдались технологические процессы, использовались продукты без маркировки, а часть сотрудников работала без медосмотров и необходимой подготовки. У одного из работников обнаружили возбудитель кишечной инфекции. Сейчас помещения заведения опечатаны, в отношении юрлица составлены протоколы об административных нарушениях. В Татарстане впервые с начала лета подешевел бензин. В период с 28 июля по 3 августа бензин марок АИ-92 и 95 стал дешевле. 92-й теперь можно купить примерно за 69 рублей за литр, а 95-й за 73 рубля. При этом топливо премиум сегмента 98-й и выше подорожало. Сейчас его цена приближается к 100 рублям за литр. Данные приводит Росстат. Средняя стоимость бензина в республике снизилась до 71 рубля 50 копеек за литр. Это почти на 1,5 рубля меньше, чем недели ранее. Цена дизельного топлива практически не изменилась и держится на уровне 80 рублей 50 копеек за литр. По информации производителей, необходимые запасы топлива в республике имеются. Поставки осуществляются в аналогичном графике, как и в прошлые годы, пишет РБК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу «Раиса Татарстана». В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина Республики проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас минимальный потребительский бюджет в Татарстане составляет 28 948 рублей. Таким образом, после пересмотра показатель может увеличиться на 1 173 рубля. Минимальный потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума. Он учитывает не только базовые физиологические потребности человека, но и расходы на социально-культурные нужды, а также более широкий перечень товаров и услуг. Размер потребительского бюджета используют при оценке уровня жизни населения, планировании бюджета и подготовке социальных нормативов. Рубин официально объявил об уходе албанского нападающего Мерлинда Даку в московский «Спартак». Информацию опубликовали на официальном сайте. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер порядка 11 миллионов евро. Казанцы поблагодарили Даку за 3 года работы в столице Татарстана. Мерлинда Даку признали настоящим украшением чемпионата и добавили, что футболист вписал свое имя в историю клуба. Напомним, Даку присоединился к Рубину летом 2023-го, перейдя из хорватского «Осиека». В команде он провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Футболист стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ. По забитым мячам он уступил только Гёкденизу Карадинизу. В Казани 19 августа, в день матча чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Спартаком», ограничат продажу алкоголя. В целях обеспечения безопасности ограничения будут действовать в Новосавиновском районе, рядом со стадионом «Акбарс-Арена» и частично в центре города, следует из постановления республиканского Кабмина. Продавать алкоголь не смогут в магазинах на улицах центра города, Астрономической, Баумана, Кавинаджми, Мусы-Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Ограничение не коснется продажи алкоголя в заведениях общественного питания при оказании услуг общепита. Напомним, 4 августа «Рубин» проиграл московской родине со счетом 0-5 в матче первого тура группового этапа Кубка России. Это поражение стало первым для «Рубина» в истории встреч с родиной. Следующий матч команда проведет 9 августа дома против Оренбурга в рамках российской премьер-лиги. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается ухудшение погоды. По данным гидрометцентра, 8 и 9 августа в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом на востоке региона воздух прогреется до плюс 32. Как отмечают синоптики, сейчас регион находится в поле повышенного атмосферного давления и спокойной сухой воздушной массе. Однако на выходных Татарстан окажется под влиянием активного атмосферного фронта северного циклона. В Казани завтра в пятницу пятницу переменная облачность, плюс 29 без осадков, в субботу плюс 26 небольшой дождь, в воскресенье плюс 23 и тоже небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
4: На правах рекламы.
6: Недвижимость на Бизнес ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Сегодня новостройки появляются практически в каждом районе города, но проходит всего несколько лет, и одни дома выглядят современно и актуально, а другие заметно устаревают. Почему так происходит? Чем архитектура делюкс-класса отличается от массовой застройки? Почему ее называют архитектурой на все времена? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Кажется, что сегодня все дома красивые. Почему одни спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными целыми десятилетиями? И я бы даже добавила столетиями.
9: Причина в подходе к проектированию. Многие проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
8: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
9: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
8: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
9: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль. Каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
8: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
9: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. Красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
8: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
9: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
8: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии Business FM с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
9: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
7: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
6: Недвижимость на Business FM.
25: Знай меру.
7: Для слушателей старше 13 лет.
25: Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
6: Знай меру. На Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Что важно при выборе квартиры?
0: Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Британские ученые доказали. Обычная чистая питьевая вода может повысить интеллект. Она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Вот только пить ее надо в определенное время, а именно сразу после завтрака. Эксперимент проводили на здоровых молодых мужчинах. После плотной утренней трапезы они выпивали 2 больших глотка воды. При этом добровольцев просили выполнить задание на оценку интеллекта. Была и контрольная группа, участникам которой не давали пить после еды. А в результате именно первая группа показала лучшие результаты. Специалисты уверены, что правильное употребление воды дает всплеск энергии, направленный не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности. Но не стоит увлекаться. Если пить слишком много воды, вместо блестящего интеллекта можно получить болезнь почек и мочевого пузыря. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
25: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Лидеры зарегистрированных на выборы партии обрушились с критикой на Яблоко. Так, председатель Родины и первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что в Яблоке состоят национальные предатели, чья цель – развалить страну. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что Яблоко не поддерживает политику укрепления государственности в условиях военного противостояния. А председатель Справедливой России Сергей Миронов призвал снять Яблоко с выборов в Госдуму. По его мнению, эта организация не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию для пропаганды своих, цитирую, антироссийских идей. В среду в Центре избиркоме прошла жеребьевка. По определению порядка размещения партии в бюллетене, Яблоко заняло вторую строчку после «Единой России». Это единственная зарегистрированная на выборы партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Советник президента Елена Ямпольская заявила о необходимости оптимизации перечня олимпиад, дающих преференции при поступлении в вузы. Этот вопрос она адресовала к Министерству образования и науки. Ямпольская пояснила, что проблема заключается в том, что набравшие высокие баллы на ЕГЭ абитуриенты не могут поступить из-за большого числа олимпиадников. По ее мнению, важно гарантировать полную прозрачность всех олимпиад, включенных в перечень Миноборнауки, и уверенность в том, что их результаты объективно отражают уровень знаний, как и баллы ЕГЭ. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был создан в США в 2005 году. По данным ведомства, он декларирует своей целью продвижение прав и свобод и помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые его участники считают авторитарными. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно документу, при продаже акции аэропорт необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственности иностранцев или подконтрольных им лиц. Что значит непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене? А до этого в Баку о таких переговорах пишет Bloomberg. По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. В ней участвовали бывшие чиновники из России, Британии, Франции и Германии. Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. И жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников. Произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия. Но жители рассказали Business FM, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробности на Business FM.
0: Реклама.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам электронной коммерции продолжаются. Накануне под Тулой сгорел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямые удары по малому и среднему бизнесу, о возможных мерах поддержки, о том, имеет ли право селлера на критику платформы, о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России, мы поговорили с членом Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Беседуем с членом Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
5: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, потому что это скучно.
4: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
5: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
4: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
5: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть. Это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматель. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
4: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business FM, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки задешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
5: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействует.

0: сочувствуют.
1: Это точно.
0: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, а, не мешать, и, б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей. А так малые предприниматели, они справятся. Они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация. Но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
1: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали: «Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали?» Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
0: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история – это как поддержать платформы. Да, то есть, когда у тебя прямой ущерб, но, вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателях и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там был сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформой. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
1: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
0: Предприниматель России – наше национальное достояние.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru. Что значит непубличные встречи бывших чиновников России и Евросоюза в Вене, а до этого в Баку? О таких переговорах пишет Bloomberg. По данным агентства, в июле в Вене прошла встреча, где обсуждались пути завершения украинского конфликта. Участвовали экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского представителя источники агентства назвать отказались. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что подобные дискуссии являются частными экспертными инициативами без официального мандата. Их цель – проработать идеи, которые впоследствии могут быть переданы действующим властям. С этим согласен и политолог из Германии Александр Рар. Он говорит, что и сам участвовал во встречах подобного рода.
4: Я сам участвовал в разных встречах, которые на разном уровне проходят сейчас между представителями Европейского Союза, Германии и Российской Федерации. Там в основном встречаются научные круги или бывшие дипломаты, которые все хотят мира. Таких встреч достаточно много. И теперь встреча, которую организовала швейцарская известная организация, которая выступает за построение мира, это только можно приветствовать. Я думаю, что ничего сенсационного в этом нет. Вопрос только в том, насколько эти встречи качественно проводятся и насколько они результативны, потому что правительство, они игнорируют эти встречи и пока ждут чего-то другого, решения военным путем на поле боя.
3: Александр Рара, политолог из Германии. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что аналогичная тайная встреча российских и немецких представителей проходила в Баку. По его словам, среди переговорщиков были бывшие российские премьеры Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией об этом.

0: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
4: Альфа-банк добился права продолжать разбирательство со структурой бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых на британских Виргинских островах. Банк утверждает, что компания Kipfert Ventures участвовала в схеме, за которой он лишился 140 миллионов долларов. Апелляционный суд возобновил разбирательство и заморозил активы Kipfert на 142 миллиона долларов. Решение по делу еще не принято.
5: Ценные бумаги.
4: Совет директоров Яндекс рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года по 110 рублей на акцию. Окончательное решение примут на собрании акционеров 9 сентября. Получатели выплат определят по состоянию на 21 сентября.
5: Отчеты и планы.
4: Турецкий бренд товаров для дома «Мадам Коко» закроет все магазины в России. Сейчас у сети в стране 29 точек. Еще в мае компания начала уведомлять торговые центры о закрытии. Причинами арендодатели называют снижение трафика и спроса, а также высокую арендную и кредитную нагрузку.
5: Сделки.
4: Аптечная сеть 36,6 приобрела большую часть московской сети «Диалог». В сделку вошли 6 юрлиц и 83 из 89 аптек, работающих в Москве и области. Сеть «Диалог» в 2003 году основала Ольга Давыдова, ранее развивавшая фарм-дистрибьютора «Вита Компани». Сам дистрибьютор в сделку не вошел. Стоимость покупки не раскрывается. По оценке «Коммерсанта», она могла составить до 800 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Жителей подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотника произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с Business FM рассказали, что в реке Огнелуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
7: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад, после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. а для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал Бизнес-ФМ местный житель Владимир.
8: Запах очень сильный. И обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
9: Вы видели, да, что глава вашего округа выступала по поводу?
8: Да, мы в курсе. Это воду выдают. Я спрашивал у нашего председателя еще, будут ли делать. Потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить. Потому что питьевую-то, понятно, воду мы привозную пьем. А вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Мне ответ пока не дали.
9: И это вот последние две недели все, да?
8: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
7: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
10: Загрязнение пошло даже не лучше, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб, потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели, и там, получается, где устья, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В белых столбах есть склады, и Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это? Пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе. В Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуши, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
7: Бизнес-ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
11: Ну что ж, основные торги на российском фондовом рынке заканчиваются небольшим снижением. 0,6 теряет индекс Мосбиржи, хотя сегодня поутру обновили максимум, доходили до 2316 пунктов, но затем быстренько посыпались вниз.
12: Ну, видимо, пока уровень такой важный психологический, и от него, как мы видим, либо фиксация прибыли, закрытие позиций, либо даже открытие коротких позиций наблюдается, и такая небольшая коррекция, она, в принципе, пока выглядит как действительно коррекция после роста почти на 20% от минимальных значений июля, и рынку пока она не повредит, на мой взгляд, но нужны дальше какие-то драйверы все-таки, а здесь в основном сегодня были антидрайверы, которые можно трактовать, конечно, в сторону снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, хотя рынок, наверное, давно уже к этим всем санкциям привык. Так что 0,6% пока вот это такая небольшая потеря, на мой взгляд, и достаточно закономерная. Но при этом рубль сегодня продолжил снижаться, и китайской валюте все-таки удается закрепиться выше 12 рублей. Несколько раз юань проходил эту отметку, но ближе к закрытию торгов в предыдущие дни все-таки опускался ниже. Сегодня 12 рублей 8 копеек ближе к закрытию. И доллар США тоже подрос к российскому рублю. Но, во всяком случае, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта преодолела 81,5 рубеж, даже в районе 81 рубля 70 копеек торгуется. Видимо, рубль будет оставаться под давлением, пока, скорее всего, небольшим, учитывая, что все-таки 7 августа вырастут объемы покупки валюты банком в России, и с учетом своих операций и с учетом операции в рамках бюджетного правила, Банк России, я напомню, будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей. Пока до 7 августа покупает валюту на почти 5 миллиардов рублей. Ну, в целом, можно сказать, на 20% увеличится покупка валюты, что, конечно, плохой признак, плохая новость или плохие события для российского рубля. Но он не настолько плохие, чтобы рубль куда-то сильно обвалился из-за этого. Да, это будет препятствовать росту, в том числе даже спекулятивному росту, если, конечно, такой рост возникнет. Ну и цены на нефть сегодня корректируются, тоже, можно сказать, корректируются, учитывая, что понедельник-вторник было обвальное падение почти на 10%. Сегодня Brent прибавляет 3,5 и торгуется ближе к $82.5.
3: Капитал на Business FM. Реклама.
13: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект Drums Dreams, концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
15: Знай меру.
16: Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
15: Знай меру. На Business FM.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Это позволяет продать принадлежащий государству пакет акций аэропорта. Согласно указу, правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Это означает сохранение специальных полномочий при принятии ключевых решений, связанных с деятельностью аэропорта. Кроме того, при продаже акций необходимо обеспечить сохранение основного вида деятельности Шереметьево и условий для дальнейшей модернизации его инфраструктуры. Отдельным требованием указано недопущение перехода акций аэропорта в собственность иностранных лиц или структур, находящихся под их контролем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном обратила внимание на систематические задержания российских граждан в этой республике по запросам третьих стран. Она отметила, что в случае продолжения этой практики Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению. Беседа, состоявшаяся по инициативе армянской стороны, стала первой после избрания Румена Рубиняна на пост спикера парламента, сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сакар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. По его словам, перспективным направлением может быть применение украинских подземных газовых хранилищ для обеспечения энергетической стабильности в регионе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Взрывы гремели всю ночь. Ярославль пережил самую мощную за все время атаку дронов. 4 человека пострадали. На местном НПЗ из-за падения обломков ВПЛА вспыхнул пожар. Власти Украины заявляют, что речь идет об НПЗ «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших. Официальных подтверждений этого нет. Независимые операторы АЗС ищут справедливости. Они обратились в правительство с просьбой дать им доступ к прямым закупкам топлива у крупных нефтяных компаний. Иначе небольшие АЗС окончательно проиграют ценовую конкуренцию с сетевым. Бензин и дизель, которые они вынуждены покупать у зарубежных производителей, стоят намного дороже. В Грузии начато расследование из-за волны публикаций о притеснении российских туристов. В соцсетях завирусились посты, авторы которых, представляясь сотрудниками туриндустрии, рассказывали, как плевали в еду россиянам, не обслуживали их гостиничные номера и бросали во время экскурсии. Власти страны утверждают, что это фейки, которые распространяются из-за рубежа. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуары. Возник пожар. Принимаются меры по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
19: Мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. Ой, продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
20: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
19: Да.
20: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
19: Рядом с домом было видно осколки.
20: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
19: Нет.
18: Мария, жительница Ярославля. По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО и РЭБ ликвидированы 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Ярньюз» Алексей Яковлев.
21: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина, значит, возникли определенный ажиотаж. Ну, вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
18: Власти Украины утверждают, что атаковали НПЗ «Славнефть Янос» в Ярославле. Это пятый по мощности НПЗ в России. Он перерабатывает в год по 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. В данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горящих резервуаров. Служба госбезопасности Грузии начала расследование из-за фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, на которых якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к российским туристам. Так, сотрудник ресторана в одном из постов признается, что плевал в еду россиянам. Сотрудница отеля, что не перестилала им постельное белье. А один из гидов и вовсе рассказал, что однажды оставил русскоязычных путешественников одних в лесу. В службе безопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. Расследование ведется по статье о диверсии. Премьер страны Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Он добавил, что координация информационной кампании осуществляется из другой страны, а в Грузии ее подхватывает местная агентура. По его словам, негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди, комментирует политолог из Грузии Гия Хухашвили.
0: Говорить о русофобии как таковой Грузии, ну, это смешно, конечно. Никакой русофобии как таковой нет, потому что претензии у грузин не к этническим россиянам, а именно к той политике, которую ведет российское государство. В основном конфликты бывают на почве того, что молодежь наша по объективным и, может быть, и по субъективным причинам не разговаривает на русском языке. Кто-то просто не знает русский язык, да, потому что молодежь в принципе, не обучены этому языку. Кто-то в знак протеста, да, не хочет говорить на русском языке. Кто-то пользуется данной ситуацией и раздувает эту историю, но проблема объективно остается, потому что эта проблема между Грузией и Россией существует. И когда Грузия пошла, можно назвать не туризмом, а просто миграцией, потому что из-за войны очень многие русские просто взяли и переехали в Грузию. Выстроили здесь бизнесы, в том числе полулегальные, не платят налоги, ничего. И, в принципе, это тоже является фактором. Эти частные активные высказывания потом систематизируются. Может быть, кто-то организованно этим занимается. Если кто-то эти единичные случаи хочет превратить чуть ли не в эту этническую войну, ну, это, конечно же, неправда.
18: Гия Хухашвили, политолог. В конце июля в грузинской Кахете местный житель ворвался в номер к российским туристкам и избил одну из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, проходившей в том же отеле, из-за неуважительного поведения россиянок. Но сами девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Нападавшего задержали, но позже выпустили под залог. ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро расследований Кэш Патель в интервью Рейтер. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. А вот с китайским министерством общественной безопасности ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. В октябре у Кэша Пателя запланирован визит в Россию. Валерий Убадоев продолжит.
1: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах Россия и Китай больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «Мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
2: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат с такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
22: Это процесс непрерывный.
2: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
1: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
23: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
1: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке Пауэрбанк ФСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
27: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры.
4: Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
26: История денег на Business FM. Кто надо, услышал.
5: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
26: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 16015-17 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
8: Один день, один визит, один Белджи в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 5 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин», не оферта.
26: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане задержали заместителя управляющего отделением Сбера по делу о взятке. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, в отношении Александра Слепова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В настоящее время следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе Сбера сообщили, что задержание стало результатом совместной работы сотрудников ФСБ и службы безопасности банка. Уроженец Нижнекамск Александр Слепов в системе Сбербанка работает с 1999 года. Он занимал различные должности, пройдя путь до руководителя одного из подразделений татарстанского отделения. К слову, Слепова задержали вчера, 5 августа, во время рабочего дня и увезли в наручниках в следком, сообщает издание. Компания Wildberries начала работу с регионами по поддержке предпринимателей, пострадавших из-за атак на логистические центры. В Татарстане уже провели встречу на государственном уровне, сообщила в соцсетях основательница компании и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким. Кроме Татарстана, переговоры прошли с Ленинградской, Тульской и Ивановской областями, а также Краснодарским краем. По словам главы РВБ, компания начала проводить выездные встречи с предпринимателями. Кафе «Кофе Шоп Кампани» на улице Баумана в Казани закрыто на 30 суток. Такое решение вынес суд. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, поводом стала проверка после обращения посетителя за медицинской помощью. Специалисты выявили серьезные санитарные нарушения, в частности, в готовых блюдах и на поверхностях нашли опасные бактерии, в том числе кишечную палочку и золотистый стафилокок. Кроме того, в кафе не соблюдались технологические процессы, использовались продукты без маркировки, а часть сотрудников работала без медосмотров и необходимой подготовки. У одного из работников обнаружили возбудитель кишечной инфекции. Сейчас помещения заведения опечатаны, в отношении юрлица составлены протоколы об административных нарушениях. В Татарстане впервые с начала лета подешевел бензин. В период с 28 июля по 3 августа бензин марок АИ-92 и 95 стал дешевле. 92-й теперь можно купить примерно за 69 рублей за литр, а 95-й за 73 рубля. При этом топливо премиум сегмента 98-й и выше подорожало. Сейчас его цена приближается к 100 рублям за литр. Данные приводит Росстат. Средняя стоимость бензина в республике снизилась до 71 рубля 50 копеек за литр. Это почти на 1,5 рубля меньше, чем недели ранее. Цена дизельного топлива практически не изменилась и держится на уровне 80 рублей 50 копеек за литр. По информации производителей, необходимые запасы топлива в республике имеются. Поставки осуществляются в аналогичном графике, как и в прошлые годы, пишет РБК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Раиса Татарстана. В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина Республики проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас минимальный потребительский бюджет в Татарстане составляет 28 948 рублей. Таким образом, после пересмотра показатель может увеличиться на 1 173 рубля. Минимальный потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума. Он учитывает не только базовые физиологические потребности человека, но и расходы на социальную культурные нужды, а также более широкий перечень товаров и услуг. Размер потребительского бюджета используют при оценке уровня жизни населения, планировании бюджета и подготовке социальных нормативов. Рубин официально объявил об уходе албанского нападающего Мерлинда Даку в московский «Спартак». Информацию опубликовали на официальном сайте. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер порядка 11 миллионов евро. Казанцы поблагодарили Даку за 3 года работы в столице Татарстана. Мерлинда Даку признали настоящим украшением чемпионата и добавили, что футболист вписал свое имя в историю клуба. Напомним, Даку присоединился к Рубину летом 2023-го, перейдя из хорватского «Осиека». В команде он провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Футболист стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ. По забитым мячам он уступил только Гёкдинизу Карадинизу. В Казани 19 августа, в день матча чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Спартаком», ограничат продажу алкоголя. В целях обеспечения безопасности ограничения будут действовать в Новосавиновском районе, рядом со стадионом «Акбарс-Арена» и частично в центре города, следует из постановления республиканского Кабмина. Продавать алкоголь не смогут в магазинах на улицах центра города, Астрономической, Баумана, Кавинаджми, Мусы-Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Ограничение не коснется продажи алкоголя в заведениях общественного питания при оказании услуг общепита. Напомним, 4 августа «Рубин» проиграл московской родине со счетом 0-5 в матче первого тура группового этапа Кубка России. Это поражение стало первым для «Рубина» в истории встреч с родиной. Следующий матч команда проведет 9 августа дома против Оренбурга в рамках российской премьер-лиги. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается ухудшение погоды. По данным гидрометцентра, 8 и 9 августа в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом на востоке региона воздух прогреется до плюс 32. Как отмечают синоптики, сейчас регион находится в поле повышенного атмосферного давления и спокойной сухой воздушной массе. Однако на выходных Татарстан окажется под влиянием активного атмосферного фронта северного циклона. В Казани завтра в 5. Переменная облачность и плюс 29 без осадков, в субботу плюс 26 небольшой дождь, в воскресенье плюс 23 и тоже небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
7: Валюта.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
13: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
14: Не является публичной офертой.
13: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77 ООО «КБР Банк Казани».
14: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
12: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
15: Для слушателей старше 12 лет.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Для слушателей старше 12 лет.
26: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников – Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. «Сто шагов вперед». Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
14: Для слушателей старше 12 лет.
26: Промышленная революция второй половины 19 века не в последнюю очередь сказалась на взрывном росте документооборота и канцелярских услуг по всему миру. Идея автоматизировать письмо пришла разным изобретателям в разных странах практически одновременно. Какие-то варианты были откровенно далеки от идеала, какие-то слишком дороги. А первую модель пишущей машинки, сумевшей завоевать мир, запатентовал в 1868 году Кристофер Лэтом Шоулс из Висконсина. Еще 6 лет он потратил на совершенствование и, наконец, выпустил ее в свет под названием «Ремингтон номер 1». Машинки именно этой конструкции стали популярны и выпускались повсеместно. За что клерки, писатели и журналисты благодарили Шоулса еще век с лишним, пока на смену пишущим машинкам не пришли компьютеры.
16: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
26: 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Business FM в Казани.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
27: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
19: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
28: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры.
27: их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
26: История денег на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет учитывать отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. По его словам, Минфин проанализирует проблему и при необходимости внесет поправки осенью. Поскольку налог на прибыль является источником доходов регионов, изменения потребуют согласования с Госдумой и субъектами Федерации. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи. Не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке указано, что выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, вынуждены конкурировать с победителями и призерами Олимпиад, что создает для них дополнительные барьеры при поступлении. Также отмечается, что существующая модель аттестации перенаправила учебу на подготовку к экзамену в ущерб системному усвоению образовательной программы. Это ведет к снижению роли аналитического мышления, а обучение превращается в тренировку по решению стандартных тестовых задач. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На первом этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Akhil International. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Евротранс подтвердил фактический дефолт на 33 с лишним миллиона рублей по одному из выпусков облигаций. Финансовые проблемы, которые компания связывает с неравномерным получением выручки, преследуют ее с начала года. На этом фоне Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях ценных бумаг, чтобы снизить риски инвесторов. Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников на бюджетных. Ректоры топовых российских вузов анализируют издержки нынешней приемной кампании. Тем временем в Думе звучат призывы отменить ЕГЭ и заменить его государственной аттестацией. Столичные новостройки могут рекордно подорожать. Как пишут профильные издания, причина в грядущих изменениях требований к парковочным местам. Утверждается, что застройщиков хотят обеспечить им едва ли не каждую квартиру. Так ли это? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Евротранс подтвердил фактический дефолт по одному выпуску облигаций. Еще по двум сумел расплатиться. Дефолт зафиксирован по части облигаций в размере 33,3 миллиона рублей. Техдефолты преследуют Евротранс с начала года. Причиной компания называла временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. Обанкротить Евротранс намерены банки «Россия» и «Сбер». Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранса. Пока организатор получает щедрые комиссии и не несет ответственности за качество эмитентов, кредитные риски перекладываются на инвесторов. Впрочем, на основании одного техдефолта на рынке вряд ли что-то будут менять в общих подходах, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Мне кажется, что это в очередной раз в случае неблагоприятного движения рынка инвесторы пытаются переложить ответственность себя на кого угодно, лишь бы им помогли компенсировать убытки кто-то. То есть в данном случае, мне кажется, не совсем справедливые нападки на других участников рынка, тем более про нападки на организаторов. Это все, то есть действительно, андеррайтеры получают неплохие комиссии, но их задача не оценивать кредитные риски, их задача предложить рынку инструмент. Если он будет востребован, то, соответственно, размещение происходит. Если же мы обратимся к тому, что обвинять во всем кредитное рейтинговое агентство, что, в принципе, является мейнстримом с 2007-2008 года, то тоже, если почитать все дисклеймеры кредитных рейтинговых агентств, то там написано, что это всего лишь мнение относительно качества кредитного эмитента. И оно основано, опять же, на ретроспективных данных. Кто мог в 2025 году представлять, что такая будет макроэкономическая ситуация в 2026, какая сейчас? Ну, наверное, это люди с каким-то хрустальным шаром, и это явно не рейтинговое агентство. Поэтому в данном случае я не ожидаю, что регулятор что-либо будет делать в данном случае. То есть, действительно, вероятностное событие, дефолт произошел, рейтинг был ниже суверенного. Если открыть таблицу со статистикой кредитных рейтингов, то мы увидим, что, в принципе, на таком рейтинге дефолты возможны. То есть, что, в принципе, просто подтверждает статистику, которая стоит за всеми парками и буковками кредитных рейтинговых агентств.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Пока в случае банкротства акционеры не получают ничего, а держатели облигаций от 3 до 5%, говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
4: Когда компания банкротится, назначается конкурсный управляющий, который должен будет распродавать имущество компании и распределять деньги в порядке, установленном законодательством. И у нас там получается первое. Там государство должно получить неуплаченные налоги, поставщики товаров и услуг, которые отгрузили товар, но не получили выплаты, сотрудники и зарплаты. Потом только уже у нас идут выплаты по облигациям, займам, кредитам. И уже в самую последнюю очередь у нас идут акционеры. Поэтому, да, действительно, при банкротствах обычно ничего не получают акционеры. Да? Именно за их счет идет раздел всего имущества. Поэтому после того, как все эти объекты будут проданы, скорее всего, у каждой заправки или у сети заправок появятся новые владельцы совершенно новыми акциями. Поэтому текущие акционеры, которые как бы владеют этими всеми заправками, через какое-то время будут наблюдать, как появятся новые акционеры у этих заправок. А эти акционеры, к сожалению, будут жалеть, что они когда-либо покупали подобные акции. Но бывают, конечно, истории типа Золушки, что там приходит какой-то принц, слияние, поглощение, что-то там меняется. Какие-то еще деньги остаются, но это такой счастливый случай, который иногда случается, когда либо государство входит в долю, либо какой-то крупный акционер решает все-таки поглотить, размыть долю, ну, хотя бы процентов 5-10 у акционеров еще остается после всех этих процедур, там, а 90% уже переходит к новому акционеру-спасителю, белому принцу. Поэтому это надо всегда держать в уме, когда вы инвестируете в компании с неустойчивым финансовым состоянием.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Среди активов оператора 57 АЗС-трассы, парк бензовозов, свои нефтебазы и сеть электрозарядок. Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший вчера выделять олимпиадникам не больше 10-15% бюджетных мест, рассказал сегодня, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
5: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет

0: Дипломы призеров вообще не принимали во внимание РСОЖ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей призеров олимпиад.
1: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос ВУЗ увидел на специальности по машиностроению. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
2: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290+ – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как я сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста там чуть-чуть меньше 5 баллов. Из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
1: Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана. В РАНХИКС президентской академии сообщили, что фиксируют рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается высоким, несмотря на рост популярности колледжей. Российские банки массово меняют сертификаты своих сайтов на отечественные. Изменения в настройках заметили слушатели «Бизнес-ФМ». Это важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата, о чем мы рассказывали накануне. В ответ нам написал слушатель «Бизнес-ФМ», технический директор диджитал-агентства 3Red.net Александр Павлов. Он вместе с банком-заказчиком решил проблему несоответствия сертификатов еще полгода назад. Тогда начали уходить первые зарубежные удостоверяющие центры. Чтобы сайты корректно работали у пользователей и в России, и за рубежом, компания объединила в одном запросе два сертификата, продолжает Александр Павлов.
3: Бизнес говорит. Личный опыт.
4: То есть, если пользователь использует, ну, привычному какой-нибудь там Chrome, Mozilla, браузер, который не содержит корневой сертификат Минцифры, мы ему показываем сертификаты стандартные РСА. Если же пользователь использует Яндекс.Браузер, например, то мы ему подсовываем сертификат Минцифры. Соответственно, для пользователей вне пределов России сайты точно так же открываются. Сервер сайта определяет браузер, с которым заходит пользователь. Это достаточно просто делается. Единственное, что появляется некая прокладка такая в работе, которая называется CPN Jinx, которая поддерживает ГОСТовские сертификаты. То есть, если раньше установка сертификата требовала час времени, не более, то сейчас это занимает часа 4. Но это на стороне именно самого сайта делается. Плюс еще мы рекомендуем сайтам устанавливать у себя корневой сертификат Минцифры, чтобы сохранить работоспособность интеграции с российскими сервисами. Ну, например, с тем же самым мессенджером Max. Для этого нужен, естественно, системный администратор. Сначала получить сертификат Минцифры, это, наверное, самое долгое, что делается. Затем просто системный администратор настраивает CPN Jinx и настраивает все необходимые правила для работы сертификатов. Сейчас у нас там Let's Encrypt отзывают, Global Sign отзывает, Asia Trust та же самая отзывает, это китайский удостоверяющий центр. Но есть, например, LightSSL, который не отзывает сертификаты, и можно ими пользоваться. Удостоверяющих центров Китая достаточно много, их больше десятка, и, соответственно, можно воспользоваться их удостоверяющими центрами. В свое время Минцифре нашей надо было заботиться о договоренностях с тем же самым Гуглом, что их корневой сертификат входит в поставку по умолчанию этих самых сертификатов в браузеры. Этот момент мы упустили как государство, и, грубо говоря, с 2014 года нам стали закручивать гайки, и уже Минцифры не могла договориться с тем же самым Гуглом о том, чтобы разместить наш корневой сертификат в их продукте. Собственно говоря, отсюда и большая проблема-то и растет.
1: Александр Павлов, технический директор диджитал-агентства 3Red.net. Ранее нам написали слушатели Бизнес-ФМ, что банки рассылают клиентам уведомления с просьбой установить сертификаты Минцифры или использовать браузеры с российскими сертификатами. Однако, как пояснили эксперты, если желания пользоваться ими нет, можно просто игнорировать баннер на сайте о небезопасном подключении. Для этого на нем есть кнопка «Попасть на сайт». Однако надо иметь в виду, что в дальнейшем баннер будет появляться при каждом посещении сайтов в иностранном браузере.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.

0: Бизнес FM. Контекст.
1: С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+.
0: Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975 режим Пол Пота отменил в стране денежное обращение, хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Бизнес FM. Так, мол, и так, мол.
1: Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота.
0: Так, мол, и так, мол. На Business FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Арбитраж.
3: Альфа-банк добился права продолжать разбирательство со структурой бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых на британских Виргинских островах. Банк утверждает, что компания Kipfert Ventures участвовала в схеме, за которой он лишился 140 миллионов долларов. Апелляционный суд возобновил разбирательство и заморозил активы Kipfert на 142 миллиона долларов. Решение по делу еще не принято.
4: Ценные бумаги.
3: Совет директоров Яндекс рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года по 110 рублей на акцию. Окончательное решение примут на собрании акционеров 9 сентября. Получатели выплат определят по состоянию на 21 сентября.
4: Отчеты и планы.
3: Турецкий бренд товаров для дома «Мадам Коко» закроет все магазины в России. Сейчас у сети в стране 29 точек. Еще в мае компания начала уведомлять торговые центры о закрытии. Причинами арендодатели называют снижение трафика и спроса, а также высокую арендную и кредитную нагрузку.
4: Сделки.
3: Аптечная сеть 36,6 приобрела большую часть московской сети «Диалог». В сделку вошли 6 юрлиц и 83 из 89 аптек, работающих в Москве и области. Сеть «Диалог» в 2003 году основала Ольга Давыдова, ранее развивавшая фарм-дистрибьютора «Вита Компани». Сам дистрибьютор в сделку не вошел. Стоимость покупки не раскрывается. По оценке «Коммерсанта», она могла составить до 800 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Жителей подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить. Из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные врата» после удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Местные власти говорят, что продолжают ликвидировать последствия, но жители в разговоре с Business FM рассказали, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Подробнее Наталья Шашина.
6: Пожар на складе в индустриальном парке «Южные ворота» произошел еще 2 недели назад, после массированного налета беспилотников. Чей склад тогда пострадал, официально не сообщалось. Но глава городского округа Хрусталева упомянула, что в обсуждении ликвидации последствий участвовало в том числе руководство компании «ГРАС». Это известный производитель автохимии, средств для уборки помещений и мытья посуды, шампуней и мыла. У него тоже был склад в «Южных воротах». По словам Хрусталевой, вокруг здания склада продолжается уборка. а для воды, скопившейся в очистных сооружениях, применяют специальные бактерии и пеногасители. В соцсетях люди пишут о загрязнении реки Гнилуши. У воды едкий химический запах, рассказал Бизнес ФМ местный житель Владимир.
7: Запах очень сильный и обычно усиливается ночью, вечером. Такой сладковатый запах вместе с болотным химическим привкусом.
8: Вы видели, да, что глава вашего округа выступал по поводу?
7: Да, мы в курсе, и это воду выдают. Я спрашивал у нашего председателя еще, будут ли делать, потому что у нас скважины у каждого домохозяйства. Я спрашивал, будет ли лаборатория, чтобы проверить, потому что на питьевую-то понятно, воду мы привозную пьем, а вот то, что мы забираем своих скважин, можно ли будет сделать анализ? Ну, мне ответ пока не дали.
8: И это вот последние две недели все, да?
7: Наш староста деревни, как только он узнал, он всем это сообщил. А потом дал ссылку, что 20 числа было опубликовано на официальном сайте администрации города Домодедово. Ну, если честно, кто заходит туда, на этот официальный сайт? Мы были возмущены, почему нас не проинформировали. У нас же у каждого дома своя скважина, своя система фильтрации. Если бы честно, вовремя информацию, утечка чего произошла, мы бы уже сами скорректировали, потому что мы добавляем какую-то соль для фильтрации, еще что-то, в зависимости от того, какую мы воду добываем, у нас все это настроено. А сейчас из-за отсутствия информации мы не знаем, что делать.
6: Вода из водопровода, по заявлениям властей, соответствует санитарным нормам. Однако местных попросили воздержаться от купания и рыбалки. В соцсетях распространилось видео, где можно увидеть выброшенную на берег рыбу. О том, как сейчас обстоит ситуация, мы поговорили с автором ролика, эко-активисткой Александрой.
9: Загрязнение пошло даже не лучше, а с ручья, который в нее впадает. Сначала по нему протекло, он погиб, потом уже начала гнилуша постепенно гибнуть. Мы ездили с мужем на север, посмотрели, и там, получается, где устье, там действительно рыба уже мертвая. Если взять ниже по течению, то там еще чистая вода, но рыба уже тоже начала потихонечку всплывать. Такие прям единичные. Одна рыбка на 100 метров, но мертвая попадается. В Белых Столбах есть склады, и Wildberries, и Leroy Merlin, и каких только нету. До сих пор каждый день льется оттуда мыльная вода. Она не просто мыльная, она с какой-то химией. Что это? Пока непонятно. Брали пробы воды как раз в этой трубе, в Степанчиково брали пробы воды, в Гнилуши, в Кутузово брали. Пока никто нигде не сообщает, что-то нашли, не нашли.
6: Бизнес ФМ сообщала, что гостевые дома в Домодедове, расположенные у водоемов, и клубы, предлагающие услуги платной рыбалки, продолжают принимать гостей. В одном из таких мест размещения признали, что рыбы погибло много, и даже отменяются бронирования. Но говорить об этом в эфире отказались. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Леш, приветствую тебя еще
10: раз.
5: Добрый
10: вечер.
5: Ну, рубль потихоньку-потихоньку слабеет, и, в общем, все больше признаков того, что в ближайшее время разворота в обратную сторону мы не увидим.
10: Ну, посмотрим, что будет еще с 7 августа, когда Банк России на повышенных объемах будет покупать валюту на рынке. Ну, повышенный на 20% по сравнению с текущим пока еще периодом, как еще накануне стало известно, когда Минфин объявил новые параметры бюджетного правила. 6,5 миллиардов – это со стороны Минфина. С учетом операций своих Банка России, то это получается около 6 миллиардов каждый день Банк России будет тратить на покупку валют. 6 миллиардов, естественно, рублей. Так что этот фактор, он, как мы видим, Банк России чистый покупатель валюты. И вот этот фактор, конечно, будет оказывать дополнительное давление на российский рубль. Но если брать там общие объемы, примерно пары рубль-юань или юань-рубль, то это 100 миллиардов рублей. В общем-то, получается, что уже ближе к 10%. Ну, 7%. Ладно, вот эти сделки будут 6-7% Банка России. Но это тоже много для рынка на самом деле. И, соответственно, это все вот как раз не очень хороший признак для рубля. Но, тем не менее, посмотрим, все-таки пока еще начало месяца. Для рубля хороший период – это конец месяца, когда единый день уплаты налогов и когда побольше валюты появляется на рынке. Вот важно будет оценить состояние рубля как раз в конце августа. Если там будет изменение направления и рубль окрепнет, то, в принципе, все неплохо. А вот обычно, когда период так называемый налоговый российский рубль начинал падать или продолжал падать, то вот потом для рубля наступал не очень хороший период. Ну, такая рыночная примета. Что касается доллара, то в районе 81 рубля 70 копеек торгуется американской валютой. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Рынок акций сегодня немножко скорректировался, но, в принципе, пока можно считать, что эта коррекция закономерная. Потеря около 0,7% за основную торговую сессию. Это, в принципе, немного после 20% роста. И вечером сохраняется понижательная динамика, но получше стал смотреться. Все-таки рынок не 0,7%, а 0,4% теряет индекс, который отвечает за все торговые сессии. Ну, а рынок нефти сегодня растет. Смесь Brent в районе $83 за баррель. Пока рынок не сильно верит в полноценное открытие Ормузского пролива.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
13: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
14: Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже.
2: Валюты на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voyage Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voyage русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Lexus этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voyage шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Lexus ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
2: Тест-драйв на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Полиция Германии ищет неизвестный объект, с которым украинский грузовой самолет столкнулся возле аэропорта Лейпцига, сообщает Associated Press. Борт прервал посадку из-за закрытой полосы, где ранее нашли беспилотник со взрывчаткой, после чего направился в Ганновер и приземлился с небольшими повреждениями. Что именно задел самолет и связано ли это с найденным дроном, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что украинский грузовой самолет, который был вынужден взлететь из-за дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, в небе мог столкнуться с другим дроном. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. По данным США, все они причастны к закупкам за рубежом военной техники для правительственных структур Кубы. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. Россия не получала обращения о прекращении концессии строительства железной дороги в Армении. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, на данный момент РЖД является единственной компанией, способной управлять армянской железной дорогой. Он напомнил, что в январе этого года Владимир Путин принял решение о реконструкции 2 небольших участков армянской железной дороги в районе села Ирасх, а также железной дороги от Гюмри в направлении Карса. По словам вице-премьера, Россия готова восстановить эти пути. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересно Шереметьево? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ пустили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях не перестилали им белье, а гид бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с Россией Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. А при приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию», комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
17: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. И в этом смысле не вижу ничего такого необычного. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльные, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно 3/4 аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем, общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета, который, ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается, и сегодня, ну, это аэропорт номер один во всех отношениях. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет, мне кажется, все более чем своевременно.
18: Кто может быть покупателем доли Росимущества? Есть ли какие-то явные прецеденты?
17: Ну, как мне кажется, явными претендентами на долю Росимущества сейчас будут, конечно, в первую очередь нынешние собственники контрольного пакета акций аэропорта Шереметьево. Очевидно, что они кровно заинтересованы в сохранении целостности бизнеса, чтобы не было какого-то конфликта интересов, чтобы какой-то конкурент не зашел и так далее, да, чтобы все было контролируемо, прогнозируемо, тем более, что они вложили огромные деньги в саму инфраструктуру, вот в эти новые терминалы и так далее. Они еще сделали большие инвестиции. Так что да, это покупатели номер один, нынешние собственники аэропорта Домодедово, как раз вот эти 66%, которые они контролируют.
16: Роман Гусаров, главред портала Aviaru. Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета аэропорта Шереметьево. Контролирующим акционером является Шереметьево холдинг. Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета Шереметьево, но в начале 2021 в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии инвестор отказался от сделки. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к русскоговорящим туристам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
19: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
20: Вероятно, речь идет о издании Мэш. Собственно, публикация, кажется, появилась впервые там, ну а дальше она уже могла разлететься по более небольшим ресурсам, как, собственно, и говорилось в заявлении СБГ. Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
19: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
21: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Сталкивался ли я с чем-нибудь неприятным? Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди. люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России приезжают, начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
19: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
0: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз фирмы и структуры. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе там, в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
19: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро расследований Кэш Патель в интервью Reuters. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев идет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. А вот с китайским министерством общественной безопасности ФБР провело ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. В октябре у Кэш Пателя запланирован визит в Россию. Валерий Обадоев продолжит.
21: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах Россия и Китай больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «Мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
1: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат с такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
22: Это процесс непрерывный?
1: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
21: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
21: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
23: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
2: История денег на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международные резервы России за последнюю неделю июля сократились почти на 12 миллиардов долларов до 720 миллиардов 300 миллионов, сообщил Банк России. По данным на 24 июля объем резервов составлял более 732 миллиардов. Как отметил регулятор, снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На территориях Республики Саха, Якутия и Смоленской области создадут кластер по огранке алмазов. Указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, участниками кластера смогут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Оператором станет внешэкономическое объединение «Алмаз-ювелир-экспорт». Минфину поручено определить критерии и порядок включения в реестр, основания для исключения, а также порядок взаимодействия участников кластера, оператора и добывающих компаний. Указ вступит в силу с 1 марта будущего года. Минэкономразвитие прорабатывает меры поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей, сообщил глава министерства Максим Решетников. Он отметил, что первоочередная задача – восстановление и обеспечение бесперемойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям, возобновление деятельности. Как передает ТАСС, работа ведется совместно с Минфином, ФНС и ЦБ под руководством вице-премьера Александра Новака. Число ломбардов в России достигло рекордного уровня. На 1 августа их насчитывалось 2131. В 2022 году было 2090. Эксперты связывают рост с подорожанием золота, который остается главным видом залога, передает Прайм. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
16: В Москве сейчас плюс 29, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 21, завтра днем до 31 градуса жары, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, суббота и воскресенье предварительно без осадков и попрохладнее 23-25. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Евгений Перечук подробнее.
2: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
0: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
6: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
7: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
9: На что же вообще говорит, что они не вывозили их отходы?
7: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
6: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
16: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше. Это главная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машинами местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
10: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
12: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
10: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес-ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков, рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
5: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Вот пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации, и, в общем, особо много тоже не накопаешь, и два этажа паркинга в центре не сделаешь.
10: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
13: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец-то этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
10: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Российские банки массово меняют сертификат своих сайтов на отечественные. Изменения в настройках заметили слушатели Бизнес ФМ. Это важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата, о чем мы рассказывали накануне. В ответ нам написал слушатель Бизнес ФМ, технический директор диджитал-агентства 3Red.net Александр Павлов. Он вместе с банком-заказчиком решил проблему несоответствия сертификатов еще полгода назад. Тогда начали уходить первые зарубежные удостоверяющие центры. Чтобы сайты корректно работали пользователей и в России, и за рубежом, компания объединила в одном запросе два сертификата, продолжает Александр Павлов.
14: Бизнес говорит. Личный опыт.
15: То есть, если пользователь использует, ну, привычному какой-нибудь там Chrome, Mozilla, браузер, который не содержит корневой сертификат Минцифры, мы ему показываем сертификаты стандартные РСА. Если же пользователь использует Яндекс.Браузер, например, то мы ему подсовываем сертификат Минцифры. Соответственно, для пользователей вне пределов России сайты точно так же открываются. Сервер сайта определяет браузер, с которым заходит пользователь. Это достаточно просто делается. Единственное, что появляется некая прокладка такая в работе, которая называется CP-Nginx, которая поддерживает ГОСТовские сертификаты. То есть, если раньше установка сертификата требовала час времени, не более, то сейчас это занимает часа 4. Но это на стороне именно самого сайта делается. Плюс еще мы рекомендуем сайтам устанавливать у себя корневой сертификат Минцифры, чтобы сохранить работоспособность интеграции с российскими сервисами. Ну, например, с тем же самым мессенджером Макс. Для этого нужен, естественно, системный администратор. Сначала получить сертификат Минцифры, это, наверное, самое долгое, что делается. Затем просто система системный администратор настраивает CP-Nginx и настраивает все необходимые правила для работы сертификатов. Сейчас у нас там Lots Encrypt отзывают, Global Sign отзывает, Asia Trust та же самая отзывает, это китайский удостоверяющий центр. Но есть, например, LightSSL, который не отзывает сертификаты, и можно ими пользоваться. Удостоверяющих центров Китая достаточно много, их больше десятка, и, соответственно, можно воспользоваться их удостоверяющими центрами. В свое время Минцифре нашей надо было заботиться о договоренностях с тем же самым Гуглом, что их корневой сертификат входит в поставку по умолчанию этих самых сертификатов в браузеры. Этот момент мы упустили как государство, и, грубо говоря, с 2014 года нам стали закручивать гайки, и уже Минцифры не могла договориться с тем же самым Гуглом о том, чтобы разместить наш корневой сертификат в их продукте. Собственно говоря, отсюда и большая проблема-то и растет.
16: Александр Павлов, глава диджитал-агентства 3Red.net. Ранее нам написали слушатели Business FM, что банки рассылают клиентам уведомления с просьбой установить сертификаты Минцифры или использовать браузер с российским сертификатом. Однако, как поясняли эксперты, если желания пользоваться ими нет, можно просто игнорировать баннер на сайте о небезопасном подключении.
17: Business FM. Новости. Коротко.
18: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп заявил спонсорам республиканской партии, что хочет видеть вице-президента Джей Ди Венса своим преемником. Об этом сообщает Washington Post. Один из советников президента рассказал, что Венс произвел большое впечатление на главу Белого дома, добившись подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. По данным издания, на закрытой встрече с крупными донорами в овальном кабинете около 2 недель назад Трамп заявил, цитирую, «В конечном счете нам нужно избрать Джей Ди». При этом газета отмечает, что публично Трамп продолжает сохранять интригу, периодически противопоставляя Венса и госсекретаря Марко Рубио, и даже говоря, что они могли бы составить кандидатскую пару. Размер сервисных сборов за проход судов через Амурский пролив будет зависеть от объема предоставляемых Ираном и Оманом услуг. Об этом сообщило агентство Фарс со ссылкой на источник в иранском МИДе. По его информации, сообщение о разногласиях между Ираном и Оманом относительно процента от стоимости груза в качестве платы не соответствует действительности. Ранее агентство Рейтер утверждало, что представители Ирана и Омана в рамках переговоров по восстановлению судоходства в Амурском проливе обсуждают введение сборов за транзит судов в размере от 3 до 7% заявленной стоимости перевозимого груза. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Как сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, сегодня состоялся обмен нотами с эмиратской стороной. Все процедуры, связанные с ратификацией и вступлением в силу соглашения, завершены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В Москве 20:30, в студии Алексей Панцереев. Здравствуйте. Обломки обеспиловальника попали в НПЗ в Ярославле. Возник пожар резервуаров, а осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор Евраев. Всего силами ПВО ликвидировано 93 беспилотника. Также от обломков произошло возгорание 3 частных домов, повреждены личные автомобили. Местные жители говорят, что взрывы раздавались всю ночь. Независимые операторы автозаправок обратились к премьеру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом Business FM сообщили в Российском топливном союзе. Сейчас прямых поставок от нефтяных компаний нет. С биржей нагрузки топлива минимальные. Как выживает независимый АЗС? И жители подмосковного Домодедово просят не купаться и не рыбачить из-за недавнего пожара в индустриальном парке «Южные ворот». После удара беспилотников произошел разлив химических веществ. Жители рассказали Business FM, что в реке Гнилуша гибнет рыба, а у воды едкий химический запах. Причем, что это, непонятно. Подробности на Business FM. Обломки беспилотника попали в НПЗ в Ярославле. Жертв нет. Осколочные ранения получили 4 человека, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Обломки БПЛА, по его словам, попали в резервуар. Возник пожар, принимается мера по его тушению. Взрывы раздавались всю ночь, говорит местная жительница Мария.
19: Мы
1: мы живем в зоне, где периодически это очень громко ощущается. И вот сегодня ночью был как раз-таки один из таких случаев. Ночью проснулись, сирены было не слышно, скорее всего, она была. Было где-то 3 часа ночи, начался очень громкий грохот. Сразу начали уходить от окон. Ой, продолжалось это довольно-таки долго. Мы сидели в коридоре. С утра все равно доносились звуки, то есть это продолжалось на протяжении всей ночи.
3: Ну и слышали, да, наверное, как ПВО сбивали?
1: Да.
3: И не выглядывали, да, там, они там дальше пролетали, не видели, да, как куда-то они попадали, не попадали.
1: С утра рядом с домом было видно осколки.
3: Ого, а не пострадали у вас там дома, соседи?
1: Нет.
16: По данным властей, этой ночью в Ярославской области была отражена самая крупная атака дронов. Всего силами ПВО РЭБ ликвидировано 93 беспилотника. Из-за упавших обломков произошло сгорание 3 частных домов, выбитые стекла, повреждены личные автомобили. Об обстановке говорит учредитель сетевого издания «Яр-Ньюс» Алексей Яковлев.
19: Если я не ошибаюсь, это была самая мощная атака на Ярославль. Атака была продолжительная. Беспилотники двигались с разных совершенно направлений. Слышны взрывы, работа систем ПВО. Поскольку НПЗ находится не так далеко от города, а в нескольких километрах, соответственно, особое беспокойство это вызывало у жителей близлежащих микрорайонов. Жители многие связывают атаку на НПЗ с возможным дефицитом бензина. Значит, возникли определенный ажиотаж. Ну, вот я сам с утра выезжал, бензин на заправках есть. Ограничения, которые были введены достаточно давно, 30 литров отпускают на человека, они сохранились, да, то есть они не были изменены, и пока вот заправки работают в прежнем режиме. Бензин есть, но ограничения по 30 литров.
16: Алексей Яковлев, учредитель сетевого издания «Яр-Ньюс». На власти Украины заявили, что атаковали НПЗ «Славнефть» «Янос». В Ярославле это 5-й помощник НПЗ в России. Он перерабатывает в год до 15 миллионов тонн нефти. Украина неоднократно пыталась атаковать этот НПЗ. А в данном случае ярославский губернатор не уточнил масштаб повреждений. Судить по кадрам в местных чатах сложно. На них видны только столбы черного дыма, но это от горячих резервуаров. Независимые операторы автозаправок обратились к премьер-министру Мишустину с просьбой равномерно распределять топливо между ними и крупными нефтекомпаниями. Об этом бизнес-фэм сообщили в Российском топливном союзе. Там уточнили, что письмо было отправлено еще 29 июля, но ответа пока нет и никаких переговоров не ведется. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев сказал бизнес-фэм, что прямых поставок от нефтяных компаний по автомобильным бензинам нет, с биржей отгрузки минимальные. «Нефтьмагистраль» вынуждена закупать дорогое белорусское топливо, которое в рознице на 20 рублей дороже, чем на заправках нефтяных гигантов. Костромская компания везет бензин из Сургута за 2000 километров. И получается себестоимость 18 рублей за литр. А в Воронеже даже партнерские АЗС «Газпромнефть», имеющие прямые договоры, внезапно остались без бензина. Главная проблема у независимых компаний зависли оплаченные еще весной партии топлива, которые нефтяники не отгружают. Они обратились в РТС и Минэнерго, чтобы те помогли содействовать выгрузке этих объемов через взаимодействие с биржей и ВИНК, говорит владелец сети АЗС Ленинградской области Вадим.
20: Есть невыгруженные объемы с марта, с апреля, с мая месяца в адрес ряда независимых компаний. И в РТС для того, чтобы посодействовали в работе с Минэнерго. Минэнерго при взаимодействии с независимой розницей и биржей и нефтяными компаниями как-то помогало направлять какие-то объемы в наш адрес. Если мы говорим про будущие поставки, то, конечно же, должна быть все-таки какая-то работа с местными сбытами вертикально интегрированных компаний для того, чтобы можно было через них по прямым договорам, минуя биржу, закупать топливо.
22: А вот о письме этом вы слышали Мишустину от РТС?
20: Ну, мы читали, да.
22: Какого развития событий ждете?
20: Ну, потихонечку произойдет насыщение топливного рынка, так или иначе. Каждый день в режиме реального времени проходит работа над ошибками, мы видим ее результаты. Идет перенастройка существующих мощностей, усиление защиты от беспилотной опасности. Работа идет, просто государственная машина достаточно серьезный аппарат, не очень поворотливый, к сожалению. Сидим, ждем, но других вариантов нет.
22: То есть, со своей стороны, вы сделали все, что могли тут?
20: Да, конечно. Вы купили топливо и сидите, ждете. Единственное, что вы можете, это, конечно же, написать в какие-нибудь ассоциации, в местные органы власти, попросить посодействовать по выгрузке топлива для стабилизации ситуации в том или ином месте региона, где вы работаете. Все, больше ничего. Вы же не можете позвонить на завод и сказать, как ему работать. И вряд ли он кого-то будет слушать, помимо своего руководства и руководства государства. Все взаимодействуют, все работают, все как-то пытаются решить проблему. Никто не брошен на произвол судьбы.
16: Вадим, владелец сети АЗС Ленобласти. Российский топливный союз, объединяющий участников, просит государство вмешаться, пока независимые заправки не закрылись одна за другой. Помогут ли им, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Ситуации дефицита. Прежде всего, топливо доставало заправкам вертикально интегрированных компаний. И зачастую независимые АЗС не могли получить топливо, чтобы ни по какой цене продать. Поэтому они и сигнализируют сейчас правительству. То есть это некий размен. Хорошо, вы переходите к контролю цен и заставляете независимые АЗС снизить цены. Но тогда дайте им топливо, насытьте оптовый рынок, снизьте цены таким образом на опте, и мы тоже снизим цены в рознице. Чего государство от них и просит сейчас. Независимые АЗС, по сути, и дают сигнал. Раз государство говорит о том, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, ну так стабилизируйте и оптовый рынок и уберите те меры, которые ранее были введены. То есть, например, независимые АЗС в основном получают топливо через биржу так или иначе, поэтому введите обратно лимиты повышенные продаж через биржу, восстановите их, и это поможет.

0: Высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов, предложивший накануне выделять олимпиадникам не более 10-15% бюджетных мест, рассказал сегодня, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, сказал Таркунов.
1: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
0: Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. На свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну, поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
2: Как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест. Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание РСОЖ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей призеров олимпиад.
0: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана на 4500 бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. Наибольший спрос вуз увидел на специальности по машиностроению. В целом, проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
3: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборостроительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290 плюс – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста, там, чуть-чуть меньше 5 баллов, из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
0: Михаил Гордин, ректор Бауманки. В РАНХИКС президентской академии сообщили, что фиксирует рекордный интерес абитуриентов. В этом году у нас вообще какой-то невероятный подъем, отметил ректор Алексей Комиссаров. Как подчеркивают многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается высоким, несмотря на рост популярности колледжей.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век,

0: всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM.
2: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
5: Отчеты и планы.
4: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
5: Бизнес и власть.
4: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: «20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM».
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Потери на российском рынке акций по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии, снижение 0,7%, закрытие индекса Московской биржи 2285 пунктов, но вечером тоже снижение, поменьше темпы, но примерно в тех же пределах, что и в основную торговую сессию. Но пока это снижение выглядит как довольно закономерная коррекция после роста начала недели, довольно бурного роста, после того, как достигли уровень 2300 по индексу Московской биржи. Ну и в целом рынок растет уже от минимальных значений июля почти на 20%. Тоже, в общем-то, кажется закономерным это снижение. Но, с другой стороны, все-таки были санкционные новости. Новости из Великобритании. Ввела страна санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. И одно физическое лицо попало под эти санкции. Ну, в принципе, рынок, наверное, уже привык к этим всем санкциям и пакетам санкций. Но обычно, когда появляются какие-то похожие сообщения, все-таки рынок сначала снижается. Ну, и в целом не исключено, что все-таки некое закрытие позиции мы сегодня наблюдали. Посмотрим, будет ли эта история одного дня, либо все-таки распространится уже на пятницу, на конец недели. Рубль продолжил снижение, причем китайской валюте все-таки удалось закрыться выше 12 рублей, закрыть торговую сессию. И по итогам четверга еще 9 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 8 копеек. Доллар тоже вырос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то на вечер четверга это 81 рубль 70 копеек. Ну, здесь, видимо, рынок продолжает отыгрывать еще новости среды, когда стали известны новые параметры бюджетного правила. Я напомню, что вопреки ожиданиям Минфин увеличит покупку валюты 7 августа. А если вот как раз рассматривать уже и данные Минфина по бюджетному правилу, если учитывать, и учитывать операции Банка России, то почти на 6 миллиардов рублей Банк России 7 августа будет покупать валюту на рынке. Ну, это примерно 6% от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже довольно существенно будет для российского рубля. Причем таких объемов покупок валюты рынок не видел уже, ну, последние, наверное, 2-3 года. Так что довольно все не очень, скажем так, складывается для рубля все вот это. Но, тем не менее, посмотрим, что уже будет в конце месяца, когда валюта будет побольше, по традиции, перед единым днем уплаты налогов. Обычно валюта на рынке побольше появляется. И вот обычно, если рубль все-таки укрепляется в этот период, то все нормально. Если рубль не будет укрепляться, наоборот, снизится, то это плохой сигнал будет на будущее. Ну, во всяком случае, на какой-то следующий период для российского рубля. Во всяком случае, такие тенденции обычно прослеживались на российском валютном рынке. Цены на нефть растут, растут. Можно сказать, неожиданно, с учетом того, что все-таки есть договоренности по Ормузскому проливу, хотя это договоренности пока между Оманом и Ираном. Ну, накануне еще были сообщения, что все-таки договорились по географии движения судов через Ормузский пролив, что это будет некий средний маршрут, ни северный, ни южный, и речь пока не идет о полном открытии Ормуза, но и нету какой-то оценки США всем этим договоренностям. Да, в начале недели чиновники американские говорили, что вот-вот откроется Ормуз. Пока, ну, официально не было заявлено об открытии, и все прекрасно помнят меморандум июля, который не просуществовал очень долго, а наоборот был краткосрочным. Ну, в общем и целом, рынок пока такую выжидательную позицию выбрал, ну, во всяком случае, участники торгов в текущий момент. А если учитывать то, как рынок падал в начале недели, там потери составили почти 10%, то пока мы наблюдаем некий, скажем, технический отскок. Но если брать ситуацию на вечер четверга, то чуть выше 82 долларов торгуется баррель смеси Brent.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия.
8: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
2: Особая пенсия на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Лев Ландау. Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. Миронов назвал «Яблоко» партией предателей и вредителей. Он отметил, что в 22-м году в «Яблоке» назвали специальную военную операцию преступлением и не поменяли свое мнение. С аналогичным мнением выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также председатель «Родины» и первый замминистра Зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Германия в срочном порядке оснащает крупнейшие немецкие аэропорты новыми системами защиты от беспилотников. Завершить переоснащение в большинстве крупных аэропортов планируется к концу года, пишут немецкие СМИ. Поводом стал инцидент в аэропорту Лейпцига. Системы защиты не заметили беспилотник, который завис над аэропортом, а затем упал. В тот момент там находился украинский грузовой Ан-24, загруженный боеприпасами. Кроме того, сообщалось, что полиция Германии ищет неизвестный объект, с которым другой украинский грузовой самолет столкнулся над аэропортом Лейпцига. В России ведут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Решение о его содержании и форме образовательной организации принимает самостоятельно, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По данным Россотрудничества, в этом году обучение в России заинтересовало 160 тысяч иностранцев. Такое количество регистраций было зафиксировано в системе Education in Russia. В 2025 году показатель составлял 144 тысячи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересно Шереметьево? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И российские банки массово меняют сертификат своих сайтов на отечество. Важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию», комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
12: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. И в этом смысле не вижу ничего такого необычного. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета, который, ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается, и сегодня, ну, это аэропорт номер один во всех отношениях. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет, мне кажется, все более чем своевременно.
6: Пакет Шереметьево. Контролирующим акционером является Шереметьево холдинг. Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета Шереметьево, но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие, например, как Новопорт Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу Ренова Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации Шереметьево. В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Мантелеев.
13: Наибольшие шансы все-таки отдаются именно действующим акционерам, что другие соискатели в теории, безусловно, были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Ну и, конечно же, еще остается вопрос, открытым, та цена, которая будет предложена для этой сделки. Совершенно очевидно, что госпакет будет оценен по заказу Росимущества. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что, базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными закрытиями, ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
6: Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». На сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, на которых якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к русскоговорящим туристам. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
14: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
15: Вероятно, речь идет о издании Мэш. Собственно, публикация, кажется, появилась впервые там, ну а дальше она уже могла разлететься по более небольшим ресурсам, как, собственно, и говорилось в заявлении СБГ. Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с Хинкали, где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать и не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
14: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренно кампании по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится. Соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
16: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Сталкивался ли я с чем-нибудь неприятным? Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России приезжают, начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
14: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
17: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз фирмы и структуры. Именно поэтому и госбезопасность в Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе там, в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
14: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Российские банки массово меняют сертификаты своих сайтов на отечественные. Изменения в настройках заметили слушатели Бизнес ФМ. Это важно, потому что из-за несовместимости зарубежных браузеров и российских сертификатов у клиентов банков может не проходить онлайн-оплата. О чем мы рассказывали накануне в ответ, нам написал слушатель Бизнес ФМ, технический директор диджитал-агентства 3Rednet Александр Павлов. Он вместе с банком-заказчиком решил проблему несоответствия сертификата еще полгода назад. Тогда начали уходить первые зарубежные удостоверяющие центры. Чтобы сайты корректно работали у пользователей в России и за рубежом, компания объединила в одном запросе два сертификата, продолжает Александр Павлов.
18: Бизнес говорит. Личный опыт.
19: То есть, если пользователь использует, ну, привычному какой-нибудь там Chrome, Mozilla, браузер, который не содержит корневой сертификат Минцифры, мы ему показываем сертификаты стандартные РСА. Если же пользователь использует Яндекс.Браузер, например, то мы ему подсовываем сертификат Минцифры. Соответственно, для пользователей вне пределов России сайты точно так же открываются. Сервер сайта определяет браузер, с которым заходит пользователь. Это достаточно просто делается. Единственное, что появляется некая прокладка такая в работе, которая называется CPN Jinx, который поддерживает ГОСТовские сертификаты. То есть, если раньше установка сертификата требовала час времени, не более, то сейчас это занимает часа 4. Но это на стороне именно самого сайта делается. Плюс еще мы рекомендуем сайтам устанавливать у себя корневой сертификат Минцифры, чтобы сохранить работоспособность интеграции с российскими сервисами. Ну, например, с тем же самым мессенджером Max. Для этого нужен, естественно, системный администратор. Сначала получить сертификат Минцифры, это, наверное, самое долгое, что делается. Затем просто системный администратор настраивает CPN Jinx и настраивает все необходимые правила для работы сертификатов. Сейчас у нас там Let's Encrypt отзывают, Global Sign отзывает, Asia Trust та же самая отзывает, это китайский удостоверяющий центр. Но есть, например, Light SSL, который не отзывает сертификаты, и можно ими пользоваться. Удостоверяющих центров Китая достаточно много, их больше десятка, и, соответственно, можно воспользоваться их удостоверяющими центрами. В свое время Минцифре нашей надо было заботиться о договоренностях с тем же самым Гуглом, что их корневой сертификат входит в поставку по умолчанию этих самых сертификатов в браузеры. Этот момент мы упустили как государство, и, грубо говоря, с 2014 года нам стали закручивать гайки, и уже Минцифры не могла договориться с тем же самым Гуглом о том, чтобы разместить наш корневой сертификат в их продукте. Собственно говоря, отсюда и большая проблема-то и растет.
6: Александр Павлов, технический директор диджитал-агентства 3Rednet. Ранее нам написали слушатели Бизнес ФМ, что банки рассылают клиентам уведомления с просьбой установить сертификаты Минцифры или использовать браузеры с российскими сертификатами. Однако, как поясняли эксперты, если желания пользоваться ими нет, то можно просто игнорировать баннер на сайте с небезопасным подключением. Для этого на нем есть кнопка «Попасть на сайт». Однако надо иметь в виду, что в дальнейшем баннер будет появляться при каждом посещении сайтов в иностранном браузере.
3: «Строго по делу». Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
3: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международные резервы России за последнюю неделю июля сократились почти на 12 миллиардов долларов до 720 миллиардов 300 миллионов, сообщил Банк России. По данным на 24 июля объем резервов составлял более 732 миллиардов. Как отметил регулятор, снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На территориях Республики Саха, Якутия и Смоленской области создадут кластер по огранке алмазов. Указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, участниками кластера смогут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Оператором станет внешэкономическое объединение «Алмаз-ювелир-экспорт». Минфину поручено определить критерии и порядок включения в реестр, основания для исключения, а также порядок взаимодействия участников кластера, оператора и добывающих компаний. Указ вступит в силу с 1 марта будущего года. Минэкономразвитие прорабатывает меры поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей, сообщил глава министерства Максим Решетников. Он отметил, что первоочередная задача – восстановление и обеспечение бесперемойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям, возобновление деятельности. Как передает ТАСС, работа ведется совместно с Минфином, ФНС и ЦБ под руководством вице-премьера Александра Новака. Число ломбардов в России достигло рекордного уровня. На 1 августа их насчитывалось 2131. В 2022 году было 2090. Эксперты связывают рост с подорожанием золота, который остается главным видом залога, передает Prime. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 27, ночью ожидается слабый дождь, температура 21 градус, завтра днем до 31, облачно с прояснениями, временами также небольшой дождь. В субботу и воскресенье предварительно без осадков и попрохладнее, 23-25 градусов. $160 миллионов за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Пеличук подробнее.
3: «Бизнес говорит».
22: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано. А затем претензии к компании Антона снова возобновились.
23: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Харкия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Харкия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Харкия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
22: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
0: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
1: На что же вообще говорить, что они не вывозили их отходы?
0: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
22: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах? Об этом Наталья Шашна.
4: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
5: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
4: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
24: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя
7: например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Вдох пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации, и, в общем, особо много тоже не накопаешь, и 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
4: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
8: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машиноместа. По площади 1, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под 1 машиноместо, а внутри уже подъемники 2-уровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На 1 квартиру нужна 1 машина.
4: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. 1,5 года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Евротранс подтвердил фактический дефолт. По 1 выпуску облигаций еще по 2 сумел расплатиться. Дефолт зафиксирован по части облигаций на 33,3 миллиона рублей. Техдефолты преследуют Евротранс с начала года. Причиной компания называла временную нехватку свободных денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. Обанкротить Евротранс намерены банки России и Сбер. Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранса. Пока организатор получает щедрые комиссии и не несет ответственности за качество эмитентов, кредит риски перекладываются на инвесторов. Впрочем, на основании 1 дефолта на рынке вряд ли что-то будет менять в общих подходах, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
9: Мне кажется, что это в очередной раз в случае неблагоприятного движения рынка инвесторы пытаются переложить ответственность себя на кого угодно, лишь бы им помогли компенсировать убытки кто-то. То есть в данном случае мне кажется не совсем справедливые нападки на других участников рынка, тем более про нападки на организаторов. Это все, то есть действительно андеррайтеры получают неплохие комиссии, но их задача не оценивать кредиты и риски. Их задача предложить рынку инструмент. Если он будет востребован, то, соответственно, размещение происходит. Если же мы обратимся к тому, что обвинять во всем кредитное рейтинговое агентство, что, в принципе, является мейнстримом с 2007-2008 года, то тоже, если почитать все дисклеймеры кредитных рейтинговых агентств, то там написано, что это всего лишь мнение относительно качества кредитного эмитента. И оно основано, опять же, на ретроспективных данных. Кто мог в 2025 году представлять, что такая будет макроэкономическая ситуация в 2026, какая сейчас? Ну, наверное, это люди с каким-то хрустальным шаром, и это явно не рейтинговое агентство. Поэтому в данном случае я не ожидаю, что регулятор что-либо будет делать в данном случае. То есть, действительно, вероятностное событие, дефолт произошел, рейтинг был ниже суверенного. Если открыть таблицу со статистикой кредитных рейтингов, то мы увидим, что, в принципе, на таком рейтинге дефолты возможны. То есть, что, в принципе, просто подтверждает статистику, которая стоит за всеми парками и буковками кредитных рейтинговых агентств.
6: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Пока в случае банкротства акционера не получает ничего, а держатели облигаций от 3 до 5%, говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Но чуть позже мы его дадим. Но отметь, что Евротранс занимает 2 место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и области. Среди активов оператора 57 АЗС трассы, парка бензовозов, свои нефтебазы и сеть электро. Зарядок.
10: Бизнес.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 21:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Совет национальной безопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. Посольство Украины в Польше заявило о новом акте вандализма в отношении украинского памятника в районе Белостока. Дипломаты призвали польские власти установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и восстановить памятник. Власти России вновь обсуждают возможность проведения эксперимента по дистанционной продаже алкогольной продукции с использованием Почты России и маркетплейсов. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения между Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом. Сазанов также напомнил, что законопроекты были внесены в Госдуму еще в 2021 году, поэтому обсуждение можно считать поправками ко второму чтению. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление повреждений в результате воздушных атак инфраструктуры. В ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Первая в истории 500-бальница по ЕГЭ Екатерина Малкова зачислена на первый курс МФТИ. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов. Всего в этом году на бюджетные места в МФТИ приняты 1117 человек со средним баллом 98. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций, а сотрудничество с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники его издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова ранее уже получили по 4 года условно. И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких бегли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя. Там он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе, и каких-либо врожденных аномалий у генномодифицированных собак, по его словам, нет. Подробности на Business FM. ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро расследований Кэш Патель в интервью Рейтер. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. А вот с китайским министерством общественной безопасности ФБР провело ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. В октябре у Кэш Пателя запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
10: Уровень выстроенных за последний год отношений с Россией российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах Россия и Китай больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Пателя, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
12: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной властью, и тогда молчат с такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
13: Это процесс непрерывный?
12: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
10: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
10: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: 4 года условно запросила прокуратура на бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой уже после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савоськина.
16: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Более рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. В рамках сотрудничества со следствием все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
14: Судебное соглашение — это когда вы полностью признаете все, да, буквой до запятой, в чем вас обвиняют правоохранительные органы, обязуетесь еще дать показания на иных участников процесса, полностью раскрыть все подробности. За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
17: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
14: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы. Он может наказание, как и реальным, назначить до 5 лет лишения свободы. Может быть, и

0: шкурой и собственной свободой.
1: К сожалению, нет никакой предсказуемости, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом. Всегда издательства перестраховываются, но это приводит к тому, что вообще почти ничего нельзя.
2: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савойскина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Рост проходных баллов, высокий конкурс на платные места и обилие олимпиадников, поступающих на бюджет. О главных проблемах и особенностях этой приемной кампании рассказали ректоры топовых вузов на конференции в ТАСС с ректором ГИМО Анатолий Торкунов, предложивший накануне выделять олимпиадникам не более 10-15% бюджетных мест, рассказал, что на экономическом факультете МГИМО проходной балл за год вырос на 30 баллов. В среднем в вузе конкурс был 77 человек на место, на бюджет, а на платной основе 20 человек на место. На платных местах конкуренция выросла как раз из-за того, что на бюджете много мест заняли победители и призеры олимпиад, рассказал Таркунов.
4: Мы очень радуемся, когда к нам приходят победители всероссийских олимпиад, как и, думаю, все наши коллеги. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать вот число поступающих по этой линии. С тем, чтобы, естественно, создать преимущество для победителей олимпиад, но вместе с тем не отказать возможности поступления ребятам, которые сдают ЕГЭ на 300 баллов, а в этом году у нас приходили ребята 304 балла, но там еще достижения соответствующие по спорту или по каким-то другим направлениям. И мы оказываемся, в общем, достаточно в тяжелой ситуации. Это ведет и к тому, что очень растет конкурс на договорные места, которые, как известно, в этом году уже ограничены. И когда ребята понимают, что на бюджет они не поступят, переходят на договорные места, это очень сильно повышает конкурс на эти места тоже. Ну, один только пример. Положим, у нас в этом году на экономическом факультете на бюджет балл проходной вырос на 30 баллов в течение одного года, как, впрочем, и на другие факультеты.
3: Анатолий Торкунов, ректор МГИМО. В свою очередь, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что вуз сохраняет баланс, чтобы олимпиадников и поступивших по ЕГЭ было примерно поровну, поэтому МФТИ последовательно сокращает число учитываемых олимпиад и повысил минимальный балл ЕГЭ, который должны набрать победители этих олимпиад.
5: Ну, как нам регулировать число олимпиадников, сделав так, чтобы на общий конкурс уносилось достаточное количество мест? Но мое мнение, что это не требует никакого регулирования со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что у вузов, у самих достаточно инструментов для того, чтобы регулировать эти вопросы. Мы и дальше будем последовательно сокращать число олимпиад Российского совета олимпиад школьников, которые учитываем, ну и, соответственно, повышать требования ЕГЭ для обладателей дипломов этих олимпиад. В частности, в этом году мы дипломы призеров вообще не принимали во внимание, РСОШ, только Всероссийская олимпиада школьников, только победители. Ну и дальше будет количество олимпиад сокращаться. Я думаю, что до 85 поднимем и тот балл ЕГЭ, который требуется по профильным предметам для победителей призеров олимпиад.
3: А Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ. В МГТУ имени Баумана на 4,5 тысячи бюджетных мест подано свыше 26 тысяч заявлений. Это больше, чем в прошлом году. В целом проходной балл вырос примерно на 30 баллов, рассказал ректор Бауманки Михаил Гордин.
6: Если говорить про общий конкурс, выросли и средние баллы, и выросли и проходные баллы. Мы традиционно делим на три группы. Первая группа – это 240-260, на самом деле 250-260. Это такие основные базовые машиностроительные специальности. 260-290, или скорее 270-290 – это приборы строительства, строительные специальности и некоторая часть авиастроительных. И 290 плюс – это айтишные, автоматизация, математика и прочее. В целом, как и сказал, средний балл сильно вырос. Но, конечно, из-за этого роста, там, чуть-чуть меньше 5 баллов, из них часть этих баллов – это потому, что ЕГЭ в среднем вырос в целом по стране. Это не только рост интереса, но и рост результатов ЕГЭ.
3: Михаил Гордин, ректор Бауманки. В РАНХИКС сообщили, что фиксирует рекордный интерес абитуриентов. Как подчеркивает многие руководители вузов, интерес к высшему образованию остается высоким, несмотря на рост популярности колледжей.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы.

0: Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7. Тенок Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
2: Деньги.
3: 14 декабря 1947 года граждане СССР узнали о денежной реформе. Было воскресенье, и сделать со своими накоплениями они ничего не смогли. А в понедельник старые наличные стали обменивать на новые в пропорции 10 к 1. Уменьшение денежной массы обеспечило падение цен в течение последующих 7 лет на 47%.
2: История денег на Business FM.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
6: Отчеты и планы.
5: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
6: Бизнес и власть.
5: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM». В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Каких-либо врожденных аномалий у генномодифицированных собак, как утверждается, нет. Валерий Убадоев продолжит.
8: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние 1.5 года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
9: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с точки генной инженерии влиять влиять на продолжительность жизни собак, их заболевать онкологией или прочим, потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
8: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
10: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
8: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер. Потери на российском рынке акций по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии, снижение 0,7%, закрытие индекса Московской биржи 2285 пунктов, но вечером тоже снижение, поменьше темпы, но примерно в тех же пределах, что и в основную торговую сессию. Но пока это снижение выглядит как довольно закономерная коррекция после роста начала недели, довольно бурного роста, после того, как достигли уровень 2300 по индексу Московской биржи. Ну и в целом рынок растет уже от минимальных значений июля почти на 20%. Но, с другой стороны, все-таки были санкционные новости, новости из Великобритании. Ввела страна санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. И одно физическое лицо попало под эти санкции. Ну, в принципе, рынок, наверное, уже привык к этим всем санкциям и пакетам санкций. Но обычно, когда появляются какие-то похожие сообщения, все-таки рынок сначала снижается. Ну и в целом не исключено, что все-таки некое закрытие позиции мы сегодня наблюдали. Посмотрим, будет ли эта история одного дня, либо все-таки распространится уже на пятницу, на конец недели. Рубль продолжил снижение, причем китайской валюте все-таки удалось закрыться выше 12 рублей, закрыть торговую сессию. И по итогам четверга еще 9 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 8 копеек. Доллар тоже вырос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то на вечер четверга это 81 рубль 70 копеек. Ну, здесь, видимо, рынок продолжает отыгрывать еще новости среды, когда стали известны новые параметры бюджетного правила. Я напомню, что вопреки ожиданиям Минфин увеличит покупку валюты с 7 августа, а если вот как раз рассматривать уже и данные Минфин по бюджетному правилу, если учитывать, и учитывать операции Банка России, то почти на 6 миллиардов рублей Банк России 7 августа будет покупать валюту на рынке, но это примерно 6% от общего объема торгов пары юань-рубль. Это уже довольно существенно будет для российского рубля, причем таких объемов покупок валюты рынок не видел уже, ну, последние, наверное, 2-3 года. Так что довольно все не очень, скажем так, складывается для рубля все вот это. Но, тем не менее, посмотрим, что уже будет в конце месяца, когда валюта будет побольше, по традиции, перед единым днем уплаты налогов, обычно валюта на рынке побольше появляется. И вот обычно, если рубль все-таки укрепляется в этот период, то все нормально. Если рубль не будет укрепляться, наоборот, снизится, то это плохой сигнал будет на будущее. Ну, во всяком случае, на какой-то следующий период для российского рубля. Во всяком случае, такие тенденции обычно прослеживались на российском валютном рынке. Цены на нефть растут, растут. Можно сказать, неожиданно, с учетом того, что все-таки есть договоренности по Ормузскому проливу, хотя это договоренности пока между Оманом и Ираном. Ну, накануне еще были сообщения, что все-таки договорились по географии движения судов через Ормузский пролив, что это будет некий средний маршрут, не северный, не южный, и речь пока не идет о полном открытии Ормуза, но и нету какой-то оценки США всем этим договоренностям. Да, в начале недели чиновники американские говорили, что вот-вот откроется Ормуз. Пока, ну, официально не было заявлено об открытии, и все прекрасно помнят меморандум июля, который не просуществовал очень долго, а наоборот был краткосрочным. Ну, в общем и целом, рынок пока такую выжидательную позицию выбрал, ну, во всяком случае, участники торгов в текущий момент, а если учитывать то, как рынок падал в начале недели, там потери составили почти 10%, то пока мы наблюдаем некий, скажем, технический отскок, но если брать ситуацию на вечер четверга, то чуть выше $82 торгуется баррель смеси Brent.
2: Капитал на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
12: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Михаил Булгаков.
13: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
2: Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
15: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево. То есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной доли аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
7: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
16: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наиболее наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
7: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
17: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, из которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
18: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
17: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
19: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
17: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
20: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры, в первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность в Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба, и одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативность негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
17: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
8: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китай больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
0: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются центральной властью, и тогда молчат от такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
21: Это процесс непрерывный?
0: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
8: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
22: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
8: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
4: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская Государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
4: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано. А затем претензии к компании Антона снова возобновились.
23: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
6: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ-контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
1: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
5: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
1: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
6: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
9: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
10: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
9: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
24: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Но пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
9: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают. Это это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя Клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
11: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
9: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Дональд Трамп хочет видеть своим преемником Джей Ди Венса на выборах в 2028 году. Об этом он заявил спонсорам республиканской партии, сообщила «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Однако другие собеседники газеты утверждают, что пока непонятно, кому Трамп склоняется больше, к вице-президенту Венсу или госсекретарю Рубио. Примечательно, что оба ранее были его соперниками, даже открыто критиковали, но затем присоединились к его команде. Газета пишет, что Марко Рубио сейчас сократил общение с прессой, чтобы не подпитывать слухи, а Джей Ди Венс не делал пока публичных заявлений относительно своего будущего, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
12: Прямо сейчас, в моменте, пока еще все-таки мы наблюдаем предварительный этап подготовки к этим президентским выборам. Понятно, что, конечно, демократы большую активность проявляют, потому что у них будет, конечно, довольно серьезная конкуренция на праймерис. Там и Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, как мы видим сейчас, объезжает первые штаты на праймерис. И Камала Харрис, чего напоминать о себе. Что же касается республиканцев, то здесь, ну, во многом, на мой взгляд, эта конкуренция, которая якобы имеется между Джей Ди Венсом и Марко Рубио, носит скорее искусственный характер. То есть Трамп, конечно, подогревает определенный конкурентный дух, чтобы оба политика не расслаблялись. Но в целом и тот, и другой уже неоднократно заявляли, что не будут бросать друг другу вызов на республиканских праймерис. Потому что, скорее всего, мы увидим как раз совместный тандем и Венса, и Рубио, и они, скорее всего, вместе пойдут на президентские выборы 2028 года. Впереди у республиканцев сложные выборы в Конгресс, на которых они с высокой долей вероятности проигрывают. И я, например, не исключаю того, что Венс мог бы посчитать в один момент, что участвовать в президентской гонке 2028 года смысла нет. Если рейтинги Трампа будут низкими, если у республиканцев все будет довольно плохо, он вполне может пересидеть следующие президентские выборы и пойти, например, на 32-й год. Если же все-таки не случится этого форс-мажора, ну, Венс и Рубио вместе пойдут на выборы и, в общем-то, будут друг друга оттенять. То есть Венс, он более все-таки традиционный такой мага-республиканец, а Рубио — это ястреб неоком, представитель того крыла, который сейчас тоже, в общем-то, имеет свое серьезное представительство на уровне администрации Трампа и во многом как раз спровоцировало недавний конфликт в Иране. Рубио, конечно, активно проявляет себя на внешнем контуре, поэтому мы про него чаще слышим, но просто Венс концентрирован скорее на внутрянке американской, которая ближе как раз американскому обществу и американскому электорату. Он, конечно, тоже внешней политикой занимался, с переменным успехом. Можно вспомнить, да, как он пытался заключить сделку с Ираном и чем это закончилось. Но в целом, конечно, он больше по внутриамериканской повестке сейчас работает. Пока, в общем-то, все кандидаты, что называется, находятся на низком старте, постепенно готовятся, но, конечно, активная фаза стартует позже.
7: Малек Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп ранее публично неоднократно заявлял, что считает Венса и Рубио идеальными кандидатами для управления США после его второго президентского срока. При этом он не уточнял, на какой должности он видит каждого из них.
13: Наизусть. Марк Твен.
15: Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.
13: Наизусть. На Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 миллион рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект при которым бурный рост одного сектора, а в России это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей. 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ. И сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки. А это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. И между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Ему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
7: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савыскина.
0: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания желание их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
18: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
19: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
18: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
0: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более...

0: Двух таких Бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Бадоев продолжит.
1: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми, еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
2: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с точки генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
1: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
3: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
1: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петербурге.

0: Николая I, но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
4: Отчеты и планы.
3: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
4: Бизнес и власть.
3: Цифровые сервисы ОТБ-банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. С подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
6: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайд пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
7: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
6: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
8: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, тут будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
6: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция – это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам. Когда какие-то похожие новости появляются, обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю. Во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран и Оман вроде договорились, но опять же договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Дело вкуса. С
2: Катей Калиной.
10: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэм можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский Верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
12: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частным компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
5: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупе госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
5: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России. А туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
14: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
6: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится. Соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
15: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
6: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
16: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
6: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
15: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах, России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Паттель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Паттеля, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
17: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат от такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
18: Это процесс непрерывный?
17: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
15: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Паттель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Паттель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
15: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
20: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
1: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
0: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано. А затем претензии к компании Антона снова возобновились.
22: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
4: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
23: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет
3: составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
7: На что же вообще говорит, что они не вывозили их отходы?
3: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
4: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключать договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
8: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин, мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
23: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
8: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
24: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Дом пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И да, это за паркинг в центре не сделаешь.
8: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
25: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машины места. По площади одно, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
8: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Дональд Трамп хочет видеть своим преемником Джей Ди Венса на выборах в 2028 году. Об этом он заявил спонсорам республиканской партии, сообщила «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Однако другие собеседники газеты утверждают, что пока непонятно, кому Трамп склоняется больше, к вице-президенту Венсу или госсекретарю Рубио. Примечательно, что оба ранее были его соперниками, даже открыто критиковали, но затем присоединились к его команде. Газета пишет, что Марко Рубио сейчас сократил общение с прессой, чтобы не подпитывать слухи, а Джей Ди Венс не делал пока публичных заявлений относительно своего будущего, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
2: Прямо сейчас, в моменте, пока еще все-таки мы наблюдаем предварительный этап подготовки к этим президентским выборам. Понятно, что, конечно, демократы большую активность проявляют, потому что у них будет, конечно, довольно серьезная конкуренция на праймерис. Там и Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, как мы видим сейчас, объезжает первые штаты на праймерис. И Камала Харрис, чего напоминать о себе. Что же касается республиканцев, то здесь, ну, во многом, на мой взгляд, это конкуренция, которая якобы имеется между Джей Ди Венсом и Марко Рубио, носит скорее искусственный характер. То есть Трамп, конечно, подогревает определенный конкурентный дух, чтобы оба политика не расслаблялись. Но в целом и тот, и другой уже неоднократно заявляли, что не будут бросать друг другу вызов на республиканских праймерис. Потому что, скорее всего, мы увидим как раз совместный тандем и Венса, и Рубио, и они, скорее всего, вместе пойдут на президентские выборы 2028 года. Впереди у республиканцев сложные выборы в Конгресс, на которых они с высокой долей вероятности проигрывают. И я, например, не исключаю того, что Венс мог бы посчитать в один момент, что участвовать в президентской гонке 2028 года смысла нет. Если рейтинги Трампа будут низкими, если у республиканцев все будет довольно плохо, он вполне может пересидеть следующие президентские выборы и пойти, например, на 32-й год. Если же все-таки не случится этого форс-мажора, ну, Венс с Рубио вместе пойдут на выборы и, в общем-то, будут друг друга оттенять. То есть Венс более все-таки традиционный такой мага-республиканец, а Рубио — это ястреб-ньякон, представитель того крыла, который сейчас тоже, в общем-то, имеет свое серьезное представительство на уровне администрации Трампа и во многом как раз спровоцировало недавний конфликт в Иране. Рубио, конечно, активнее проявляет себя на внешнем контуре, поэтому мы про него чаще слышим, но просто Венс концентрирован скорее на внутрянке, на американской, которая ближе как раз американскому обществу и американскому электорату. Он, конечно, тоже внешней политикой занимался, с переменным успехом. Можно вспомнить, да, как он пытался заключить сделку с Ираном и чем это закончилось. Но в целом, конечно, он больше по внутриамериканской повестке сейчас работает. Пока, в общем-то, все кандидаты, что называется, находятся на низком старте, постепенно готовятся, но, конечно, активная фаза стартует позже.
5: Малик Дудаков, политолог-американист. Дональд Трамп ранее публично неоднократно заявлял, что считает Венса и Рубио идеальными кандидатами для управления США после его второго президентского срока. При этом он не уточнял, на какой должности он видит каждого из них.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарий Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышала среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ. И сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки. А это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. И между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас и в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
5: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савыскина.
13: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
14: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
15: Но если вероятно, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура...
14: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
13: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело «Popcorn Book» стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжая автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
16: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно

0: слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка CANF1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
1: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочего. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримые платы.
0: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
2: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
0: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
6: Отчеты и планы.
5: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
6: Бизнес и власть.
5: Цифровые

0: Сервисы ОТБ Банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТБ стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
2: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcon. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
3: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
2: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
4: Понятно, что основная затратная часть — это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты — это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
2: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2.5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджини по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения, это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам, когда какие-то похожие новости появляются. Обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю. Во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран и Оман вроде договорились, но опять же договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voyadream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voya русификация позиция неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке воя шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
6: Тест-драйв на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
6: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
8: Как появлялись города? На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
10: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета, ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета Шереметьево. Контролирующим акционером является Шереметьево холдинг. Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета Шереметьево, но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации Шереметьево. В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
11: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
1: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
2: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, из которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
12: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
2: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
13: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
2: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
14: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры, в первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба и одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они не немного утихомирили. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
2: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
13: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
15: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти вообще времена. Иногда они как-то отвергаются центральной властью, и тогда молчат от такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
16: Это процесс непрерывный?
15: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
13: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
13: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 миллион рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
8: «Бизнес говорит».
18: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 миллион в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
19: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
18: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 миллионов 300 тысяч рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
20: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
21: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
20: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
18: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между рентабельностью и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
22: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин на мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
23: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
22: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
24: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Бок пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
22: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
0: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины место. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
22: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Бизнес ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
8: Культ наличности на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышала среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ. И сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки. А это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. И между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савыскина.
6: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
7: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
10: Но если вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура...
7: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
6: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело «Попкорн Букс» стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжая автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
11: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло. И можно понять издателя, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
6: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж на 17%. Олеся Савоськина, ГОР.

0: этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
1: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочего. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
0: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
2: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
0: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
4: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
3: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Компании и корпорации.
6: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
7: Отчеты и планы.
6: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
7: Бизнес и власть.
6: Цифровые сервисы акции ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением интернет-банком даже при временных ограничениях мобильности.

0: Интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
2: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcon. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
3: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
2: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
4: Понятно, что основная затратная часть — это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты — это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
2: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2,5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около $340 миллионов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам. Когда какие-то похожие новости появляются, обычно сначала рынок снижается. Не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго. И китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей. Преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговую сессию выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты. И вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю. Во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операций Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран, Оман вроде договорились, но опять же договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз, но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал, и мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало, а мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом, так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
6: Продолжительность жизни.
2: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
6: Журналист Алена Копылова.
2: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает.
7: Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Кто надо, услышал.
8: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM.
10: А
1: Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
10: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево. То есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупе госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
11: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
1: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
2: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скоро. Стародумов.
12: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
2: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
13: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
2: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
14: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
2: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
13: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
15: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат. Такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
16: Это процесс непрерывный?
15: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
13: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг, Павел Дубравский.
17: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
13: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
18: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
6: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения.
9: Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
6: «Бизнес говорит».
20: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано. А затем претензии к компании Антона снова возобновились.
21: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
20: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
22: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, нами и принимают уже соответствующие решения.
0: На что же вообще говорить, что они не вывозили их отходы?
22: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
20: Мы направили свой запрос оператору Харте. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Харте рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Харте, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
3: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин, мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
4: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
3: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
23: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Бок пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И да, это за паркинг в центре не сделаешь.
3: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
24: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинным местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
3: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Между делом с Кирой Альтман.
25: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым.
5: Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
7: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика – в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости. А тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
5: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925.
8: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил Бизнес-ФМ, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышала среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно 4-кратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, пожизненными семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас и в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа, и в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савыскина.
9: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
13: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
14: Но если вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура...
13: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
9: Руководители ЭксМО после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
0: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
9: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, Гор Рутовская, Бизнес ФМ.
1: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Бадоев продолжит.
14: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок CanF1, который содержится в

0: Дельфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
1: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с точки генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочим? Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
0: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
2: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
0: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Кто надо, услышал.
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
6: Отчеты и планы.
5: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
6: Бизнес и власть.
5: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится.

0: Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. С подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
1: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
2: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
1: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
3: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятий для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
1: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2,5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прада и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около $340 миллионов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам. Когда какие-то похожие новости появляются, обычно сначала рынок снижается. Не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго. И китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговую сессию выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю, во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран и Оман вроде договорились, но опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт. И вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. Полтора часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от трех ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками, а этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Бизнес FM.
8: А
0: Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
0: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты регионов, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации Шереметьево. В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
0: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
1: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в России в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скорбанов. Скородумов.
10: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
1: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
11: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
1: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
12: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
1: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
11: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
13: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат. Такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
14: Это процесс непрерывный?
13: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
11: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг, Павел Дубравский.
15: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
11: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
16: Кто надо, услышал.
17: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 миллион рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
16: «Бизнес говорит».
19: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 миллион в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
20: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор по ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
19: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 миллионов 300 тысяч рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
21: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
22: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
21: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
19: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
2: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин, на мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
2: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
4: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
2: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
23: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинным местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем. Таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
2: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
24: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола — лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27-го года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководству EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
16: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
16: Культ наличности на Business FM.
6: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
6: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей – именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно 4-кратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Ему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Bloomberg, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Bloomberg решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савыскина.
8: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
9: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
10: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
9: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание по этой статье, возможные штрафы.
8: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
12: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло, и можно понять издателя. Потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты, они еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
8: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
0: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Убадоев продолжит.
11: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят

0: какой человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочим. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
1: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
2: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
1: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
6: Отчеты и планы.
5: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
6: Бизнес и власть.
5: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. С подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
8: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетил.

0: Ведь не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
1: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
0: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
2: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, тут будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
0: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения, это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам, когда какие-то похожие новости появляются, снижается. Обычно сначала рынок снижается. Не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго. И китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей. Преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю, во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран и Оман вроде договорились, но опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал снять с выборов «Яблоко». По его мнению, эта партия не должна иметь возможности использовать избирательную кампанию в Госдуму для пропаганды своих антироссийских идей. С критикой «Яблоко» также выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Родины», первый зампред Думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Напомню, «Яблоко» — единственная зарегистрированная на выборы в Госдуму партия, которая открыто выступает за окончание боевых действий на Украине. Совет мира, созданный под эгидой США, заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, сообщает Guardian. На начальном этапе объект рассчитан на размещение 150 марокканских военных. В дальнейшем база сможет принять до 5000 военнослужащих международных сил. Контракт получила американская компания Arkel International. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. Фонд был основан в США в 2005 году. Он декларирует своей целью продвижение прав и свобод, а также помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые считает авторитарными. Отказаться от российского гражданства станет значительно дороже. Правительство повысило консульский сбор за рассмотрение заявления со 130 до 1200 долларов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Одновременно сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. Таким образом, обе ставки выросли более чем в 9 раз. Если заявление о приеме в гражданство или выходе из него подается в России, госпошлина составит 50 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30-процентный пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем